0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Она отказала мне, сказала, что любит тебя. Думай, что любит тебя!
1: Да она не может любить меня!
2: Да я люблю тебя!
3: Тьфу, деревня!
4: Радио Анон ФМ.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
0: Среда.
2: Среда.
1: Шестое.
3: Шестое. Мая.
0: Мая.
4: В Москве 4 часа утра.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука! Ай!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: Шестое.
2: Шестое.
0: Мая.
4: Мая.
5: В Москве 5 утра.

0: О, ну заходи, заходи.
1: Ой, сука!
2: Радио Анонимус.
1: Тут не убиться бы.

Oh, my God.

Ha ha ha ha!

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
1: Шестое. Шестое.
0: Мая.
4: Мая.
5: Становись! Доброе утро, ребята. Начинаем заниматься. Встаньте прямо. Вдохните. Шагом. Марш. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Левый. Левый. Плечи расправьте. Раз, два, три, четыре. Смотрите вперед. Раз, два, три, четыре.

упражнение подтягивания. Делаем под музыку. Пальцы к плечам. Руки в стороны. Вверх и вниз. К плечам прогнуться, потянуться. Руки вниз.

продолжайте. Раз, два, три, четыре. Последний раз. Достаточно. Второе упражнение. Повороты туловища с хлопком в ладоши. Начнем в левую сторону. Руки в стороны, поворот прямо, руки вниз. Руки в стороны, хлопок, в стороны, вниз, в стороны, хлопок, в стороны. Продолжайте. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Вдох, выдох, вдох, выдох. Достаточно. Третье упражнение. Пружинящие наклоны туловища в стороны. Ноги поставьте врозь, пошире, вот так. Руки переведите на пояс. Ладони на затылок, наклон влево. Еще, еще. Выпрямиться вправо. Еще, еще. Выпрямиться. Раз, два, три, четыре.

наклон, наклон, наклон. Хорошо. Ноги поставьте вместе. Пятки вместе, носки врозь. Руки переведите за спину. Будем делать приседания. Присесть, встать, присесть, встать. Раз, два, три, четыре. Выдох, вдох. Прямее держитесь. Раз, два, три, четыре. Опустите руки. Наше следующее упражнение, ребята, наклоны туловища вперед. Шаг левый вперед, руки в стороны. Наклониться. Выпрямиться, приставить ногу. Шаг правый, наклон. В исходное положение.

0: пузыри. Закончить. Руки согните, пальцы к плечам. Наклоны туловища назад. Наклоните туловище назад, руки вверх. В исходное положение. Раз, два, три, четыре. Наклон. Выпрямиться. Наклониться. Выпрямиться. Продолжайте, продолжайте. Хорошенько прогнуться. Последний раз.
1: На всей земле.
0: Довольно.
1: Пусть крепнут дружба.
0: И последнее упражнение. Прыжки на обеих ногах. С поворотом на 90 градусов. Начнем с поворота влево. Приготовились. Начали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. А теперь поворот.

поднимите руки вверх, держите вдох, опустите руки, выдохните. Еще раз, вдох, выдох, опустите руки. Наш урок, ребята, окончен. Переходите к плотным процедурам. Всего хорошего.

действительные, надежные друзья, а где недруги, маскирующие свои колонизационные цели. Советских людей искренне радует, что в мировой политике увеличивается роль стран, освободившихся от оков колониализма. Недавно закончившаяся в Каире конференция неприсоединившихся стран наглядно показала их волю покончить со всеми формами колониализма, сохранить и упрочить мир, укрепить единство сил, борющихся против империализма.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда. Шестое.
0: Шестое.
1: Мая.
0: Мая.
4: В Москве 8 утра. Рабопроблемы должны быть уже на работе.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
4: Шестое.
5: Шестое. Мая.
6: Мая.
7: Слушай, а сколько сейчас времени, ты не знаешь? Так, примерно. Можешь почувствовать?
8: 9 утра. В Москве.
7: Да мне вообще все равно, который час там. Чего там сейчас? Что там творится, мне все равно.

0: А в Камышине плюс 25. В Северодвинске плюс 11. В Королеве плюс 29. В Ереване плюс 32. В Ельце плюс 28. В Благовещенске плюс 16. В Люберцах плюс 18. В Абакане плюс 16. В Сочи плюс 27. В Братске плюс 17. В Душанбе плюс 37.
1: А в Мурсии
0: плюс 34.
2: В Арше
0: плюс 17. В Сыктабляцке плюс 13. В Сургуте плюс 20. В ДС-1 ад и садомия. За бортом плюс 18. В среднем по больнице плюс 22.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
0: Шестое.
4: Шестое. Мая. Мая.
5: В Москве 10 часов утра.

твоем парадном темно. Резкий запах привычно бьет в нос. Твой дом был под самой крышей, в нем немного ближе до звезд. Ты шел не спеша, возвращаясь с войны, со сладким чувством победы, с горьким чувством вины. Вот твой дом, но в двери уже новый замок.

в дом пробрался страх. Страх смотрел ей в глаза отражением в темном стекле.

0: замок. Он вложил в ее руки ключ и сделал так, чтоб ты вернуться не мог. И ты вышел во двор, и ты сел под окном, как брошенный пес, и вот чуть-чуть отошел. Да немного.
1: 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут. 11 часов 11 минут.
2: Таким образом, сложившаяся структура организации требует определения и уточнения позиций, занимаемых участниками в отношении поставленных задач. Не следует, однако, забывать, что реализация намеченных плановых заданий обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании существенных финансовых и административных условий. Не следует, однако, забывать, что сложившаяся структура организации требует от нас анализа дальнейших направлений развития. Повседневная практика показывает, что реализация намеченных плановых заданий требует определения и уточнения направлений прогрессивного развития. Не следует, однако, забывать, что дальнейшее развитие различных форм деятельности обеспечивает широкому кругу специалистов участие в формировании дальнейших направлений развития.
1: 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 12 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 13 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 14 минут. 11 часов 15 минут.

ныне бригадир совхоза. А ныне бригадир совхоза. А ныне бригадир совхоза. А ныне бригадир совхоза. А ныне бригадир совхоза. А ныне бригадир совхоза. А ныне бригадир совхоза. А ныне бригадир совхоза. Колутонский Владимир Аврамович Дичук.

Не только ночами, ночные грущи мрак головах людских освещают правды лучами. Если варить щи, то получается скорее суп-пюре. Мы льем попросту воду, мы срем в беде конформизма. Залупы истины снимаем гандон. Наше словесное тэквондо отличается особой жестокостью и скорее напоминает муай-тай. Мы открыли ларец великих тайн. Ночные грузчики

всех побрил, как Лесков, прыжу вселенской тоской, как Пушкин, не играя в игрушки, как Лермонтов, не признаю понтов, как Некрасов, не моргал глазом, когда нес откровение массам, словом лечил заблуждение проказу. Я чертов нацист, я проклятый еврей, бескомпромиссный гомофоб, безнадежный гей. Я белый Биби Кинг, я черный Зизи Топ, я сноб, я волшебный боб, боб жрущий укроп, христианин-мизантроп. Бабы любят грузчиков, арабы любят грузчиков, крабы почему-то тоже уважают грузчиков. Днем я строю дома, вечерами пишу книги, а когда наступает ночь, надеваю костюм ниндзя, робу ночного грузчика, спасителя мира, супер.

И восстали машины из пепла ядерного огня. И пошла война на уничтожение человечества, и шла она десятилетия. Но последнее сражение состоится не в будущем. Оно состоится здесь, в наше время, сегодня ночью. Арнольд Шварценеггер, Майкл Байен, Линда Хэмилтон, Лэнс Хендриксон.

0: Вот кто это? Киборг, помноженный на вечность. Это терминатор, выбежавший из жизни.
1: Последнее сражение. Состоится здесь.

0: Как ты думаешь, что лучше? Этот пистолет с этими кроссовками? Или этот УЗИ с каблами?
1: Нет, с каблами было лучше.
0: Да? Ладно.

ночь спишь, то не спишь, целую ночь спишь, а то не спишь, целую ночь спишь, а то не спишь, то так, то этак, целую ночь спишь, а то не спишь. Раз на раз не приходится, целую ночь спишь, а то не спишь. То так, то этак, то так, то этак, то, то, то, то, то, то, то, то, то, целую ночь спишь, а то не спишь. Целую ночь спишь, а то не спишь. То, то так, то этак. То, то так, то этак. Раз на раз не приходится, целую ночь спишь, а то не спишь. То так, то этак. Встал, походил, лег, лег, походил, встал, заснул, спишь целую ночь, а то не спишь.

сон, то не сон, то сон. То сон, то не сон, то спишь, то не спишь. То сон, то встал, походил, то, как будто спал, а не спал. То спишь, то не спишь, спишь, не спишь. Целую ночь вот так. То так, то этак. Раз на раз не приходится, целую ночь спишь, то спишь. А то и совсем не спишь.

От чего ты решил, что здесь ты будешь счастлив? Тут не хуже и не лучше, ты не дальше и не ближе. С места на место, с рюкзачком впечатлений, из города в город, по внутренней Ирландии. Прислушиваюсь к ощущениям, чай с сахаром, те же самые люди, те же самые названия, интернет-кафе и письма с тем же содержанием. Я знаю эту схему, все испробовано ранее. Ищу комнату недорого, далеко от метро. Начать карьеру в стабильно развивающейся компании. Работа, дорога на работу, сон, работа, фильмы, просмотренные на коммуникаторе утром. Музыка смешивается с сюжетами книг и равнодушными голосами из репродукторов. Куда опять занесло тебя, когда ты вернешься? Ты еще кому-то нужен, у тебя же есть дом, друзья, детство и полезные знакомства. Знакомый с детства климат и пейзаж за окном. Куда опять занесло тебя? Скоро ты вернешься и смиришься с экзистенциальным поражением. Расслабишься, доверишься инстинкту размножения. Не жить, а доживать, остепенишься и женишься. Я выйду не в том городе, сяду не в тот троллейбус. Приеду на улицу, где меня никто не ждет. Не в той квартире, лягу в постель не с той женщиной. Проживу чужую жизнь, меня положат не в тот гроб. Кого я ненавижу, так это всех. Кого я боюсь, так это каждого кретина. Ни о чем не жалею и ни о чем не мечтаю. Лишь бы из меня не вырос директор магазина.

Новый Арбат, сворачиваю железную дверь, странно. Я знаю код домофона, мне на третий этаж. Офис по-клерковски уютный, кресло, мешок. На стеклянном столике белый макинтош. Молодой худощавый еврей со стаканом виски. Жму ему руку, даже называю по имени. В окне казино, что я здесь делаю? Срочно бежать домой,

возле боулинга место. Не помню, когда точно меня не стало, но все, чего я хотел, это быть с собой честным. Дешевые рестораны, антидепрессанты, импотенция, набожность, что меня ждет еще? Почему люди не мрут после первого секса? Мир построен на лжи, расслабься, ты обречен. Я выйду не в том городе, сяду не в тот троллейбус, приеду на улицу, где меня никто не ждет. Не в той квартире лягу в постель, не с той женщиной, проживу чужую жизнь, меня положат не в тот гроб. Я ненавижу себя и от этого всех. Я не боюсь смерти, но боюсь всего, что приводит к ней. Ни о чем не жалею, ни о чем не мечтаю, лишь бы это жить.

0: Сегодня среда.
1: 6.
2: 6.
3: Май.
1: Май.
4: 14 година. У Києві не женись, а в Ромнах коней не міняй.

0: жопу даешь, мастер даешь.
1: Ты че, хуел, ёпта, бля? Пацан жопу не ебется, мать не продается.
2: Радио Анон ФМ. Радио пацанское.

0: Сегодня.
1: Сегодня.
2: Среда.
3: Среда.
2: Шестое.
3: Шестое.
1: Мая.
3: Мая.
4: Передаем сигналы точного времени. Начало шестого сигнала соответствует 15 часам московского времени.
5: Говорит Москва. В столице 15 часов. В Ашхабаде 17, в Караганде 18, в Красноярске 19, в Иркутске 20, в Чите 21, в Хабаровске, Владивостоке 22, в Южно-Сахалинске 23 часа, в Петропавловске на Камчатке полночь.

Брэндон Сандерсон. Архив Буресвета. Книга вторая. Слова сияния. Читает актер Станислав Федорчук. Пролог. Задавать вопросы. 6 лет назад. Ясна Халин притворялась, будто наслаждается празднеством, ничем не выказывая своего намерения подстроить убийство одного из гостей. Она неспешно шла по переполненному пиршественному залу, наблюдая, как вино развязывает языки и туманит разум. Ее дядя, Далинар, совершенно опьянел и, поднявшись из-за главного стола, крикнул Паршенди, чтобы те привели своих барабанщиков. Брат Ясны, Элокар, поспешил утихомирить дядю, но остальные Алети вежливо проигнорировали выходку Далинара. Только жена Элокара, Эсудан, спрятала неодобрительную усмешку за носовым платком. Ясно отвернулась от главного стола и продолжила путь через зал. У нее была назначена встреча с убийцей, и она без сожалений покинет душную комнату, где ароматы разнообразных духов перемешались и превратились в вонь. На возвышении по другую сторону от камина, в котором весело плясал огонь, 4 женщины играли на флейтах, однако их музыка уже давно всем наскучила. На Ясну, в отличие от Далинора, откровенно пялились. Взгляды постоянно следовали за нею, точно мухи за тухлым мясом. Шепотки походили на жужжание.

Книга вторая. Слова сияния. Читает актер Станислав Федорчук. Пролог. Задавать вопросы. 6 лет назад. Ясна Халин притворялась, будто наслаждается празднеством, ничем не выказывая своего намерения подстроить убийство одного из гостей. Она неспешно шла по переполненному пиршественному залу, наблюдая, как вино развязывает языки и туманит разум. Ее дядя, Далинар, совершенно опьянел и, поднявшись из-за... Брэндон Сандерсон. Архив Буресвета. Книга вторая. Слова сияния. Читает актер Станислав Федорчук. Пролог. Задавать вопрос. Брэндон

0: Брэндон Сандерсон. Архив «Бури света». Книга вторая. Слова «Сияние». Читает актер Станислав Федорчук. Пролог. Задавать вопросы. 6 лет назад. Ясна Халин притворялась, будто наслаждается празднеством, ничем не выказывая своего намерения подстроить убийство одного из гостей. Она неспешно шла по переполненному пиршественному залу, наблюдая, как вино развязывает языки и туманит разум. Ее дядя, Далинар, совершенно опьянел и, поднявшись из-за главного стола, крикнул Паршенди, чтобы те привели своих барабанщиков. Брат Ясны, Элокар, поспешил утихомирить дядю, но остальные Алети вежливо проигнорировали выходку Далинара. Только жена Элокара, Эсудан, спрятала неодобрительную усмешку за носовым платком. Ясна отвернулась от главного стола и продолжила путь через зал. У нее была назначена встреча с убийцей, и она, без сожалений, покинет душную комнату, где ароматы разнообразных духов перемешались и превратились в вонь. На возвышении по другую сторону от камина, в котором весело плясал огонь, 4 женщины играли на флейтах, однако их музыка уже давно всем наскучила. На Ясну, в отличие от Далинора, откровенно пялились. Взгляды постоянно следовали за нею, точно мухи за тухлым мясом. Шепотки походили на жужжание крыльев. Если при дворе Алетийского короля что-то и любили больше вина, то это сплетни. Все ожидали, что Далинар на перу напьется и потеряет голову. Но чтобы королевская дочь призналась в ереси, такого еще не бывало. Ясно заговорила о своих чувствах именно по этой причине. Она прошла мимо делегации Паршенди возле главного стола. Посланники о чем-то беседовали на своем ритмичном языке, хотя пир устроили в их честь, и ради договора, подписанного с отцом Ясны, Паршенди не выглядели счастливыми или хотя бы веселыми. На их лицах читалась тревога. Разумеется, они не были людьми и иногда вели себя странно. Ясно хотела с ними поговорить, но встреча не терпела отлагательств. Принцесса специально назначила ее на середину пира, поскольку к этому моменту большинство успевало напиться и ни на что не обращало внимания. Ясно направилась к двери, а потом резко остановилась. Ее тень падала не в ту сторону, куда должна была падать. Душный зал, в котором люди неспешно бродили, предаваясь светской болтовне, как будто отдалился. Великий князь Садеас прошел прямиком через тень, которая довольно заметно указывала на сферную лампу на ближайшей стене. Садеас, увлеченный беседой со спутником, ничего не видел. Ясно уставилась на свою тень. Кожа принцессы покрылась липким потом, желудок скрутило, как будто ее должно было вот-вот вырвать. «Опять?» Она огляделась в поисках другого источника света. «Причина! Сумеет ли она отыскать причину?» Увы, тень расплылась, перетекла к ногам Ясны и вытянулась в противоположном направлении. Напряжение схлынуло. Неужели никто так ничего и не заметил? Девушка окинула взглядом пиршественный зал и, к счастью, не увидела изумленно распахнутых глаз. Всеобщее внимание привлекали барабанщики Паршенди, которые с грохотом заносили свои инструменты, направляясь к отведенному месту. Ясно нахмурилась, заметив, что им помогает человек в просторных белых одеждах. Шинец — это необычно. Принцесса взяла себя в руки. Что же с ней происходит? Из прочитанных сказок она знала о суеверии, согласно которому своенравная тень отмечала проклятого человека. Обычно Ясно отвергала подобную чепуху, но кое-какие суеверия и впрямь основывались на фактах. Ее собственный опыт доказывал это. Надо будет продолжить изыскание. Научные умозаключения казались лживыми по сравнению с истиной. Ее холодной, липкой кожей и каплями пота, стекавшими по спине. Но ведь важно сохранять ясность мысли все время, а не только в периоды спокойствия. Принцесса, сделав над собой усилие, вышла из душной комнаты и очутилась в тихом коридоре. Этим путем обычно пользовались слуги, поскольку он был самым коротким. Здесь то и дело пробегали старшие слуги в черно-белых одеждах, выполнявшие поручения своих светлордов и светледи. Она была к этому готова, но никак не ожидала увидеть неподалеку своего отца, который о чем-то негромко беседовал со светлордом Меридасом Амаромом. что король забыл в этом коридоре. Гавилар Халин был ниже Амарама, но тот в присутствии короля чуть-чуть сутулился. Обычное дело рядом с Гавиларом, в чьем голосе звучала такая тихая мощь, что собеседнику хотелось податься ближе и слушать, ловя каждое слово или даже намек. Он был красивым мужчиной, в отличие от брата, и борода подчеркивала его волевую челюсть, а не скрывала. Ясне казалось, что никому из биографов еще не удалось передать свойственные ему обаяние и силу. Позади Гавилара и Амарама возвышался Тирим, капитан королевской гвардии. Он был в осколочном доспехе Гавилара. Король в последнее время перестал его носить и предпочел доверить Тириму, который славился как один из величайших в мире мастеров дуэльного дела. Сам Гавилар облачился в роскошное одеяние классического стиля. Ясно глянула в сторону пиршественного зала. Когда же ее отец оттуда ускользнул? «Но что за неосмотрительность?» — отругала она саму себя. «Надо было сначала проверить, на месте ли он, а потом уйти». Гавилар положил Амораму руку на плечо и, вскинув палец, что-то сказал сурово и тихо. Но ясно не расслышала ни слова. «Отец!» — позвала она. Король перевел взгляд на дочь. «А, ясно. Уходишь так рано?» «Не так уж и рано», — сказала ясно, неспешно приближаясь. Она поняла, что Гавилар и Амарам выбрались из пиршественного зала, чтобы поговорить наедине. «Это утомительная часть празднества, когда разговоры становятся громче, но неразумнее, а все вокруг уже пьяны.
1: Многие люди считают подобные вещи приятными.
0: Многие люди, к сожалению, глупы», — ее отец улыбнулся и негромко спросил.
1: «Наверное, тебе ужасно трудно жить рядом с нами, терпеть отсутствие сообразительности и наши простые мысли.
0: Ясно, ты наделена блестящим умом, но одинока, верно?» Упрек попал в цель, принцесса покраснела. Даже ее мать Навани не сумела бы этого добиться.
1: «Возможно, в приятной компании», — продолжил Гавилар,
0: «ты наслаждалась бы пирами». Его взгляд скользнул к Амараму, которого король давно прочил в мужья дочери. «Никогда!» Амарам посмотрел ей в глаза, что-то пробормотал Гавилару на прощание и поспешил дальше по коридору. «Что ты ему поручил?» — спросила ясно. «Отец, что занимает твои мысли этой ночью?»
1: «Договор, конечно, договор».
0: «Почему король так сильно из-за него переживал? Другие советовали ему пренебречь Паршенди или завоевать их. Гавилар настоял на соглашении».
1: «Мне надо вернуться в зал», — он махнул Тириму.
0: Вдвоем они направились по коридору к той двери, откуда вышло ясно. «Отец!» — окликнула она. «Ты что-то от меня скрываешь?» Тот задержал на ней взгляд, о чем-то размышляя. Бледно-зеленые глаза — доказательство чистоты крови. «Когда он сделался таким проницательным? Вот же буря!» Ясне вдруг показалось, что она совсем не знает этого человека. До чего потрясающее преображение за столь короткое время. Гавилар смотрел на дочь, словно не вполне ей доверял. Неужели он поведал о встрече с Лис? Так ничего и не сказав, король повернулся и вошел в пиршественный зал в сопровождении своего охранника. «Да что творится в этом дворце?» — подумала ясно и тяжело вздохнула. «Придется продолжить осторожную разведку». Оставалось лишь надеяться, что король ничего не знает о ее встречах с убийцами. Впрочем, если окажется, что знает, она что-нибудь придумает. Отец обязательно поймет, что кто-то должен следить за делами семьи, пока он сам увлекается Паршенди. Ясно повернулась и направилась своей дорогой мимо старшего слуги. Тот поклонился ей. Через некоторое время принцесса заметила, что тень опять ведет себя необычно. Она раздраженно вздохнула, ощущая странную тягу к трем буресветным лампам на стенах. К счастью, принцесса миновала оживленные коридоры, и рядом не было слуг, которые могли бы что-то увидеть. «Ну все!» — рявкнула она. «Хватит!» Ясно не собиралась говорить вслух. Однако стоило словам прозвучать, как на расположенном далеко впереди перекрестке зашевелились и ожили несколько теней. У нее перехватило дыхание. Тени удлинились, потемнели и превратились в фигуры, которые поднялись и стали расти. «Буря, отец, я схожу с ума». Одна из фигур обрела форму мужчины из полуночной тьмы. Его тело поблескивало, словно сделанное из черного масла.
1: Нет, из какой-то другой жидкости, на поверхности которой плавал слой масла, из-за чего существо выглядело таким темным и блестящим. Она направилась прямиком к Ясне, на ходу обнажив меч. Действиями принцессы руководил разум, холодный и решительный. Если закричать, помощь не придет достаточно быстро, а пугающая гибкость этого существа намекала на скорость, которая превышала ее собственную. Ясна не двинулась с места и решительно встретила взгляд твари, отчего та замешкалась. Позади из тьмы возникло еще несколько существ. Принцесса вот уже пару месяцев чувствовала на себе их взгляды. К этому моменту весь коридор потемнел, словно опустился под воду, и продолжал медленно погружаться в глубины, лишенные света. Ясно, с колотящимся сердцем и участившимся дыханием, уперлась рукой в гранитную стену возле себя в поисках чего-то твердого. Ее пальцы слегка погрузились в камень, как если бы стена обратилась в грязь. «Ох, буря!» Ей надо было что-то сделать. Но что? Разве она могла что-то предпринять? Фигура перед ней бросила взгляд на стену. Ближайшая к Ясне лампа погасла. А потом... Потом дворец рассыпался. Все здание разбилось на тысячи тысяч маленьких стеклянных сфер, похожих на бусины. Ясно закричала, опрокидываясь спиной в темноту. Это уже не дворец. Она куда-то переместилась, в другое место, другое время, другое пространство. Напоследок она разглядела зависшую над собой темную блестящую фигуру, которая с удовлетворенным видом вложила меч в ножны. Ясно упала в океан из стеклянных сфер. Бесчисленное множество таких же бусин со стуком сыпалось вокруг нее в странную воду, точно град. Она никогда не видела этого места. Не могла объяснить, что произошло и что все это значило. Принцесса билась, погружаясь в невозможные глубины. Вокруг ничего, кроме стеклянных бусин, не было. И она чувствовала, как тонет в этой клубящейся, удушливой, постукивающей массе. Она умрет, не закончив работу, не защитив семью, не отыскав ответы на вопросы. Нет! Ясно попыталась вынырнуть. Во тьме бусины скользили по ее коже, забирались под одежду, проникали в нос. Бесполезно. В этом хаосе принцесса не могла плыть. Она подняла руку ко рту, попыталась создать карман воздуха, чтобы дышать, и сумела сделать неглубокий вдох. Но бусины забрались под ее ладонь, протиснулись между пальцами. Ясно тонула, хоть и медленнее, чем раньше, словно погружаясь в вязкую жидкость. Каждая бусина, касаясь ее, вызывала смутный образ чего-то. Дверь, стол, туфля. Бусины пробрались ей в рот. Они как будто двигались по своей воле. Они задушат ее, уничтожат. Нет, нет, их просто к ней влечет. Принцесса ощутила нечто, скорее чувство, нежели отчетливую мысль. Им что-то было от нее нужно. Она сжала в руке одну бусину, та наводила на мысли о чашке. Ясно, что-то отдала ей. Окружающие бусины прижались друг к другу и соединились, словно камни, которые склеили известковым раствором. Спустя миг принцесса падала уже не между разрозненными бусинами, но сквозь их большие скопления, склеенные в форме чашки. Каждая бусина была узором, которым руководствовались остальные. Ясно выпустила ту, что сжимала в руке, и узор из склеенных бусин рассыпался. Принцесса продолжала погружаться, отчаянно ища выход из положения, в то время как воздух заканчивался. Ей нужно было что-то полезное, какой-то способ выжить. В отчаянии она широко раскинула руки, пытаясь коснуться как можно большего числа бусин. Серебряное блюдо, плащ, статуя, фонарь и что-то древнее. Что-то громоздкое, неповоротливое, но при этом очень мощное. Сам дворец! Ясно вцепилась в эту сферу, как безумная, и передала ей свою силу. В голове помутилось, когда она отдала бусине все, что имела, а потом приказала подняться. Бусины задвигались, они сталкивались друг с другом, звеня, треща и дребезжа, и все звуки слились в грохот, похожий на тот, с которым волна обрушивается на скалистый берег. Ясно начала подниматься из глубин, и под ней двигалось что-то твердое,
0: покорная ее воле. Бусины секли ее по голове, плечам, рукам, пока она, наконец, не вырвалась на поверхность стеклянного моря, взметнув в темное небо тучу брызг. Стоя на коленях на платформе из сцепленных между собой маленьких бусин, она отвела в сторону поднятую руку, в которой была зажата сфера-прообраз. Остальные бусины перекатывались вокруг нее, создавая коридор. С лампами на стенах, с перекрестком впереди, он выглядел не очень-то правильным, конечно, поскольку был целиком сделан из бусин. Но все оказалось вполне похожим и узнаваемым. Ей не хватило сил сотворить весь дворец. Принцесса создала только этот коридор, и даже без крыши, но зато с полом, который поддерживал и не давал утонуть. Со стоном ясно выдавило изо рта бусины, и они со звоном посыпались на пол. Откашлявшись, она наконец-то вдохнула вожделенный воздух. По ее лицу тек пот, собираясь на подбородке. На платформу перед девушкой ступил темный воин и снова обнажил меч. Ясно подняла вторую руку с бусиной статуей, которую ощутила раньше. Передала ей силу, и другие бусины начали собираться впереди, принимая форму одного из изваяний, что стояли у входа в пиршественный зал. Это был Таланелот Элин, вестник войны, высокий и мускулистый мужчина с большим осколочным клинком. Статуя не была живой, но ясно заставила ее двигаться, опустить меч. Она сомневалась, что изваяние сможет сражаться. Из круглых бусин невозможно создать острое лезвие, но угроза привела темную фигуру в легкое замешательство. Стиснув зубы, ясно вынудила себя подняться, и бусины посыпались с ее платья. Она не будет стоять на коленях перед этой тварью, чем бы та ни была. Девушка шагнула к статуе из бусин и впервые заметила странные облака в небе. Они как будто образовывали узкую ленту дороги, прямой и длинной, ведущей к горизонту. Она посмотрела черной поблескивающей фигуре в глаза, та, помедлив самую малость, вскинула два пальца ко лбу и поклонилась, словно в знак уважения. За спиной темного воина взметнулся плащ. Остальные фигуры собрались позади и, переглянувшись, обменялись неразборчивыми фразами. Строение из бусин растаяло, и ясно снова оказалось в дворцовом коридоре. Настоящим, из прочного камня, только вокруг было темно. В настенных лампах иссяк буресвет. Лишь в отдалении что-то мерцало. Ясно прислонилась к стене, тяжело дыша. «Мне, — подумала принцесса, — нужно все записать. Это она и сделает, а потом все обдумает и осмыслит позже. Сейчас ей хотелось оказаться подальше отсюда». Принцесса поспешила прочь, не заботясь о направлении, пытаясь скрыться от глаз, которые по-прежнему наблюдали. Не вышло. В конце концов взяла себя в руки и платком вытерла пот с лица. «Шейдсмар!» — подумала ясно. «Вот как это место называется в сказках! Шейдсмар!» «Мифическое царство спренов». Она раньше не верила в эти мифы. Несомненно, если как следует покопаться в хрониках, можно что-нибудь разыскать. Почти все, что происходило сейчас, уже случалось когда-то. Великий урок истории и... вот буря. Ее встреча! Тихонько ругаясь, она ускорила шаг. Мысли о случившемся продолжали отвлекать, но ей нужно было успеть навстречу, и потому она спустилась на два этажа, удаляясь от звуков, которые издавали барабаны Паршенди, пока не перестала их слышать, не считая самых резких ударов. Сложный рисунок этих мелодий всегда ее удивлял, намекая, что Паршенди отнюдь не бескультурные дикари, какими их считали многие. С такого расстояния музыка тревожно напоминала о постукивании бусин из того темного места. Она намеренно выбрала для встречи с Лис удаленную часть дворца. В эти гостевые комнаты никто никогда не заходил. У нужной двери скучал незнакомый мужчина. Ясно вздохнула с облегчением. Это был, видимо, новый слуга Лис, и его присутствие означало, что она не ушла, несмотря на опоздание принцессы. Взяв себя в руки, девушка кивнула стражу, верзили веденцу с красными прядями в бороде, и распахнула дверь в маленькую комнату. Лис поднялась из-за стола, она была в платье горничной, с низким вырезом, разумеется, и выглядела похожей на Олетти. Или на веденку, или бавейку. Все зависело от того, с каким акцентом она желала говорить.
1: Распущенные длинные темные волосы и фигура с привлекательными округлостями делали ее заметной во всех смыслах.
2: «Светлость, вы опоздали?» — сказала Лис.
1: Ясно не ответила. Она была нанимательницей, ей не нужно оправдываться. Принцесса положила кое-что на стол перед Лис. Небольшой конверт, запечатанный воском зерновки.
2: И в задумчивости коснулась его двумя пальцами. «Нет, это чересчур поспешно». Ясно не знала, понял ли отец, чем она занимается, но даже если не понял, во дворце происходило слишком много всего. Она не хотела прибегать к убийству, пока не разберется во всем как следует. К счастью, имелся запасной план. Ясно вытряхнула из потайного кошеля в рукаве второй конверт и положила вместо первого. Убрала пальцы, обошла стол и села. Лис тоже села, и конверт исчез в вырезе ее платья.
1: «Светлость, неподходящая ночь», — усмехнулась женщина, чтобы оказаться замешанной в измене.
2: «Я нанимаю тебя всего лишь для разведки».
1: «Светлость, прошу прощения, но обычно убийц не нанимают для простой разведки».
2: «Инструкция в конверте», — сказала ясно, — «вместе с первоначальной оплатой. Я выбрала тебя, потому что ты мастер долгих наблюдений. Это мне и нужно на данный момент».
1: Лис

что одну из горничных моей невестки уволят. Ты попросишься на освободившееся место, предъявив фальшивые рекомендации, соорудить которые, не сомневаюсь, тебе по силам. Тебя наймут. После этого ты будешь наблюдать и докладывать. Я сообщу, если понадобятся другие твои услуги. Действуй только по моему приказу. Понятно? «Любой каприз за ваши деньги», — сказала Лис с легким бавским акцентом. Акцент пробился лишь потому, что она этого пожелала. Лис была самой искусной наемной убийцей из всех, о ком знала ясно. Люди называли ее Плаксой, потому что она выдавливала глаза своим жертвам. Прозвище, хоть Лис и не придумала его сама, пришлось весьма кстати, ведь ей приходилось кое-что скрывать. К примеру, никто не знал, что Плакса — женщина. Говорили, Плакса выдавливает глаза, чтобы таким образом продемонстрировать безразличие к тому, светлоглазые или темноглазые становятся ее жертвами. На самом деле, это было связано со вторым секретом. Лис не хотела, чтобы кто-то узнал, что ее способ убивать оставляет трупы с выжженными глазницами. «Что ж, это, видимо, все». Лис встала. Ясно рассеянно кивнула, мыслями вновь обратившись к странному происшествию со спренами, приключившемуся ранее. «Это блестящая кожа, эти разноцветные переливы на черной, как смоль, поверхности». Она вынудила себя отвлечься от воспоминаний. Надо было сосредоточиться на текущем моменте, на Лис. Та ненадолго замерла у двери, прежде чем уйти. «Светлость, знаете, почему вы мне нравитесь?» «Подозреваю, это как-то связано с моими карманами и их общеизвестной глубиной». Лис улыбнулась. «Врать не стану, не без этого. Но еще вы отличаетесь от других светлоглазых. Нанимая меня, они все время воротят нос. Жаждут воспользоваться моими услугами, но сыплют колкостями и заламывают руки, как будто их кто-то вынуждает заниматься весьма неприятным делом». «Лис, убийство по найму и впрямь неприятное дело. Как и мытье ночных горшков. Я могу уважать тех, кто занят подобной работой, не испытывая восторга по поводу работы как таковой». Лис ухмыльнулась и приоткрыла дверь. «Твой новый слуга в коридоре», — заметила ясно. «Разве ты не говорила, что хочешь им похвастать?» «Талок?» — спросила Лис, глянув на веденца. «А, вы про того? Другого?» «Нет, светлость». «Я продала его работорговцу несколько недель назад». Лис скривилась. «Правда? Мне показалось, ты назвала его лучшим слугой из всех, что у тебя когда-либо были. Он был слишком хорошим слугой. В этом-то все и дело. Буря бы побрала этого странного шинца. У меня от него мороз по коже». Лис заметно вздрогнула и выскользнула в коридор. «Помни о нашем первом уговоре», — бросила ясно ей вслед. «Светлость, он все время вертится у меня в голове». Отозвалась Лис и закрыла дверь. Ясно устроилась поудобнее, сплела пальцы. Их первый уговор заключался в том, что если кто-нибудь заявится к Лис и предложит контракт на одного из членов королевской семьи, то Лис сможет получить такую же сумму за имя заказчика от принцессы. Лис сдержит слово, скорее всего, как и дюжина других убийц, с которыми у Ясны были связи. Постоянный клиент выгоднее одноразового контракта, и в интересах такой женщины, как Лис, иметь знакомую среди власть имущих. Семья Ясны в безопасности от охотников на людей, если, конечно, принцесса сама не наймет убийц. Девушка тяжело вздохнула и встала, словно пытаясь стряхнуть со своих плеч тяжкий груз. «Погоди-ка, Лис говорила, ее старый слуга был шинцем?» «Скорее всего, совпадение. Шинцы были редкостью на Востоке, но время от времени встречались. И все-таки то, что Лис упомянула о шинце, а ясно увидела одного среди паршенди. Пожалуй, вреда от проверки не будет, даже если придется вернуться на пир. Этой ночью что-то пошло не так, и дело было не только в ее тени и спренах». Ясно покинула маленькую комнату в недрах дворца и, выйдя в коридор, направилась к лестнице. Барабаны наверху умолкли с внезапностью лопнувшей струны. Не рановато ли для завершения праздника? Неужто Далинар что-нибудь учудил и обидел гостей? Ох уж этот дядюшка со своей любовью к вину! Впрочем, паршенди не обращали внимания на его оскорбления в прошлом и, скорее всего, не обратят и сейчас. По правде говоря, ясно радовалась тому, что ее отец внезапно захотел заключить этот договор, ведь теперь она сможет в свое удовольствие изучать традиции и историю паршенди. «А вдруг, — подумала она, — ученый

0: все эти годы исследовали не те руины. Сверху послышался чей-то разговор. «Меня беспокоит Эш. Ты вечно беспокоишься». Ясно остановилась посреди коридора. «С ней все стало хуже», — продолжил первый голос. «Мы такого не ожидали». «А со мной все тоже стало хуже? Чувствую себя так, словно стало». «Заткнись. Мне это не нравится. Мы поступили неправильно. У этой твари клинок моего господина. Не стоило позволять ему оставить оружие. Он...» Впереди двое миновали перекресток. Это оказались послы с запада, включая азирца с белым родимым пятном на щеке. Или это был шрам, тот, что пониже ростом, возможно, Алети, осекся, увидев Ясну, что-то пискнул и поспешил прочь. Азирец в черной с серебром одежде замер, окинул ее взглядом с головы до ног, нахмурился. «Празднество уже закончилось?» — спросила Ясна, не приближаясь. Ее брат пригласил этих двоих на пир вместе с остальными иностранцами, занимающими в Холлинаре важные посты. «Да», — сказал мужчина. От его взгляда принцессе стало неуютно, и все-таки она двинулась вперед. «Надо еще раз проверить эту парочку», — промелькнула настороженная мысль. Ясно уже изучила их прошлое, разумеется, и не обнаружила ничего примечательного. Не об осколочном ли клинке шла речь? «Идем же», — потребовал вернувшись низкорослый мужчина и схватил высокого товарища за руку. Тот позволил себя увести. Ясно подошла к пересечению коридоров и проследила взглядом за тем, как они удалялись. Там, где недавно звучали барабаны, внезапно раздались крики. «О, нет!» Ясно встревоженно повернулась, подхватила юбку и побежала со всех ног. В ее голове пронеслась дюжина вероятных катастроф. Что же еще могло случиться в эту неправильную ночь, когда тени ожили, а отец взглянул на нее с подозрением? Дрожа от волнения, она достигла лестницы и пошла наверх. Ей потребовалось слишком много времени. Еще на ступеньках она слышала крики, а потом перед нею распростерся хаос. По одну сторону лежали трупы, по другую — развалины стены. Как же такое? Следы разрушения вели в покое ее отца. Весь дворец содрогнулся, и с той же стороны раздался треск. «Нет, нет, нет!» На бегу она замечала на каменных стенах шрамы от ударов осколочным клинком. «Умоляю!» Мертвецы с выжженными глазами. Трупы повсюду, словно обглоданные кости на обеденном столе. «Только не это!» Сломанный дверной проем, покой ее отца. Ясно замерла в коридоре, еле дыша. «Держи себя в руках!» Она не могла. Не сейчас. Принцесса метнулась в комнату как безумная, хотя осколочник легко бы с ней расправился. Ее мысли путались. Надо было позвать кого-то на помощь. Далинора! Он напился, значит, Садеса! Комната выглядела так, словно по ней прошлась великая буря. Мебель разбита, всюду щепки, балконные двери выбиты. Кто-то ринулся к ним. Человек в осколочном доспехе ее отца. Тирим, телохранитель. Нет, шлем был разбит, это не Тирим. Но сам Гавилар. На балконе раздался крик. «Отец!» — воскликнула Ясно. Король замешкался, бросил на нее быстрый взгляд и прыгнул на балкон. Тот обрушился. Ясно завопила, кинулась через всю комнату к балконному проему и рухнула на колени на краю. Ветер трепал пряди, выбившиеся из прически, а она смотрела, как падают двое мужчин. Ее отец и Шинец в белом, что был на перу. Шинец излучал белый свет. Он отлетел к стене, ударился, перекатился, потом замер. Встал, каким-то образом держась на внешней стене дворца, перпендикулярно ей, и не падая. Это противоречило здравому смыслу. Повернувшись, он побрел к ее отцу. Ясно холодея от беспомощности, смотрела на то, как убийца подошел к королю и присел рядом с ним. Слезы капали с ее подбородка, и ветер уносил их. Что Шинец сделал там, внизу, она не могла разглядеть. Убийца ушел, оставив тело ее отца, пронзенное куском дерева. Гавилар был мертв, и осколочный клинок появился рядом с ним, как происходило всякий раз, когда умирал осколочник. «Я так старалась», — оцепенев, прошептала Ясно. «Я столько сделала, чтобы защитить семью. Как? Лис? Это все Лис? Нет, мысли путались. Этот Шинец, Будь Лис причастна, она бы не призналась, что он ей принадлежал. Наемница его продала. Мы сожалеем о твоей потере. Ясно повернулась, смаргивая слезы с глаз. Трое паршенди, включая Клейда, стояли в дверном проеме, одетые в свои необычные наряды, аккуратно сшитые накидки, одинаковые для мужчин и женщин, подпоясанные кушаками просторные рубашки без рукавов. Свободные жилеты, открытые по бокам, сотканные из ниток ярких цветов. Ясно считала, что существовало разделение по кастам, и... «Прекрати», — велела она себе. «Прекрати думать, как ученая, хоть на день. Буря бы тебя побрала!» «Мы принимаем на себя ответственность за его смерть», — добавила Паршенди, возглавлявшая группу. Гангна была женщиной, хотя у Паршенди различия между полами минимальны. Одежда скрывала груди и бедра, и ни те, ни другие не были явно выраженными. К счастью, отсутствие бороды — прямое указание на пол. Все мужчины Паршенди, которых ей довелось видеть, носили бороды, и в них вплетались кусочки самосветов. «И прекрати!» «Что ты сказала?» — спросила ясно, вынудив себя встать. «Гангна, почему вы считаете себя виновными?» «Потому что мы наняли убийцу», — пояснила женщина Паршенди своим певучим голосом с сильным акцентом. «Ясно, Халин, мы убили твоего отца». «Вы?» Внутри у Ясны все замерзло, как замерзает река в горах. Она перевела взгляд с Гангны на Клейда и Варнели. «Старейшины, все трое, члены правящего совета Паршенди. Почему?» — прошептала принцесса. «Потому что это нужно было сделать», — ответила Гангна. «Почему?» — повторила ясно, шагнув вперед. «Он сражался за вас. Он уберег вас от хищников. Мой отец желал мира. Вы чудовище. Почему вы предали нас именно сейчас?» Гангна поджала губы. Мелодия ее голоса изменилась. Она казалась чуть ли не матерью, которая объясняет малышу что-то весьма сложное. «Твой отец собирался сделать очень опасную вещь».
1: «Пошлите за Светлордом Далинором!» — раздалось в коридоре снаружи. «Клянусь бурей! Мои приказы дошли до Элокора! Наследника престола необходимо отвезти в безопасное место!»
0: Великий князь Садеас ворвался в комнату вместе с отрядом солдат. Его щекастое лицо покраснело и покрылось потом. Он был в королевском наряде Гавелора.
1: «Что тут делают дикари? Вот буря! Защищайте принцессу Ясну! Тот, кто это совершил, он же из их свиты!»
0: Солдаты двинулись вперед, окружая Паршенди. Ясна, не обращая ни на кого внимания, повернулась и подошла к сломанной балконной двери. Держась рукой за стену, посмотрела на распростертого на камнях отца, рядом с которым лежал клинок. «Будет война», — прошептала она, — «и я не стану ей мешать». «Мы понимаем», — откликнулась Гангна. «Убийца», — произнесла ясно. «Он ходил по стенам». Гангна промолчала. Мир ясно разваливался на части. Но принцесса ухватилась за этот факт. Она кое-что видела этой ночью. То, чего не могло быть. Было ли оно связано со странными спренами, с ее приключением в мире стеклянных бусин и темного неба? Эти вопросы стали для нее спасительной соломинкой. Садеас требовал у вождей Паршенди ответов, ничего не вышло. Приблизившись к ней и увидев внизу обломки и тело, он понесся со всех ног к лестнице, на ходу призывая своих гвардейцев и направляясь к поверженному королю. Много часов спустя выяснилось, что во время убийства и признания вины тремя вождями Паршенди большая часть дикарей исчезла. Они быстро покинули город и расправились с кавалерией Далинора, посланной вдогонку. Сотня лошадей, каждая почти бесценна, была утрачена вместе с седоками. Вожди Паршенди больше ничего не сказали и не объяснили, даже когда их повели на виселицу. Ясно, это не волновало. Она допрашивала выживших солдат, допытываясь, что они видели. Принцесса проверяла версии относительно сущности теперь уже знаменитого убийцы, вытаскивая сведения из Лис. Ей мало что удалось добыть. Лис владела им совсем недолго и заявляла, что не знала о его странных способностях. Разыскать предыдущего хозяина так и не смогла. Потом она взялась за книги. Взялась с отчаянием, неистово, желая отвлечься от мыслей о своей потере. Той ночью ясно видела невозможное. Она обязательно узнает, что это значило. Часть первая. Сполохи. Шалан, Каладин, Далинор. Глава первая. Сантит. Если говорить со всей откровенностью, Случившееся в последние 2 месяца лежит на моей совести. Смерть, разрушение, утраты и боль — моя ноша. Я должна была это предвидеть, и я должна была это остановить. Из личного дневника Нава Нихалин, ЕССС, 1174. Шалан, сжимая в пальцах тонкий угольный карандаш, нарисовала несколько прямых линий, расходящихся от сферы на горизонте. Эта сфера не очень-то походила на солнце, но одной из лун также не была. Облака, набросанные угольными штрихами, как будто стремились к ней, а море под ними... Рисунок не мог передать странную природу того океана, не из воды, но из полупрозрачных стеклянных бусинок. Вспоминая о том месте, девушка содрогнулась. Ясно знала о нем куда больше, чем говорила ученица, и Шалан не могла придумать нужные вопросы. Да и после совершенного ею предательства, разве имела она право требовать честных ответов? Прошло всего несколько дней, и она все еще не совсем понимала, как будут развиваться их с принцессой отношения. Корабль изменил курс, и палуба качнулась, а над головой затрепетали огромные паруса. Шалан пришлось схватиться защищенной рукой за поручень, чтобы не упасть. Капитан Тосбек сказал, что пока море довольно спокойное для этой части Долгобрового пролива, однако ей придется уйти вниз, если качка усилится. Судно выровнялось, и Шалан, выдохнув, попыталась расслабиться. Дул прохладный ветер, и мимо на невидимых потоках воздуха проносились спрены. Каждый раз, когда море начинало волноваться, Шалан вспоминала тот день и тот чуждый океан из стеклянных бусин. Она снова посмотрела на свой рисунок. Ей удалось лишь мельком увидеть то место, и набросок был несовершенен. Он... Девушка нахмурилась. На листе проступил выпуклый узор, похожее на тиснение, что она натворила. Узор был почти такой же ширины, как страница, и представлял собой последовательность сложных линий, пересекавшихся под острыми углами и образовывавших повторяющиеся фигуры в виде клиньев. Это результат попытки нарисовать таинственное место, названное принцессой Шейцмар. Шалан нерешительно протянула свободную руку, чтобы потрогать странные выступы на бумаге. Узор задвигался, скользнул по странице, как щенок рубегончий под простыней. Шалан взвизгнула и вскочила, уронив альбом на палубу. Страницы рассыпались, затрепетали и разлетелись, подхваченные ветром. Оказавшиеся поблизости моряки, тайлинцы с длинными белыми бровями, которые они заправляли за уши, бросились на помощь, хватая листы в воздухе, чтобы их не сдуло за борт.
1: «Все в порядке, юная госпожа?» — спросил Тосбек, отвлекшись от разговора с одним из своих помощников.
0: Низкорослый полноватый капитан носил красно-золотую куртку, перехваченную широким кушаком, и завершала костюм шляпа. Его брови были зачесаны наверх и туго натянуты, точно 2 веера над глазами.
2: «Капитан, со мной все хорошо», — сказала Шалан. Просто испугалась.
0: Ялп шагнул к ней, протягивая рисунки.
1: «Ваши атрибуты, моя госпожа!»
0: Он сделал ударение на «и». Шалан вскинула бровь.
1: «Мои атрибуты?»
3: «Именно», — ответил моряк с ухмылкой. «Заучиваю причудливые словечки. Они помогают парням обзаводиться сносными спутницами. Ну, знаете, такими молодыми дамами, которые не слишком уж плохо пахнут и сохранили хоть парочку зубов».
0: «Как мило», — сказала Шалан, забирая листы. «Впрочем, конечно, все зависит от того, что ты считаешь милым». Она хотела добавить еще что-нибудь остроумное, но вместо этого с подозрением уставилась на пачку рисунков в своих руках. Набросок Шейцмара оказался сверху, однако на нем больше не было странного выпуклого узора.
1: «Что случилось?» — спросил Ялп.
3: «Кремлец выпался с-под скамьи, или как?»
0: Он был одет, как обычно, в жилет без пуговиц и просторные штаны.
2: «Все в порядке», — тихонько ответила Шалан, засовывая листы в сумку.
0: Ялп коротко отсалютовал ей. Она понятия не имела, с чего вдруг он завел такую привычку, и вернулся к другим матросам, занятым такелажными работами. Скоро девушка услышала взрывы смеха с той стороны и, глянув на Ялба, увидела вокруг его головы танцующих спренов славы. Они приняли вид небольших светящихся сфер. Он явно гордился тем, что сумел подшутить над ней. Шалан улыбнулась. До чего удачно вышло, что Тосбек задержался в Харбранте.
2: Ей нравилась его команда, и она была счастлива, что ясно выбрала усладу ветра для путешествия. Девушка снова села на ящик, привязанный по приказу капитана Тосбека возле борта, чтобы она могла любоваться морем во время путешествия. Приходилось остерегаться брызг, которые не шли во благо ее рисункам, но если волнение на море ослабевало, возможность смотреть на волны стоила неудобств. Вахтенный на вантах что-то прокричал, Шалан прищурилась, глядя в ту сторону, куда он указывал. Они шли в виду далекого берега, параллельно ему. Прошлой ночью им даже пришлось зайти в порт, чтобы укрыться от налетевшей великой бури. Моряки всегда старались держаться поближе к портам, дерзко удаляться в открытое море, когда в любой момент может начаться великая буря, равносильно самоубийству. Пятно тьмы на северном горизонте, мерзлые земли. Это по большей части необитаемая полоса вдоль края материка. Время от времени ей удавалось разглядеть на юге еще более высокие скалы. Там располагалась Тайлина, великое островное королевство. Пролив проходил между Тайлиной и материковым Рошером. Вперед смотрящий заметил на севере, неподалеку от корабля, покачивающийся на волнах объект, похожий на большое бревно. Нет, намного больше и шире. Шалан поднялась и, прищурившись, стала наблюдать за тем, как штуковина приближалась. Оказалось, это куполообразный коричнево-зеленый панцирь, размером примерно как три грибные шлюпки, связанные вместе. Когда они сблизились, панцирь поравнялся с кораблем и каким-то образом последовал за ним, возвышаясь над водой футов на 6-8. «Сантит!» Шалан перегнулась через борт и посмотрела вниз, в то время как моряки возбужденно переговаривались. Несколько присоединились к ней, вытягивая шеи в попытках разглядеть существо. Сантиды сторонились людей до такой степени, что в некоторых книгах утверждалось, будто они вовсе вымерли, и всем современным сообщениям о них нельзя верить.
3: «Вы впрямь приносите удачу, юная госпожа», — сказал Ялп, проходя мимо нее с веревкой. «Мы сантидов не видали уже несколько лет».
2: «Вы и сейчас его не видите», — бросила Шалан. «Только верхнюю часть его панциря». К ее разочарованию вода скрывала все остальное, не считая смутных очертаний в глубине, которые могли оказаться длинными конечностями, тянущимися вниз. Если верить молве, эти существа иной раз следовали за кораблями на протяжении многих дней, выжидая в открытом море, пока судно выйдет из порта, чтобы снова к нему присоединиться.
3: «Как раз панцирь обычно и видно», — сказал Ялп. «Клянусь стремлениями, это добрый знак».
2: Шалан схватила сумку, сняла образ животного рядом с кораблем, закрыла глаза, запечатлела увиденное в памяти, чтобы потом с точностью воспроизвести его на бумаге. «Но что же я нарисую?» — вдруг подумала она. «Холмик посреди волн?» У нее зародилась идея, и веденка, повернувшаяся к Ялбу, заговорила, опережая собственные мысли. «Дай мне эту веревку».
3: «Светлость?» — переспросил он, замерев на месте.
2: «Завяжи на одном конце петлю», — объяснила Шалан, бросая сумку на скамью. «Мне нужно поглядеть на Сантида. Я никогда раньше не опускала голову под воду в океан. Из-за соли будет трудно видеть».
3: «Под водой?»
2: — от волнения голос Ялба превратился в писк. «Ты не завязываешь веревку».
3: «Потому что я не дурак, буря бы меня побрала. Капитан мне башку оторвет, если...»
2: «Позови кого-нибудь», — распорядилась Шалан, не обращая на него внимания и беря веревку, чтобы самой завязать на ее конце небольшую петлю. «Вы опустите меня за борт, и я погляжу на то, что под панцирем. Ты хоть понимаешь, что еще никому не удалось нарисовать живого Сантида?» Те, которых волнами выносило на берег, были уже сильно разложившимися, и поскольку моряки считают, что охота на этих животных приносит несчастье...
3: «Так и есть!» — воскликнул Ялп, и его голос сделался еще выше. «Никто не посмеет убить такого зверя!»
2: Шалан закончила петлю и бросилась к борту. Рыжие волосы взметнулись вокруг ее лица, когда она перегнулась через ограждение. Сантид был по-прежнему там. Как же он поспевал за кораблем? Она не разглядела ни одного плавника.
3: Веденка оглянулась на Ялба, который держал веревку и ухмылялся. «Ох, светлость! «Это расплата за то, что я сказал про вашу задницу бездну? Я же просто пошутил, но вы меня уделали на славу! Я...»
0: Он встретился с нею взглядом и замолчал.
3: «Вот ведь буря! Вы это всерьез?»
0: «Другой такой возможности у меня не будет. Наладан преследовала этих существ почти всю жизнь, но так и не смогла хорошенько разглядеть».
3: «Это безумие!»
0: «Нет, это наука. Не знаю, что я разгляжу сквозь воду, но должна попытаться». Ялб вздохнул.
3: «У нас есть маски. Они из черепашьего панциря. Спереди дырки, в которые вставлены стекла, а вдоль краев прослойка, которая не дает воде просачиваться внутрь. Можно надеть одну и опустить голову в воду. Мы их используем, чтобы осматривать корпус в доке».
0: «Чудесно!»
3: «Конечно, мне придется пойти к капитану, чтобы он разрешил взять одну».
0: Она скрестила руки на груди. «Какой ты коварный! Ну хорошо, займись этим». Ей бы все равно не удалось все устроить так, чтобы капитан ни о чем не узнал. Ялп ухмыльнулся.
3: «Что с вами случилось в Харбранте? Во время первого путешествия с нами вы были такой робкой и едва не падали в обморок при мысли о том, что уплываете от родных краев».
0: Шалан не нашлась с ответом, а потом поняла, что краснеет.
3: «Это безрассудный поступок, верно?» «Свеситься с корабля, который движется, и сунуть голову под воду?» — уточнил Ялп. «Ну да, есть немножко».
0: «Как по-твоему, нельзя ли остановить корабль?» Ялп рассмеялся, но потрусил к капитану, приняв ее вопрос за знак того, что она по-прежнему настроена воплотить свою идею в жизнь. Так оно и было на самом деле. «И действительно, что со мной случилось?» — спросила себя Шалан. Но ответ был простым. Она все потеряла. Обокрала Ясну Халин, одну из самых могущественных женщин мира, и не только утратила шанс продолжить учебу, о которой всегда мечтала, но также обрекла братьев и свой дом. Она потерпела сокрушительное поражение по всем фронтам. И справилась с этим. Ей не удалось сохранить достоинство. Доверие Ясны к ней подорвано, и она чувствовала, что почти бросила семью. Шалан украла духозаклинатель принцессы, он все равно оказался подделкой, а потом едва не погибла от рук человека, который, как ей думалось, влюблен в нее. По крайней мере, она стала гораздо лучше понимать, как плохо все может обернуться, как будто раньше боялась темноты, а затем вошла в нее, встретилась с некоторыми ужасами, которые там обитали, и теперь девушка хотя бы знала, насколько они кошмарны. «Ты всегда знала», — прошептал голос где-то глубоко внутри нее. «Ты выросла бок о бок с ужасами, Шалан. Ты просто не разрешаешь себе вспомнить о них».
3: «В чем дело?» — спросил Тосбек, приближаясь.
0: Капитана сопровождала жена, Эшелф. Миниатюрная женщина была неразговорчива. Она носила юбку и блузу ярко-желтого цвета. Шаль прикрывала ее волосы, не считая белых завитых бровей, которые не спадали вдоль щек.
3: «Юная госпожа», — проговорил Тосбек, — «вы желаете поплавать? Может, лучше подождать, пока мы зайдем в порт? Я знаю несколько милых местечек, где вода совсем не такая холодная».
0: «Я не собираюсь плавать», — сказала Шалан и покраснела еще сильнее. «Что она могла бы надеть, собравшись поплавать, когда вокруг мужчины? Неужели кто-то и впрямь так делал?» «Я хочу рассмотреть нашего спутника получше», — она взмахом руки указала на морское существо.
3: «Юная госпожа, вы же понимаете, что я не могу позволить нечто столь опасное. Даже если мы остановимся, вдруг тварь вас поранит!»
0: «Их считают безобидными».
3: «Как мы можем быть в этом уверены, раз они такие редкие? Кроме того, в этих морях водятся другие животные, которые могут причинить вам вред. Красноводники тут точно охотятся, и, вероятно, глубина не слишком большая, чтобы побеспокоиться из-за хорнаков». Тосбек покачал головой. «Простите, я просто не могу такое разрешить».
0: Шалан прикусила губу и почувствовала, как ее сердцебиение предательски ускорилось. Она хотела надавить, но от решительности в его взгляде это желание увяло. «Ну, ладно». Тосбек широко улыбнулся. «Я поведу вас поглядеть на панцири, когда мы пришвартуемся в Амедлатне. Юная госпожа, у них огромная коллекция». Она не знала, где расположен этот порт, но, судя по нагромождению согласных, речь шла о Тайлинском береге. Большинство далеких южных городов находились именно там. Хотя в Тайлине почти так же холодно, как в мерзлых землях, местным, похоже, это не причиняло никаких неудобств. Разумеется, все тайлинцы слегка чокнутые. Чем же еще объяснить то, что ялпы и прочие щеголяют без рубашек, хотя вокруг весьма прохладно?
2: Не им пришло в голову окунуться в океан. Напомнила себе Шалан. Она снова бросила взгляд за борт, туда, где волны разбивались о панцирь спокойного Сантида. Что же он такое? Большепанцирник? Как грозные ущельные демоны расколотых равнин? Может, он больше похож на рыбу или черепаху? Сантиды были такими редкими, а увидеть их воочию ученым удавалось так нечасто, что все теории противоречили друг другу. Вздохнув, она открыла сумку и принялась раскладывать бумаги, которые в большинстве своем были набросками моряков в разных позах. Мужчины трудились, поворачивая вздымавшиеся над головой массивные паруса, лавируя против ветра. Отец ни за что бы не позволил ей целый день сидеть и наблюдать за бандой полураздетых темноглазых. Как же сильно изменилась ее жизнь за столь короткое время. Она трудилась над наброском панциря Сантида, когда на палубу вышло ясно. Как Ашалан, принцесса носила хаву, воринское платье особого покроя. Подол доходил до пола, а воротник почти до подбородка. Некоторые тайлинцы, думая, что она не слышит, называли такую одежду ханжеской. Шалан была с этим не согласна. Хава выглядела не ханжески, а элегантно. Ведь шелк облегал тело, особенно бюст. И то, как моряки пялились на Ясну, доказывало, что они не считают, будто платье ей не идет. Принцесса и впрямь хорошенькая. С роскошной фигурой, смуглая, безукоризненные брови, ярко-красная помада на губах, волосы заплетены в изящную косу и забраны наверх. Хотя Ясна была в два раза старше Шалан, ее зрелая красота заслуживала восхищения и даже зависти. Но почему эта женщина выглядит такой безупречной? Наставница не обратила внимания на взгляды моряков. Дело было не в том, что она не замечала мужчин. Ясна замечала все и всех. Просто ее никоим образом не заботило то, как ее воспринимают представители противоположного пола. «Нет, не так», — возразила сама себе Шалан, пока Ясна шла в ее сторону. Она бы не тратила время на прическу и макияж, если бы ей было все равно, что о ней думают. В этом отношении Ясна оставалась загадкой. С одной стороны, она производила впечатление ученой, которую заботили только собственные изыскания. С другой — время от времени использовала отточенные манеры и умение вести себя с королевским достоинством вместо дубины. «Вот ты где», — заговорила Ясна, подходя к Шалан. За бортом взметнулась волна, будто умышленно подгадав момент, и обдала принцессу веером брызг. Женщина, нахмурившись, взглянула на капли воды, осевшие на шелковом платье, а потом снова посмотрела на Шалан и вскинула бровь. «Полагаю, ты заметила, что на этом корабле есть две весьма приличные каюты, которые я арендовала для нас, заплатив немалые деньги?» «Да, но они внутри. С комнатами такое бывает. Я почти всю жизнь провела в помещении. Если хочешь быть ученой, придется и впредь проводить большую часть своего времени. Так?» Шалан прикусила губу в ожидании приказа идти вниз. Странное дело, но его не последовало. Ясно взмахом руки велела капитану Тосбику приблизиться, и он подчинился, сняв шапку и напустив на себя смиренный вид. «Да, светлость!»
4: «Я желаю такую же скамейку», — сказала принцесса, глядя на ящик Шалан.
2: Тосбик приказал одному из матросов быстренько привязать второй ящик рядом с первым. Ожидая, пока скамья будет готова, Ясно жестом велела Шалан, чтобы та передала ей свои рисунки. Изучив набросок Сантида, принцесса посмотрела за борт.
4: «Неудивительно, что моряки так всполошились».
1: «Светлость, это удача!» — воскликнул один из матросов. «Это добрый знак для вашего путешествия. Разве нет?»
4: «Нанхелелторф, удача мне отнюдь не помешает», — ответила она.
2: «Благодарю за скамейку». Матрос неуклюже поклонился и ушел.
4: «Вы считаете их суеверными глупцами?»
2: — негромко заметила Шалан, наблюдая за удаляющимся моряком.
4: «Судя по тому, что я видела, эти моряки — люди, которые нашли свою цель в жизни и теперь просто ею наслаждаются».
2: Она посмотрела на следующий рисунок. «Многим удается добиться куда меньшего. Капитан Тосбик управляет хорошей командой. Ты поступила мудро, обратив мое внимание на него». Шалан улыбнулась.
4: «Вы не ответили на мой вопрос».
2: «Ты не задала вопроса», — возразила Ясна.
4: Эти наброски искусны, как обычно, Шалан. Но разве тебе не полагалось заниматься чтением? Я не смогла сосредоточиться, и потому поднялась на палубу, продолжила принцесса, чтобы порисовать молодых людей, которые трудятся, не надев рубашек. Полагаешь, это должно было наделить тебя большей сосредоточенностью? Когда ясно замерла, глядя на один из рисунков в стопке, Шалан покраснела. Она терпеливо ждала, этому ее как следует обучил отец, пока принцесса не развернула рисунок к ней. Это был, конечно, набросок Шейцмара. «Ты ведь подчинилась моему приказу не соваться больше туда?» — спросила ясно. «Да, светлость, это я нарисовала по памяти, исходя из моего первого промаха». Ясно опустила листок. Шалан показалось, что выражение лица наставницы на миг сделалось каким-то странным. Неужели принцесса спрашивала себя, может ли она верить Шалан на слово? «Полагаю, это источник твоего беспокойства», — уточнила ясно. «Да, светлость». «Что ж, похоже, я должна тебе все объяснить, правда? Вы это сделаете? Тебе не следует так сильно удивляться». «По-моему, это важные сведения», — сказала Шалан. «То, как вы мне запретили, я предположила, что знания об этом месте хранятся в секрете, или, по крайней мере, их не следует доверять человеку моего возраста». Принцесса фыркнула. «Мой опыт свидетельствует, что если молодым людям не объяснить тот или иной секрет, их склонность связываться в неприятности усилится, а не ослабеет. Судя по твоим экспериментам, ты уже с головой погрузилась во все это, да будет тебе известно. Со мной случилось то же самое. Я на собственной шкуре испытала, насколько опасным бывает Шейцмар. Оставив тебя в неведении, я буду виновата, если ты там погибнешь. Значит, вы бы все объяснили, задай я вопрос в начале нашего путешествия?» «Скорее всего, нет», — призналась ясно. «Нужно было проверить, насколько ты готова слушаться меня в сравнении с прошлым разом». Шалан присмирела и подавила желание отметить, что раньше, когда она была прилежной и послушной ученицей, наставница и близко не делилась с ней таким количеством секретов, как сейчас. «И что же собой представляет это место?» «Это не совсем место», — сказала ясно. «По крайней мере, не в обычном смысле. Шейцмар здесь, вокруг нас, прямо сейчас. Все вещи существуют там в некой форме, в точности, как существуют и здесь», — Шалан нахмурилась. «Я не...» — принцесса вскинула палец, призывая ее молчать. «У всех вещей есть три составляющие — дух, тело и разум. Шейцмар, то место, которое ты видела, представляет собой сферу разума. Вокруг нас простирается физический мир. Ты можешь его трогать, видеть, слышать. Так твое физическое тело познает окружающее пространство. Ну а Шейцмар — то, посредством чего твое познающее «я», твое бессознательное «я», постигает окружающее пространство. Благодаря тайным чувствам, которые затрагивают ту реальность, ты совершаешь интуитивные прозрения, и в тебе рождаются надежды. «Весьма вероятно, Шалан, что те же самые дополнительные чувства позволяют тебе творить». Нос корабля рассек волну, взметнув фонтан брызг. Шалан вытерла со щеки соленые капли, пытаясь осмыслить то, что ясно ей сказала. «Светлость, я почти ничего не поняла». «Не сомневаюсь. Я провела 6 лет, изучая Шейцмар, и по-прежнему с трудом понимаю, что он такое». «Мне придется несколько раз сопровождать тебя во время путешествий туда, прежде чем ты хоть самую малость осознаешь истинную важность этого места». Эта мысль вынудила ясно поморщиться. Шалан всегда удивлялась, когда видела на ее лице проявление эмоций. Эмоции были чем-то связанным с человеческой природой, а мысленный образ ясной Халин, засевший в голове Шалан, был чем-то почти божественным. Если подумать, странный способ воспринимать убежденную безбожницу. «Ты только послушай меня», — продолжила ясно. «Собственные речи выдают мое невежество. Я сказала тебе, что Шейцмар — не место, и тут же назвала его таковым. Я говорю о том, что его можно посетить, хотя он повсюду вокруг нас. У нас просто нет подходящей терминологии, чтобы его обсуждать. Давай-ка попробуем другую тактику». Ясно встала, и Шалан поспешила за ней.
0: Они прошли вдоль борта, ощущая, как под ногами качается палуба. Матросы с быстрыми поклонами расступились перед Ясной. Они относились к ней с не меньшим почтением, чем к королю. Как она это делала? Каким образом управляла своим окружением, не совершая для этого ничего заметного? «Посмотри волны», — потребовала принцесса, когда они оказались на баке. «Что ты видишь?» Шалан остановилась возле борта и устремила пристальный взгляд в синие волны, которые вспенивались, когда их рассекал нос корабля. Отсюда, с бака, она видела в них некую глубину, неизмеримую безграничность, что простиралась не только во все стороны, но и вниз. «Я вижу вечность», — сказала Шалан. «Слова художницы. Этот корабль плывет над безднами, которые нам не дано познать». Под волнами скрывается невидимый мир, яростный, полный жизни. Ясно подалась вперед, держась за ограждение обеими руками, свободной и той, которую защищал рукав. Она смотрела вдаль, не в глубины и не на землю, что виднелось как с северной стороны горизонта, так и с южной. Она смотрела на восток, туда, откуда являлись бури. «Существует целый мир», — заговорила Ясно, «с которым наш разум способен ознакомиться лишь поверхностно. Мир глубоких, совершенных мыслей. Мир, сотворенный глубокими, совершенными мыслями. Когда ты видишь Шейдсмар, ты погружаешься в эти глубины. Это место для нас во многом смысле чужеродно, и в то же самое время мы его создали с некоторой помощью. Что мы сделали? Что такое спрены?» — спросила Ясно. Вопрос застал Шалан врасплох, но она успела привыкнуть к внезапным проверкам, которые устраивала наставница. Девушка не стала спешить с ответом и все обдумала. «Никто не знает, что такое спрены», — начала Шалан. «Хотя у многих философов есть разные мнения, а нет», — перебила Ясно. «Что они такое?» «Я...» — Шалан посмотрела на пару спренов ветра, которые кружились над ними. Спрены походили на ленточки, излучающие мягкий свет, танцуя друг с дружкой. «Они...» «Ожившие идеи?» — Ясно резко повернулась к ней. «Что?» — спросила Шалан, вздрогнув. «Я не права?»
5: «Нет, ты права!» — она прищурила глаза.
0: «Моя лучшая догадка состоит в том, что спрены — элементы сферы разума, которые просочились в физический мир. Они — понятия, которые обрели некое подобие разумности, возможно, благодаря вмешательству людей. Представь себе человека, который часто сердится. Представь себе, что его друзья и родственники начали относиться к его злобе как к чудовищу, сущности, которая овладевает им, чему-то, существующему отдельно от него. Люди склонны к персонификации. Мы говорим о ветре, словно тот наделен собственной волей. Спрены и есть». Такие идеи. Идеи, возникшие благодаря коллективному опыту человечества и каким-то образом ожившие. Шейдсмар — то место, где это происходит впервые, и оно принадлежит им. Хотя мы его создали, именно они придали ему форму. Спрены там живут, они там правят, в своих собственных городах.
5: Городах?
0: Да, Ясно вновь обратила взгляд на океан. Она казалась обеспокоенной. Существует великое множество разновидностей спренов. Некоторые умны, как люди, и строят города. Другие похожи на рыб и просто плывут по течению. Шалан кивнула. На самом-то деле она едва успевала улавливать смысл, но не хотела, чтобы Ясно прекратила рассказ. Именно в таких знаниях Шалан и нуждалась. Именно они были ей нужны, как ничто другое в целом свете. «Это как-то связано с вашим открытием?» «С паршунами, с пустоносцами?» «Я пока что в этом не разобралась. Спрены не всегда расположены к беседам. Иной раз они чего-то не знают. Время от времени не доверяют мне из-за нашего древнего предательства». Шалан нахмурилась, не сводя глаз с наставницы. «Предательство? Они мне о нем сообщили», — проговорила Ясно, «но не растолковали, что именно произошло». «Мы нарушили какую-то клятву и тем самым нанесли им тяжелейшее оскорбление. Кажется, некоторые из них умерли, хотя, как может умереть идея, мне невдомек». Ясно с мрачной торжественностью повернулась к Шалан. «Я понимаю, что ты потрясена. Тебе придется все это изучить. Все целиком, если ты собираешься мне помогать. Желание еще не пропало? А у меня есть выбор?» Губы принцессы тронула улыбка. «Сомневаюсь. Ты духа заклинаешь сама, без помощи Фабриаля. Ты такая же, как я».
5: Шалан уставилась на воду. «Она? Как ясно! Что бы это значило? Почему?» Она замерла, моргая. На миг показалось, что она увидела тот же узор, что и раньше, тот, что проступил на ее наброске. На этот раз он появился на воде, на поверхности волны, хотя это и было невозможно. «Светлость», — проговорила она, касаясь руки ясной кончиками пальцев. «По-моему, я что-то увидела в воде. Прямо сейчас. Узор из резких линий, похожий на лабиринт. Покажи мне, где?» Он был на одной из волн, с которой мы только что разминулись. «Но вроде бы я видела его раньше, среди моих рисунков. Это неспроста?» «Скорее всего. Шалан должна признаться, наша встреча кажется мне изумительным совпадением. В этом есть что-то подозрительное. Светлость. Они к этому причастны. Они привели тебя ко мне и, похоже, все еще следят за тобой. Поэтому, девочка, нет. У тебя больше нет выбора. Если все пойдет по-старому, мне не кажется, что это хороший знак. Скорее, действие ради самосохранения. Спрены чуют приближение опасности и потому возвращаются к нам. Теперь мы должны обратить все внимание на расколотые равнины и руины Уритеру. Пройдет много-много времени, прежде чем ты сможешь вернуться на родину». Шалан безмолвно кивнула. «Это тебя беспокоит», — заметила ясно. «Да, Светлость, моя семья!» — Шалан почувствовала себя предательницей. «Она бросила братьев, чье благосостояние зависело от нее. Она им написала и объяснила, не вдаваясь в подробности, что украденный духозаклинатель пришлось вернуть, и теперь Шалан была обязана помогать Ясне в ее работе». Ответ Балата был в некотором роде положительным. Он порадовался тому, что хоть один из них избежит судьбы, которая ожидала дом. Балат считал, что все остальные, трое ее братьев и его невеста, обречены. Возможно, так оно и было. Их не просто сокрушат долги отца. Была еще проблема сломанного отцовского духозаклинателя. Те люди, что дали ему Фабриаль, желали получить свое имущество назад. К несчастью, Шалан была твердо убеждена, что поиски Ясны несравнимо важнее. Скоро должны были вернуться пустоносцы. Это вовсе не какая-нибудь глупая страшилка из детских сказок. Они жили среди людей много веков. Спокойные, тихие трудяги-паршуны, безупречные слуги и рабы на самом деле являлись разрушителями. Остановить катастрофическое возвращение пустоносцев было более важным делом, нежели защитить ее братьев. Но, признавая это, Шалан все еще испытывала боль. Принцесса внимательно смотрела на нее. «Шалан, по поводу твоей семьи я приняла некоторые меры». «Меры?» — переспросила девушка, схватив руку своей наставницы. «Вы помогли моим братьям?» «В каком-то смысле. Подозреваю, деньги не решат эту проблему по-настоящему, хотя я распорядилась, чтобы им отправили небольшой подарок». «Судя по тому, что ты рассказала, неприятности твоей семьи на самом деле связаны с двумя обстоятельствами. Во-первых, духокровники желают, чтобы им вернули духозаклинатель, не зная, что он сломан. Во-вторых, ваш дом лишился союзников и глубоко увяз в долгах», — ясно протянула лист бумаги. «Это», — продолжила она, — «из беседы, которая состоялась у меня этим утром с матерью посредством Дальпера». Шалан бегло прочитала написанное и добралась до места, где принцесса объяснила, откуда взялся сломанный духозаклинатель, и попросила о помощи. «Это случается чаще, чем можно было бы предположить», — ответила Навани. «Проблема, скорее всего, связана с регулировкой оправ для самосветов. Привези мне устройство и посмотрим, что с ним». «Моя мать», — пояснила наставница, — «прославленный артефабр. Я полагаю, она может сделать так, что ваш духозаклинатель снова начнет работать. Мы отошлем его твоим братьям, чтобы они вернули его хозяевам». «И вы позволите мне это сделать?» Во время плавания она осторожно по крупицам добывала новые сведения о духокровниках, надеясь понять своего отца и его мотивы. Ясно заявляла, что очень мало знает о секте, за исключением тех фактов, что они желали добраться до результатов ее изысканий и были готовы на убийство. «Мне не очень-то хочется, чтобы они получили доступ к такому ценному устройству», — призналась Ясно. «Но у меня сейчас нет времени напрямую защищать твою семью. Это сносное решение».
0: при условии, что твои братья смогут еще немного потянуть время. Если придется, пусть скажут правду, что ты, зная о моей учености, отправилась ко мне и попросила исправить духозаклинатель. Возможно, это их ненадолго удовлетворит.
4: Спасибо, светлость.
0: Вот же буря. Если бы она сразу обратилась с этим к Ясне, как только стала ее ученицей, насколько легче все обернулось бы. Шалан вернулась к листу бумаги и поняла, что беседа шла не об одном лишь сломанном приборе. «Что касается другого вопроса», — написала Навани, — «то идея мне очень нравится. Полагаю, смогу убедить мальчика, по крайней мере, все обдумать. Поскольку его последний роман завершился весьма резко, это для него нетипично. В начале недели».
4: «О чем это она?»
0: — спросила Шалан, поднимая взгляд от бумаги.
4: «Разобравшись с духокровниками, мы ваш дом не спасем. Долги слишком велики,
0: особенно учитывая, что твой отец поссорился со столькими людьми. По этой причине я предложила альянс, способный вас поддержать».
4: «Альянс? Какой?»
0: Принцесса тяжело вздохнула. Ей, похоже, не хотелось объяснять. «Я предприняла первые шаги в устройстве твоего обручения с одним из моих кузенов, сыном Далинора Халина. Мальчика зовут Адалин. Он красив и знает толк в любезных разговорах».
4: «Обручение?» — переспросила Шалан. «Вы пообещали ему мою руку?»
0: «Я начала процесс», — уточнила Ясна с необычным для нее волнением. «Хотя временами Адалину не хватает благоразумия, у него добрая душа, как и у отца, который, возможно, лучший из всех людей, кого я когда-либо встречала. Он считается самым завидным женихом Алеткара, и моя мать уже давно хотела подыскать ему невесту».
4: «Обручение», — повторила Шалан.
0: «Да, это так огорчительно».
4: «Это восхитительно!» — вскричала Шалан, крепче сжимая руку Ясны. «И так просто! Если я выйду замуж за кого-то столь могущественного, клянусь бурей, никто в Якиведе и тронуть нас не посмеет! Это бы решило многие из наших проблем! Светлость Ясна! Вы гений!»
0: Ясна заметно расслабилась. «Ну да, это показалось мне подходящим решением. Однако я опасалась, что ты обидишься».
4: «Ради всех ветров! С чего бы мне обижаться?»
0: «Из-за ограничений свободы, которые присущи браку. Да к тому же предложение сделано без твоего ведома. Мне нужно было сначала выяснить, существует ли вообще такая возможность. Все зашло дальше, чем я ожидала, поскольку моя мать подхватила идею. Навани склонна во всем брать верх».
4: Шалан с трудом могла представить себе, чтобы кто-то взял верх над Ясной.
0: «Буря, отец, вы переживали, не обижусь ли я? Светлость, я всю жизнь провела взаперти в особняке отца. Я выросла, считая, что мужа мне выберет он. Но теперь ты свободна от власти отца».
4: «Да, и я проявила потрясающую разборчивость в отношениях», — усмехнулась Шалан.
0: «Первый же мужчина, который мне понравился, оказался не только ревнителем, но и тайным убийцей».
4: «Тебя это совсем не беспокоит?» — спросила Ясна.
0: «Сама мысль о том, что ты будешь зависеть от кого-то, в особенности от мужчины».
4: «Меня же не в рабство продают», — ответила Шалан со смехом.
0: «Ну да, видимо, ты права», — Ясна встряхнулась, возвращая себе обычную уравновешенность. «Что ж, сообщу Навани, что ты приняла предложение, и мы за день организуем предварительную помолвку, когда будем на месте». Предварительная помолвка была условной, согласно воринским обычаям. Шалан будет во всех смыслах считаться нареченной, но такая помолвка не имеет правовых последствий, пока ее официально не подтвердят и не проверят ревнители.
4: «Отец мальчика сказал, что не будет ни к чему принуждать Адалина», — объяснила Ясна. «Хотя в настоящее время он свободен, поскольку умудрился оскорбить еще одну молодую даму. Как бы там ни было, Далинор захочет, чтобы вы встретились до того, как мы перейдем к более обязывающим вещам. В политическом климате расколотых равнин произошли сдвиги. Армия моего дяди понесла огромные потери».
0: «Еще одна причина спешить на равнины».
4: «Адалин Халин», — проговорила Шалан, слушая вполуха. «Дуэльный мастер, потрясающе умелый и, к тому же, осколочник».
0: «А, так ты все же внимательно читала о моем отце и моей семье».
4: «Да, но я и раньше многое знала о вашей семье. А Лети всегда были в самом центре светской жизни. Даже девочки из провинциальных домов знают имена алетийских принцев. И она бы соврала, сказав, будто не мечтала встретиться с одним из них. Но светлость, уверены ли вы, что это мудрый союз? Я хочу сказать, моя кандидатура вряд ли может кого-то заинтересовать. Пожалуй, дочь другого великого князя была бы предпочтительнее для Адалина. Однако он, похоже, умудрился оскорбить всех до единой женщин из этой категории, достойных выбора. Мальчик, скажем так, известен чрезмерным пылом в том, что касается отношений. Я уверена, ты с этим справишься. «Буря, отец», — пробормотала Шалан, у которой внезапно подогнулись колени. «Он наследник княжества. Он в очереди на престол самого Олеткара. Третий», — уточнила ясно. «После малолетнего сына моего брата и Далинора, моего дяди». «Светлость, я должна спросить, почему Адалин? Почему не младший сын? Я ведь ничего не могу предложить ни Адалину, ни его дому. Как раз наоборот. Если ты впрямь та, о ком я думаю, то ты можешь предложить ему то, чего не предложит никто другой. Кое-что более важное, чем богатство». «И кто же я, по-вашему?» — прошептала Шалан, глядя принцессе в глаза и, наконец-то, задавая вопрос, на который ей раньше не хватало смелости. «Прямо сейчас ты всего лишь обещание, куколка с потенциальным величием внутри. В те времена, когда между людьми и спренами возникали узы, появлялись женщины, которые танцевали в небесах, и мужчины, которые уничтожали камни одним прикосновением. Сияющие отступники, предатели человечества». Шалан не могла все это осознать. Помолвка, Шейцмар и Спрены, и это ее загадочная судьба. Она догадывалась, но говорить об этом... Девушка села прямо на палубу, не тревожась о том, что платье промокнет, и привалилась спиной к ограждению борта. Ясно, удивительное дело, позволила ей взять себя в руки и лишь потом опустилась рядом. Она сделала это с куда большим изяществом, подобрав платье и присев боком. Матросы на них так и пялились. «Меня на части разорвут», — сказала Шалан. «А Литийский двор — самый кровожадный во всем мире», — ясно фыркнула. «Шалан, от этой бури больше шума, чем вреда. Я тебя всему обучу, светлость». «Я никогда не стану такой же, как вы. У вас есть власть, влияние, богатство. Только посмотрите, как моряки вам повинуются. Прямо сейчас я как-то использую упомянутые власть, влияние или богатство. Вы заплатили за это путешествие». «Разве ты не платила за несколько путешествий на этом корабле?» — спросила ясно. «Разве они относятся к тебе не так же, как и ко мне?» «Нет. О, они меня любят. Но мне не хватает вашего... веса!»
6: «Будем считать, что ты не намекала на мою талию». На губах ясно мелькнула тень улыбки. «Я понимаю твои доводы, и все же они целиком и полностью ошибочны». Девушка повернулась к принцессе. Ясно сидела на палубе корабля, как на троне, выпрямив спину, подняв голову с внушительным видом. Шалан прижимала колени к груди, обхватив их руками. Они даже сидели по-разному. У нее с этой женщиной нет ничего общего. «Есть секрет, дитя, который ты должна узнать», — сказала ясно. «Этот секрет даже важнее тех, что связаны с Шейцмаром и Спренами. Власть — иллюзия восприятия». Шалан нахмурилась. «Не пойми меня превратно», — продолжила принцесса. «Некоторые виды власти реальны. Руководство войском, возможность духа заклинать. Они вступают в игру намного реже, чем можно предположить. В большинстве случаев то, что мы именуем властью, авторитетом, существует лишь потому, что люди в него верят. Ты говоришь, я богата, это правда. Однако ты также видела, что я не часто пользуюсь своим богатством. Ты говоришь, у меня есть авторитет, поскольку я сестра короля. Это верно. И все же люди на этом корабле относились бы ко мне в точности так же, будь я пройдохой, которая убедила их в том, что она сестра короля. В этом смысле мой авторитет — не настоящая вещь. Он всего лишь флер. «Иллюзия. Я могу создавать для них эту иллюзию, как и ты. Светлость, вы меня не убедили, знаю. Если бы убедила, ты бы уже вела себя по-другому». Ясно встала, отряхнула юбку. «Скажешь, если снова увидишь тот узор, что появился на волнах?» «Да, светлость», — отрешенно проговорила Шалан. «Тогда остаток дня можешь посвятить искусству. Мне нужно обдумать, как наилучшим образом обучить тебя всему, что касается Шейцмара». Принцесса удалилась в свою каюту, кивая в ответ на поклоны встреченных по пути моряков. Шалан встала, потом повернулась и схватилась за ограждение по обеим сторонам от бушприта.
4: Перед ней раскинулся океан, беспокойный, пахнущий холодной свежестью. Продвижение корабля по волнам сопровождалось ритмичным треском. Слова Ясны сражались в ее разуме, точно небесные угри за единственную крысу. Спрены строят города, невидимый мир вокруг, Шейцмар. Внезапная помолвка с самым завидным женихом всего мира. Она отпустила ограждение и прошла вдоль борта, ведя свободной рукой по перилам. Как моряки к ней относились? Они улыбались, махали руками. Девушка им нравилась. Ял, лениво повисший на вантах неподалеку, окликнул ее и сообщил, что в следующем порту есть изваяние, на которое ей стоит взглянуть.
7: «Это просто одна гигантская ступня, юная госпожа. Всего лишь ступня! Они так и не закончили шквальную статую!»
4: Веденка улыбнулась ему и пошла дальше. Неужели ей впрямь хотелось, чтобы моряки смотрели на нее так же, как на Ясну? С неизменным страхом, с беспокойством о том, что сделали что-то не так? Это и есть власть. «Когда я впервые отплыла из Веденера, — подумала Шалан, достигнув места, где для нее привязали ящик, — капитан уговаривал меня отправиться домой. Он считал мою миссию глупой затеей. Тосбик всегда

0: не оставляли желать лучшего. Принцесса ни за что не позволила бы, чтобы с ней вели себя таким образом. Сантит все еще плыл бок о бок с кораблем. Он походил на движущийся остров. Его панцирь порос водорослями, из него торчали небольшие кристаллы. Шалан повернулась и прошла к корме, где капитан Тосбек разговаривал с одним из помощников, указывая на карту, покрытую глифами. Он кивнул, когда девушка приблизилась. «Хочу предупредить, юная госпожа, порты вскоре станут менее удобными. Мы покинем Долгобровый пролив, обогнем восточный край континента и последуем к новому Натанану. Отсюда и до мелководных крипт нет ничего интересного. Даже посмотреть не на что. Я бы и собственного брата не послал на берег без охраны. А ведь он убил 17 человек голыми руками. Да-да».
1: «Я понимаю, капитан», — сказала Шалан. «И спасибо. Я пересмотрела свое предыдущее решение. Мне нужно, чтобы вы остановили корабль и позволили мне изучить существо, которое плывет рядом с нами». Он вздохнул, поднял руку и пробежался пальцами по одной из своих жестких, стоящих торчком бровей. Другие мужчины могли бы так потрогать усы.
0: «Светлость, я крайне не рекомендую подобное. Буря-отец, если я уроню вас в океан,
1: тогда я вымокну. Со мной это уже случалось пару раз».
0: «Нет, я просто не могу такое позволить. Как я уже сказал, мы поведем вас посмотреть на панцири».
1: «Не можете позволить?» — перебила Шалан. Девушка смотрела на него с видом, который, как ей хотелось верить, выражал замешательство и надеялась, что он не замечает, как крепко сжаты ее опущенные кулаки. Буря-свидетельница, она не любила спорить. «Капитан! Не знала, что у вас есть право соглашаться или не соглашаться с моими требованиями. Остановите корабль! Опустите меня! Это приказ!» Шалан попыталась сказать это столь же убедительно, как ясно. Было проще выстоять перед великой бурей, чем возразить этой женщине. Тосбек зашевелил губами, но не издал ни звука, как если бы его тело попыталось продолжить ранее начатое возражение, но разум запаздывал.
0: «Это мой корабль», — наконец проговорил он.
1: «С вашим кораблем ничего не случится. И давайте быстрее с этим разберемся, капитан. Я не хочу, чтобы из-за меня мы слишком уж опоздали в порт». Она оставила его, вернулась к своей скамье с колотящимся сердцем и дрожащими руками и села, отчасти для того, чтобы успокоиться.
0: Тосбек начал отдавать приказы. Судя по голосу, он был сильно раздражен. Паруса опустили, корабль замедлил ход. Шалан тяжело вздохнула, чувствуя себя по-дурацки. И все-таки совет ясный сработал.
1: То, как Шалан повела себя, заставило капитана увидеть что-то. Иллюзию. Некое подобие спрена, может быть. Оживший фрагмент чего-то воображаемого. Сантит тоже замедлился. Подошли матросы с веревкой, и взволнованная Шалан встала. Они с неохотой соорудили петлю на конце, куда ей следовало поместить ступню.
0: И объяснили, что следует крепко держаться за веревку, пока ее будут опускать.
1: Потом они привязали вторую веревку покороче к ее талии. Это чтобы ее, мокрую и униженную, можно было поднять обратно на палубу. С их точки зрения, ей предстояло вынести именно это. Шалан сняла туфли и перебралась за ограждение, следуя инструкциям. Было ли раньше так ветрено? Она ощутила мгновенное головокружение, стоя на краю, цепляясь пальцами в чулках за какой-то небольшой выступ. Своенравные ветра трепали ее платье. Спрен ветра подлетел и принял вид лица, проступившего сквозь тучи. «Во имя бури, пусть лучше это существо не вмешивается!» Неужели именно человеческое воображение придало спренам ветра их склонность к озорству? Девушка нетвердо ступила в веревочную петлю, которую матросы опустили к ее ногам. А потом Ялп вручил ей маску. Из трюма поднялась ясно и озадаченно огляделась. Увидев Шалан, стоящую за ограждением борта, она вскинула бровь. Шалан пожала плечами и жестом велела матросам опускать себя. Она отказывалась считать свой поступок глупым, пока дюйм за дюймом приближалась к воде и покачивавшемуся на волнах животному, избегавшему людей. Матросы остановились, когда девушка повисла на высоте в фут или два над водой. Шалан надела маску на ремнях, которая закрыла большую часть ее лица, включая нос. «Ниже!» — крикнула она морякам. Ей показалось, что она чувствует их нерешительность в том, как вяло опускалась веревка. Ее ступня коснулась воды, и по ноге пробежалась волна жесткого холода. «Буря!

0: Но она не приказала им остановиться. Шалан позволила опускать себя до тех пор, пока обе ноги не погрузились в ледяную воду. Ее юбка надулась самым раздражающим образом, и пришлось даже наступить на подол внутри веревочной петли, чтобы тот не задрался выше талии и не всплыл на поверхность воды, пока она будет погружаться. Шалан недолго сражалась с тканью, радуясь тому, что мужчины на палубе не видят, как она краснеет. Вскоре платье намокло, и справиться с ним оказалось легче. Она наконец-то смогла присесть, по-прежнему крепко держась за веревку, и погрузиться по пояс. А потом опустила под воду голову. Свет струился с поверхности яркими мерцающими колоннами. Здесь повсюду была жизнь, неистовая и удивительная. Маленькие рыбы носились туда-сюда, покусывая нижнюю часть панциря, под которым скрывалось грандиозное существо. Тело Сантида было шишковатым, точно древнее дерево со складками неровной кожи, а еще его истинный облик включал длинные обвислые синие щупальца, как у медузы, только намного толще. Они волочились за зверем под углом, уходя куда-то в глубину. Животное под панцирем выглядело как узловатая серо-синяя масса. Складки древней кожи окружали один большой глаз, обращенный к Шалан. Предположительно, с другой стороны находился второй, такой же. Сантид казался массивным, но величественным, и его мощные плавники двигались со слаженностью гребцов. Рядом с чудищем плыла группка странных спренов, похожих на стрелы. Повсюду сновали рыбы. Хотя глубины казались пустыми, вода вокруг Сантида изобиловала жизнью, как и пространство вокруг корабля. Рыбки объедали дно судна. Они плавали между Сантидом и кораблем, иногда поодиночке, иногда косяками. Может, потому зверь и пристроился к усладе ветра? Из-за рыб, которые были как-то с ним связаны. Шалан посмотрела на существо, и глаз, размером с голову веденки, перекатился, сосредоточился, разглядел ее. В этот миг девушка не чувствовала холода, не чувствовала досады. Она видела перед собой мир, который, насколько ей было известно, не посетил еще никто из ученых. Она моргнула, снимая образ существа, чтобы позже его нарисовать. Глава вторая. Четвертый мост. Нашей первой подсказкой были Паршенди. За неделю до того, как они прекратили охотиться за свет сердцами, их боевая тактика изменилась. Они стали задерживаться на плато после битв, словно в ожидании чего-то. Из личного дневника Нава Нихалин, ЕССС, 1174. Дыхание. Дыхание человека есть жизнь, связь с окружающим миром. Каладин дышал глубоко, закрыв глаза, и на некоторое время все прочие звуки стихли. Его собственная жизнь. Вдох, выдох. В такт ритмичному стуку в его грудной клетке. Дыхание. Его собственная маленькая буря. Дождь снаружи прекратился, а Каладин все сидел в темноте. Когда умирали короли и богачи светлоглазые, их тела не сжигали, как трупы простолюдинов. Взамен их духа заклинали в статуи из камня или металла, застывшие навеки. Тела темноглазых сжигали, они превращались в дым и взмывали к небесам, словно сожженная молитва, чтобы остаться там навсегда. Дыхание. Дыхание светлоглазого ничем не отличалось от дыхания темноглазого. Оно не было ни слаще, ни свободнее. Воздух, который выдыхали короли и рабы, смешивался, и люди снова и снова вдыхали его. Каладин встал и открыл глаза. Юноша провел великую бурю в своей погруженной во тьму комнатке в новой казарме четвертого моста. Один. Он направился к двери, но остановился. Кончиками пальцев коснулся плаща, который, как ему было известно, висел на крючке. Темнота скрывала темно-синий цвет плаща и глиф «Халин» в форме печати Далинора на спине. Похоже, все перемены в жизни Каладина отмечены бурями, а это была сильной. Он распахнул дверь и вышел на свет свободным человеком, оставив пока плащ висеть на стене. Четвертый мост, увидев его, разразился приветственными возгласами. Они вышли помыться и побриться во время охвостья бури, как делали всегда. Камень уже успел побрить почти всех в очереди. Громила рогаед что-то напевал себе под нос, водя бритвой по лысеющей голове дрехи. Пахло дождем, и смытое кострище неподалеку было единственным свидетельством вечерней трапезы, которую их отряд разделил накануне. Это место почти не отличалось от лесного склада, откуда его люди недавно спаслись. Длинные прямоугольные каменные казармы, духозаклятые, а не построенные вручную, точно так же походили на громадные каменные бревна. У каждой из этих казарм, однако, имелись по бокам пара небольших комнат с отдельными выходами для сержантов. На стенах виднелись символы взводов, которые были расквартированы здесь раньше. Людям Каладина предстояло нарисовать поверх них свой знак. «Мош!» — позвал Каладин. «Скар! Тефт!» Трое подбежали к нему, шлепая по лужам, оставшимся после дождя. Они были в одежде мостовиков. Простые штаны, обрезанные у колен, и кожаные жилеты на голое тело. Скар был снова в строю, невзирая на раненую ступню, и он явно старался не хромать. Пока что Каладин решил не отправлять его в постель. Рана была не очень тяжелая, а он нуждался в этом человеке. «Хочу посмотреть, что нам досталось», — бросил Каладин и повел их прочь от казармы. В ней могли поместиться 50 человек и полдесятка сержантов. С каждой стороны располагались еще казармы. Каладину выделили целый квартал, 20 зданий, чтобы разместить новый батальон из бывших мостовиков. 20 казарм. То, что Далинор с такой легкостью нашел квартал из 20 строений для мостовиков, говорило об ужасной цене, которую пришлось заплатить за предательство Садеса. Погибли тысячи. И действительно, письмоводительницы работали возле нескольких казарм, надзирая за паршунами. Те выносили охапки одежды и другие личные вещи, все, что принадлежало мертвецам. Многие письмоводительницы были с покрасневшими глазами и с трудом сохраняли самообладание. Благодаря Садеасу в лагере Далинора только что появились тысячи новых вдов и, скорее всего, столько же сирот. Если Каладину нужен был еще один повод, чтобы ненавидеть этого человека, он его получил, узрев страдания тех, чьи мужья доверились предателю на поле боя. С точки зрения Каладина, не было греха страшнее, чем предательство союзников в бою, не считая, возможно, предательство собственных людей и их убийства после того, как они рисковали жизнями ради твоей защиты. Подумав про Амарама и его поступок, Каладин тотчас же ощутил вспышку ярости, как будто его лоб снова обожгло рабское клеймо. Амарам и Садеас — двое мужчин в жизни Каладина, которым придется заплатить за содеянное. Он предпочитал, чтобы оплата включала большие проценты. Каладин продолжал идти вместе с Тефтом, Мошем и Скаром. Казармы, из которых выносили личные вещи, также были полны мостовиками. Они выглядели почти как члены четвертого моста, в таких же жилетах и штанах до колен, но, с другой стороны, разительно отличались. Косматые с бородами, которых бритва не касалась много месяцев, с пустыми и почти не мигающими глазами, сутулые спины, безучастные лица. Каждый из них как будто находился в одиночестве, хотя его окружали товарищи. «Помню это чувство», — негромко сказал Скар. Низкорослый и жилистый, с резкими чертами лица и седыми висками. Хоть ему было едва за 30, хотел бы забыть, да не могу.
1: «И мы должны превратить это в армию?» — спросил Моаш.
0: «С четвертым мостом у Каладина получилось, верно?» Тефт погрозил Моашу пальцем. «Получится и теперь.
1: Изменить несколько десятков человек — не то же самое, что изменить сотни», — возразил Моаш и пнул ветку, принесенную великой бурей.
0: У Моаша, высокого и крепкого, был шрам на подбородке, но не было рабского клейма на лбу. Он шел, держа спину прямо и горделиво вскинув голову. Если бы не темно-карие глаза, бывший мостовик мог бы сойти за офицера. Каладин вел эту троицу, минуя одну казарму за другой и делая быстрый подсчет. Получилось почти 1000 человек, и хотя он вчера сообщил, что все они теперь свободны и могут вернуться к своим прежним жизням, если захотят, большинство мостовиков просто сидели без дела. Изначально мостовых бригад было 40, но многих перебили во время последнего штурма, а в остальных и раньше не хватало людей. «Сделаем из них 20 расчетов», — сказал Каладин. «В каждом примерно по 50 человек». К нему откуда-то спустилась сил, приняла облик ленточки из света и заметалась вокруг. Никто на нее не отреагировал, а значит, она по-прежнему оставалась для всех невидима. «Мы не можем обучать каждого из этой 1000 по отдельности, по крайней мере, не в самом начале. Придется подготовить тех, кто пошустрее, а потом организуем все так, чтобы они возглавили и обучили собственные отряды.
1: К тому все идет».
0: Тефт поскреб бороду.
1: Самый старший из мостовиков, он был одним из немногих, кто предпочел сохранить бороду. Большинство же брилось с гордостью, в знак того, что четвертый мост отличался от обычных рабов. Тефт по той же причине следил за своей бородой, подравнивал ее и укорачивал почти как ревнитель. Она была светло-каштановой, там, где еще не посидела. Мож скривился, глядя на мостовиков. «Каладин, по-твоему, среди них найдутся те, кто пошустрее? Как по мне, они все одинаково унылые».
0: «Кто-то из них еще способен сражаться», — возразил Каладин, повернувшись обратно к казарме четвертого моста. «Для начала возьмем тех, кто присоединился к нашему костру вчера ночью. Тефт, ты мне понадобишься, чтобы выбрать остальных. Собери новые расчеты и возьми из каждого по два человека, чтобы натренировать их в первую очередь. Ты будешь руководить этим обучением. Эти 40 станут семенами, которые мы посадим, чтобы помочь новеньким».
1: «Думаю, я справлюсь».
0: «Хорошо. Я дам тебе пару человек в помощь».
1: «Пару?» — переспросил Тефт. «Мне понадобится побольше, чем пара».
0: «Придется обойтись парой». Каладин остановился на тропе и повернулся к западу, к королевскому дворцу, видневшемуся за стеной лагеря. Он располагался на холме, возвышаясь над остальными военными лагерями. «Большинство из нас нужны для того, чтобы сохранить жизнь», — дали на Рухалину. Моаш и другие остановились рядом с ним. Каладин с прищуром смотрел на дворец. Здание определенно не выглядело достаточно величественным для короля. Здесь, на равнинах, вокруг был камень и только камень.
1: «Ты готов довериться Далинору?» — спросил Моаш.
0: «Он отдал ради нас свой осколочный клинок», — напомнил Каладин.
1: «Князь был у нас в долгу», — ворчливо заметил Скар. «Мы спасли его шквальную шкуру». «Это могло быть просто позерство», — согласился Моаш, скрестив руки на груди. «Политические игры с Адеасом, попытка подтолкнуть друг друга к нужным действиям».
0: Сил приземлилась на плечо Каладина и приняла облик девушки в сине-белом платье, развивающемся и тонком. Она сцепила руки, глядя на королевский дворец, куда Далинор Халин ушел продумывать план. Он сказал Каладину, что собирается предпринять то, что вызовет гнев очень многих людей.
1: «Я покончу с их играми.
0: Нам нужно сохранить этого человека в живых». Каладин вновь повернулся к остальным. «Не знаю, верю ли я ему, но он единственный на равнинах, кто продемонстрировал хотя бы намек на сочувствие к мостовикам. Если он умрет, угадайте, как много времени потребуется его преемнику, чтобы снова продать нас Садеасу?» Скар насмешливо фыркнул.
1: «Пусть попытается, ведь нас возглавляет Сияющий Рыцарь».
0: «Я не Сияющий».
1: «Ну, хорошо, хорошо», — согласился Скар. «Кем бы ты ни был, им придется постараться, чтобы отнять нас у тебя».
0: «Скар, по-твоему, я могу сражаться со всеми сразу?» — спросил Каладин, заглянув в глаза своему старшему товарищу. «С дюжинами осколочников? С десятками тысяч солдат? Думаешь, один человек на такое способен?»
1: «Не один человек», — упрямо заявил Скар.
0: «А ты?» «Я не бог», — парировал Каладин. «Мне не выстоять против 10 армий». Он повернулся к двум другим. «Мы решили, что останемся здесь, на расколотых равнинах. Почему?»
1: «А какой толк от бегства?» — спросил Тефт, пожимая плечами. «Даже оказавшись на свободе, мы в конце концов попадем в какую-нибудь армию там, в холмах. Или попросту помрем с голоду».
0: Мош кивнул.
1: «Это место ничем не хуже других, пока мы свободны».
0: «Далинор Халин — наша единственная надежда на настоящую жизнь», — сказал Каладин. «У него мы будем телохранителями, а не рабами, свободными, невзирая на клеймо на лбу. Никто другой нам этого не даст. Если мы хотим свободы, надо сделать так, чтобы Далинор Халин остался в живых».
1: «А убийца в белом?» — негромко спросил Скар.
0: Они слышали о том, что творил этот человек по всему миру, убивая королей и великих князей в разных странах. С той поры, как первые сообщения стали поступать под Альперием, военные лагеря только об этом и говорили. Император Азира мертв, Якивет охватила смута, с полдюжины других государств остались без правителей. «Он уже убил нашего короля», — сказал Каладин. «Старик Гавилор был первой жертвой убийцы. Будем надеяться, что здесь ему нечего делать.
1: Как бы там ни было,
0: мы защищаем Далинора любой ценой». Товарищи Каладина кивнули один за другим, хоть и чувствовалось, что они делают это с неохотой. Он их не винил. Доверие к светлоглазым не принесло добра. Даже Моаш, который раньше говорил о Далиноре хорошо, теперь как будто перестал им восхищаться, как и любым другим светлоглазым. На самом-то деле Каладин был немного удивлен тем, какое доверие ощущал сам. Но буря свидетельница. Далинар нравился Сил. Это что-нибудь дозначило? «Прямо сейчас мы слабы», — проговорил Каладин, понизив голос. «Но если поиграем в эту игру какое-то время, защищая Халина, нам щедро заплатят. Я смогу вас обучать. Обучать по-настоящему, как солдат и офицеров. Кроме того, мы сможем обучить всех остальных. Сами по себе две дюжины бывших мостовиков. Мы ничего не добьемся. Но что, если станем умелым войском наемников в 1000 солдат с лучшим снаряжением в военных лагерях? Если случится худшее, и нам придется покинуть эти лагеря, я бы предпочел видеть сплоченное подразделение, закаленное и такое, с каким надо считаться. Дайте мне год с этой 1000, и я все устрою».
1: «А вот этот план мне по нраву», — заявил Моаш. «Я смогу научиться владеть мечом? Мы все еще темноглазые». «Не ты», — встрял стоявший с другой стороны Скар. «Я видел твои глаза во время...» «Хватит!» — рявкнул Каладин и тяжело вздохнул.
0: «Прекрати. Не надо об этом говорить». Скар умолк.
1: «Я собираюсь назначить вас офицерами», — сказал им Каладин. «Вас троих, вместе с Сигзелом и Камнем. Вы будете лейтенантами».
2: «Темноглазыми лейтенантами?» — переспросил Скар.
0: Такое звание обычно использовалось как равнозначное сержантскому в ротах, что состояли только из светлоглазых.
1: «Далинар сделал меня капитаном», — сообщил Каладин.
0: «Самое высокое звание, которое, по его словам, он посмел присвоить темноглазому. Что ж, мне нужно придумать полную командную структуру для 1000 человек, и нам понадобится какой-то ранг между сержантом и капитаном. Это значит, что вы пятеро станете лейтенантами. Я думаю, Далинар мне это позволит. Если понадобится еще одно звание, назначим старших сержантов. Камень будет интендантом и ответственным за провизию для всей 1000. Лопан его заместителем. Тефт, ты будешь отвечать за обучение. Сигзел станет нашим секретарем, только он может читать глифы. Моаш и Скар, — Каладин посмотрел на них, — один низкорослый, другой высокий. Они двигались спокойно и плавно, излучая опасность, и никогда не расставались с копьями. Все время держали их на плече. Из всех членов четвертого моста, которых он обучал, только эти двое обладали чутьем. Они были убийцами, как и он сам.
1: «Мы трое», — продолжил Каладин, — «сосредоточимся на охране Далинара Халина. Я хочу, чтобы по возможности один из нас все время охранял его лично, другой будет при необходимости охранять его сыновей. Но не ошибитесь, главная наша цель — черный шип, любой ценой. Он единственная гарантия свободы для четвертого моста».
0: Все кивнули.
1: «Хорошо», — закончил Каладин. «Пойдем к остальным. Пришла пора миру увидеть вас такими, какими вижу я».
0: По общему согласию, Хоббер должен был первым получить татуировку. Щербатый мостовик был среди тех, кто сразу поверил в Каладина. Юноша помнил тот день. Он был измотан после вылазки с мостом, хотел просто лежать и глазеть в небо, но вместо этого решил спасти Хоббера, не дать ему умереть. Заодно спас и самого себя. Весь четвертый мост столпился вокруг Хоббера в палатке, молча наблюдая, как татуировщица аккуратно покрывает шрамы от рабского клейма на его лбу глифами, которые дал ей Каладин. Хоббер то и дело морщился от боли, но с его лица не сходила широкая улыбка. Каладин прослышал, что шрам можно скрыть под татуировкой, и это действительно сработало. Стоило вколоть чернила, и глифы привлекали все внимание, а шрамы под ними сделались едва заметными. Когда все завершилось, татуировщица протянула Хобберу зеркало, чтобы он посмотрел на себя. Мостовик нерешительно коснулся лба, кожа покраснела от иголок, но темная татуировка превосходно скрывала рабскую отметину.
1: «Что тут написано?»
0: — тихо спросил Хоббер со слезами на глазах.
1: «Свобода», — сказал Сигзел, опередив Каладина. «Этот глиф означает «свобода».
0: «Те, что поменьше над ним», — прибавил Каладин, — «обозначают дату, когда тебя освободили, и того, кто отдал приказ.
1: Даже если ты потеряешь вольную, любой, кто попытается арестовать тебя за побег, легко поймет, что ты не беглец. Он сможет обратиться к письмоводительницам Далинара Халина, у которых хранится копия твоей вольной».
0: Хоббер кивнул.
1: «Хорошо, но этого недостаточно. Прибавьте к глифам «четвертый мост». «Свобода, четвертый мост». «В том смысле, что тебя освободили из четвертого моста?»
3: «Нет, сэр, меня не освобождали из четвертого моста. Он меня и освободил. Я ни на что не променяю то время, что провел в нем».
0: Безумные речи. Четвертый мост был смертью. Множество людей погибли, неся на плечах эту проклятую штуковину. Даже после того, как Каладин принял решение спасти свой отряд, он слишком многих потерял. Хобер поступал глупо, не ухватившись за шанс избавиться от этого.
1: И все-таки бывший мостовик упрямо желал, пока Каладин нарисует нужные глифы для татуировщицы, спокойной, крепкой, темноглазой, которая выглядела так, словно могла поднять мост без посторонней помощи.
0: Она села на свою табуретку и принялась набивать на лбу Хобера еще два глифа прямо под свободой. Во время работы она еще раз объяснила, что татуировка будет болеть много дней, и Хоберу придется за ней ухаживать. Хобер принял новые татуировки с улыбкой души. Чистая глупость, но остальные согласно кивали и хлопали его по руке.
1: Как только с Хобером было покончено, его место быстренько занял Скар и нетерпеливо потребовал такой же полный набор татуировок.
0: Каладин отступил, скрестив руки на груди и качая головой. За стенами палатки кипел рынок. Военный лагерь на самом деле был городом, выстроенным внутри похожего на громадный кратер скалистого хребта. Продолжительная война на расколотых равнинах привлекла торговцев всех мастей вместе с ремесленниками и людьми искусства. Многие приехали целыми семьями, прихватив детей. Стоявший поблизости Мош с обеспокоенным лицом наблюдал за татуировщицей. Он был не единственным в мостовом расчете, у кого не имелось рабского клейма. У Тефта тоже его не было. Они стали мостовиками, не сделавшись прежде рабами. Такое в лагере Садеса случалось часто. Отправить на мосты могли в наказание за самые разные проступки.
1: «У кого нет рабского клейма, — громко сказал Каладин, обращаясь ко всем, — тому татуировка не нужна, он по-прежнему один из нас».
4: «Нет», — возразил Камень, — «я получить эту штуку».
0: Он настоял на том, чтобы занять место Скара и сделать себе такую же татуировку на лбу, хотя клейма у него не было. И в самом деле, все остальные без рабской отметины, включая Бельда и Тефта, в свой черед сели и обзавелись такими же знаками на лбу. Только Мош воздержался, и татуировку ему сделали на плече. Вот и хорошо. В отличие от большинства, ему не придется расхаживать со свидетельством бывшего рабства на лице. Мош встал, и его место занял другой. Человек с черно-красной кожей, покрытый разводами, как мрамор. В четвертом мосту у всех были разные истории, но Шен представлял собой нечто особенное. Он был паршуном.
1: «Я не могу сделать ему татуировку», — сказала художница. «Он — собственность».
0: Каладин открыл рот, чтобы возразить, но его опередили другие мостовики.
4: «Его освободили, как и нас», — заявил Тефт. «Он из нашего отряда», — добавил Хобер. «Сделай ему татуировку, или не получишь ни сферы, ни от одного из нас».
0: Сказав это, он покраснел и бросил взгляд на Каладина, которому предстояло заплатить за всех, используя сферы, полученные от Далина Рахалина. За паршуна вступились и другие. В конце концов татуировщица вздохнула и сдалась. Она подтянула ближе табурет и принялась трудиться над лбом Шена.
1: «Ее и видно не будет», — ворчала она, хотя кожа Сигзела была почти такой же темной, как у Шена, и на ней татуировка вполне была различима.
0: Наконец Шен посмотрелся в зеркало и встал. Глянул на Каладина, кивнул. Паршун мало разговаривал, и Каладин не знал, что о нем думать. Вообще-то про него нетрудно было забыть, поскольку он обычно молчаливо тащился где-то в задних рядах отряда мостовиков. Он был словно невидимка. Паршуны часто становились такими. С Шеном закончили, остался только сам Каладин. Юноша сел и закрыл глаза. Булавочные уколы оказались намного больнее, чем он предполагал. Вскоре татуировщица начала тихонько ругаться. Когда она вытерла лоб Каладина тряпкой, он открыл глаза и спросил, что такое.
1: «Чернила не схватываются?» — ответила женщина. «Ни разу такого не видела. Когда я вытираю тебе лоб, все чернила просто сходят. Татуировка не держится».
0: Каладин вздохнул, понимая, что в его жилах тихонько бурлит буресвет. Он даже не заметил, как вдохнул его, но, похоже, удерживал все лучше и лучше. В последние дни он частенько втягивал в себя немного света, пока занимался чем-то еще. Удерживать буресвет все равно, что наполнять бурдюк вином, если залить его под завязку, а потом вытащить пробку. Сначала выплескивалась основная часть, а остатки вытекали тонкой струйкой. С энергией света дело обстояло так же. Каладин изгнал его, понадеявшись, что татуировщица не заметит, как из его рта вырвалось облачко светящегося дыма. «Попробуй опять», — предложил он, и женщина достала новые чернила. На этот раз татуировка взялась. Каладин высидел до конца, стиснув зубы от боли, потом взглянул на свое отражение в зеркале, которое протянула татуировщица. Лицо показалось чужим, чисто выбритое. Волосы убраны назад для удобства татуировщицы, рабские отметины спрятаны и на миг забыты. «Могу ли я снова стать таким?» — подумал он, касаясь щеки кончиками пальцев. «Ведь этот человек умер, верно?» Сил приземлилась на его плечо и тоже посмотрела в зеркало. «Каладин, жизнь, прежде смерти!» — прошептала она. Он машинально втянул буресвет, совсем чуть-чуть, малую долю от того, что помещалось в сфере. Свет потек по его жилам мощной волной. Точно ветер, пойманный в маленький сосуд. Татуировка на лбу расплавилась. Его тело отвергло чернила, которые струйками потекли по лицу. Татуировщица опять выругалась и схватила тряпку. Исчезающие глифы. Вот и все, что досталось Каладину. Свобода растворилась, из-под нее выступили жесткие шрамы его неволи. Один из выжженных глифов был заметнее остальных. Шаш. Опасный. Женщина вытерла его лицо. «Не понимаю, почему это происходит. Я думала, на этот раз получится. Я...» «Все в порядке», — успокоил ее Каладин. Он встал, взял тряпку и сам вытер остатки чернил. Повернулся к мостовикам, которые теперь стали солдатами. «Похоже, шрамы не отпускают меня. Позже попробую еще раз». Друзья кивнули. «Придется объяснить, что именно произошло». Они знали о его способностях. «Идем!» — сказал им Каладин, бросил мешочек со сферами татуировщицы, а потом взял свое копье, оставленное у входа в палатку. Остальные присоединились к нему, держа копья на плечах. Им не было нужды носить оружие в лагере, но он хотел, чтобы они привыкли к мысли о том, что это теперь разрешено. Снаружи бурлил переполненный рынок. Палатки, разобранные и спрятанные на время ночной великой бури, успели возвести вновь. Подумав о Шене, Каладин обратил внимание на паршунов. Беглый взгляд позволил обнаружить с десяток. Они помогали ставить последние тенты, носили покупки для светлоглазых, раскладывали товары для лавочников. «Что они думают об этой войне на расколотых равнинах?» — спросил себя Каладин. «Войне, которая нацелена на поражение и, возможно, порабощение единственного в целом мире свободного племени паршунов. Хотелось бы ему узнать, что по этому поводу думает Шен. Но все, чего он мог добиться от паршуна, — это пожатие плечами». Каладин вел своих людей по рынку, который выглядел куда дружелюбнее, чем рынок в лагере Садаса. Хотя люди пялились на мостовиков, никто не насмехался, а бурные споры у ближайших прилавков не перерастали в перепалки. Даже без призорников и попрошаек здесь было меньше. «Ты просто хочешь в это верить», — размышлял Каладин. «Ты хочешь верить, что Далинор и впрямь такой, как все говорят, честный светлоглазый из легенд. Но люди твердили то же самое и про Амарама». По дороге они встречали солдат. Их было очень мало. Те, кто остался на дежурстве в лагере, когда прочие отправились на штурм, закончившийся катастрофой из-за предательства Садаса. Разминувшись с одним из патрулей, Каладин заметил, что двое солдат впереди небольшого отряда подняли перед собой руки, скрестив запястья. Откуда они узнали о старом салюте четвертого моста? И так быстро. Эти солдаты выполнили его не полностью, едва обозначив, но склонили головы перед Каладином и его людьми, когда проходили мимо. Внезапно Каладин осознал, что у царившего на рынке спокойствия имеется еще одна причина. Возможно, дело вовсе не в порядке и дисциплине в армии Далинора. Весь лагерь был во власти молчаливого ужаса. Предательство Садаса унесло тысячи жизней. По всей вероятности, каждый здесь знал одного из тех, кто погиб на плато. И каждый, наверное, спрашивал себя, не усугубится ли вражда между двумя великими князьями. «Приятно, когда тебя считают героем, верно?» Сигзил проводил взглядом очередной отряд.
5: «Насколько, по-твоему, хватит их доброжелательности?» — поинтересовался Моаш. «Когда они начнут нас снова презирать?»
0: «Ха!» — камень, возвышавшийся позади, схватил Моаша за плечо.
5: «Не надо сегодня жалоб. Ты слишком часто это делать. Не заставляй себя пнуть. Не люблю пинаться. От этого пальцем больно».
6: «Пнуть?» — фыркнул Моаш.
5: «Камень, обзавелся бы ты копьем». «Копья не надо, чтобы пнуть того, кто много жаловаться. Но большой он калаки вроде меня. Он для этого и создан. Ха!
3: Это же очевидно, нет?»
0: Каладин повел своих людей прочь с рынка к массивному прямоугольному зданию возле казарм. Оно было построено из обработанного камня, а не духа заклята, и потому выглядело намного изысканней. Такие строения становились привычными в военных лагерях, куда прибывали все новые и новые каменщики. Духа заклятия — более быстрый способ строительства, но также более дорогой и сложный. Он мало что об этом знал, кроме того, что возможности духа заклинателей ограничены. Поэтому все казармы выглядели почти одинаковыми. Каладин завел своих людей в высокое здание, к стоявшему за конторкой седому мужчине с внушительным брюшком. Тот надзирал за несколькими паршунами, складывавшими свертки синей ткани. Это был Ринд, старший интендант лагеря Далинора Халина. Каладин послал ему инструкции накануне. Ринд был светлоглазым, но всего лишь десятинником. Это был низкий ранг, только самую малость возвышавший его над темноглазыми. «Ага!» — воскликнул Ринд высоким голосом, который не соответствовал его телосложению. «Наконец-то вы здесь! Я все собрал, капитан! Все, что осталось!»
7: «Осталось?» — переспросил Мош.
0: «Униформа кобальтовой гвардии! Я заказал еще, но вот это осталось у нас на складе!» Ринд немного опечалился. «Понимаете, я не ожидал, что понадобится так много и так быстро». Он окинул Моша взглядом, вручил ему форменный комплект и указал на ширму для переодевания. Мош взял предложенную одежду.
3: «Мы будем носить наши кожаные жилеты поверх этого?»
0: «Ха! Те, на которых привязано столько костей, что вы похожи на каких-нибудь западных черепоносцев в праздничный день, я наслышан. Но нет!» «Светлорд Далинор велел каждому из вас выдать кирасы, стальные шлемы и новые копья, и кольчугу для поля боя, если надо».
7: «Пока что», — сказал Каладин, — «хватит и формы».
3: «По-моему, я в этом буду выглядеть глупо», — проворчал Мош,
0: но пошел переодеваться. Ринд раздал комплекты остальным, бросил на Шена странный взгляд, но без возражений выдал форменную одежду и паршуну. Мостовики сбились в взволнованную толпу, обмениваясь возбужденными замечаниями, пока разворачивали военную форму. Прошло много времени с той поры, как кто-то из них носил другую одежду, помимо кожаных жилетов мостовиков или рабских лохмотьев. Они замолчали, когда появился Моаш. Эта униформа была новее, куда более современная, чем та, которую Каладин носил в годы предыдущей военной службы. Строгие синие брюки и черные ботинки, отполированные до блеска. Белая рубашка застегивалась на пуговицы, только края воротника и манжет выглядывали из-под кителя, который доходил до талии и застегивался перехваченный поясом.
8: «Ну вот, теперь ты настоящий солдат!» — со смехом воскликнул интендант. «Все еще думаешь, что выглядишь глупо?»
0: Он жестом предложил Мошу полюбоваться на себя в зеркале на стене. Тот поправил манжеты и заметно покраснел. Каладину нечасто доводилось видеть его таким растерянным.
3: «Нет», — пробормотал Мош, — «не думаю».
0: Остальные с нетерпением начали переодеваться. Некоторые ушли за ширмы поодаль, но большинству было все равно. Они мостовики и рабы. До недавнего времени их нередко выставляли на всеобщее обозрение в набедренных повязках. Тефт оделся быстрее остальных, и он знал, как правильно застегивать мундир.
9: «Давно не виделись», — прошептал он, затягивая пояс.
3: «Не уверен, что заслуживаю снова носить что-то вроде этого».
0: «В этом твоя суть», — сказал Каладин. «Не позволяй рабу взять верх», — Тефт фыркнул, закрепляя на поясе боевой нож.
8: «А ты, сынок, ты-то когда признаешься? В чем твоя суть?»
9: «Я признался. Нам, не всем остальным. Не начинай».
3: «Захочу и начну, клянусь бурей», — прорычал Тефт.
0: Потом подался вперед и негромко проговорил.
9: «По крайней мере, пока ты не ответишь на мой вопрос по-настоящему. Ты — связыватель потоков. Ты еще не сияющий, но станешь им в свой черед. Ребята не зря тебя подталкивают. Почему бы тебе не прогуляться наверх к этому Далинору, не втянуть немного бури света и не заставить его признать в тебе светлоглазого?»
0: Каладин посмотрел на бывших мостовиков. Те устроили неразбериху, пытаясь надеть военную форму, и на сердитого Ринда, который объяснял им, как застегивается китель.
9: «Все, что у меня когда-то было», — прошептал Каладин, — «отняли светлоглазые. Мою семью, моего брата, моих друзей. Больше, больше, чем ты можешь себе представить. Увидев, что у меня есть, они тотчас же это забирают».
0: Он поднял руку и разглядел несколько мерцающих струек, исходивших от кожи. «С трудом!» Лишь потому, что он знал, куда смотреть.
9: «Они это отнимут. Если узнают, на что я способен,
10: то заберут это.
11: А как же, клянусь дыханием Келика, они это сделают?
10: Понятия не имею, Тефт. Но стоит подумать об этом, меня охватывает паника. Я не могу позволить им заполучить это. Не могу допустить, чтобы тебя или всех вас у меня отняли. Мы будем молчать о том, что я умею. И больше ни о чем не спрашивай.
11: Тефт все еще ворчал, когда все остальные наконец-то привели себя в порядок. Однорукий Лопан, пустой рукав он завернул и засунул внутрь, чтобы не болтался, продемонстрировал нашивку на плече.
12: «Что это?»
11: «Эмблема Кобальтовой гвардии», — пояснил Каладин. «Личных телохранителей Далина Рахалина. Они мертвы, Ганчо», — сказал Лопан. «Мы не они».
12: «Ага», — согласился Скар.
10: К ужасу Ринда он достал нож и срезал эмблему.
12: «Мы — четвертый мост!»
11: «Четвертый мост был вашей тюрьмой!» — запротестовал Каладин.
12: «Не имеет значения!» — сказал Скар. «Мы и есть четвертый мост!»
11: Остальные согласились и, срезав эмблемы, побросали их на пол. Тефт кивнул и сделал то же самое.
12: «Мы будем защищать черного шипа, но не заменим тех, кто это делал раньше. Мы сами себе команда!»
11: Каладин потер лоб. Что ж он сам этого добился, объединив их, превратив в сплоченный отряд?
12: «Я нарисую глифпару для эмблемы», — сказал он Ринду.
11: «Придется вам заказать новые нашивки». Грузный интендант вздохнул, собирая отвергнутые эмблемы.
13: «Похоже на то. Вон там лежит ваша форма, капитан. Темноглазый капитан. Кто мог подумать, что подобное возможно? Вы будете единственным в армии. Да и вообще единственным, насколько мне известно».
11: Он, похоже, не считал это оскорблением. У Каладина было мало опыта в общении со светлоглазыми нижних данов, вроде Ринда, хотя в военных лагерях они встречались очень часто. В его родном городе жила только семья градоначальника, с даном выше среднего, и темноглазые. Лишь вступив в армию Амарама, он понял, что у светлоглазых существует множество рангов, и многим из них приходится заниматься обычным трудом, зарабатывая каждый грош, как и простолюдинам. Каладин подошел к последнему свертку на стойке. Его форма отличалась. Она включала синий жилет и двубортный синий мундир с белой подкладкой и серебряными пуговицами. Мундир следовало носить расстегнутым, невзирая на ряды пуговиц по обеим сторонам. Он часто видел такую форму на светлоглазых.
10: «Четвертый мост», —
11: сказал юноша, и, срезав эмблему Кобальтовой гвардии с плеча, бросил ее на стойку, где уже лежали остальные. Глава третья. Узор. Солдаты сообщали о том, что издалека за ними наблюдает множество разведчиков Паршенди. Потом мы заметили, что они изменили тактику ночных вылазок поближе к лагерю и последующего быстрого отступления. Я могу лишь предположить, что наши враги уже тогда готовили военные хитрости, позволяющие завершить эту войну. Из личного дневника Нава Нихалин. ЕССС, 1174. Изучение эпохи, предшествовавшей иерократии, обескураживает трудностями. После воцарения иерократии Воринская церковь обрела почти абсолютную власть над Восточным Рошером. Выдумки, которые она поддержала, а позже увековечила как безусловную истину, внедрились в общественное сознание. Что еще тревожнее, были написаны измененные копии древних текстов, посредством чего историю привели в соответствие с догмами иерократии. Шалан в ночной сорочке сидела в каюте и читала книгу при свете кубка со сферами. В тесной комнате не было настоящего иллюминатора, лишь окошко в виде узкой прорези вдоль верхней части наружной стены. Единственным звуком, который доносился до нее, был плеск волн о корпус корабля. Этой ночью для услады ветра не нашлось порта, чтобы в нем укрыться. Церковь в те времена относилась к сияющим рыцарям с подозрением и все же полагалась на авторитет, дарованный варенизму вестниками. Вследствие этого возникла дихотомия. С одной стороны, отступничество, совершенное рыцарями предательства, осуждалось чрезмерным усердием. С другой, древние рыцари, те, что сопровождали вестников в темные дни, превозносились. Из-за этого весьма трудно изучать сияющих и место под названием Шейцмар. Что можно считать фактом? Какие хроники церковь переписала в ошибочном стремлении очистить прошлое от противоречий своим выдумкам, переделать его под собственные предпочтения? Лишь немногие из дошедших до нас документов того периода не прошли через воринские руки, будучи скопированы с изначальных пергаментов в современные манускрипты. Шалан отвела взгляд от книги. Этот том был из числа ранних работ, опубликованных Ясной в качестве полноправной ученой. Принцесса не вынуждала Шалан читать его. Она даже растерялась, когда ученица попросила экземпляр и была вынуждена долго искать нужный фолиант в одном из многочисленных сундуков с книгами, что держала в корабельном трюме. Почему она действовала с такой неохотой, если в этом труде говорилось именно о тех вещах, которые изучала Шалан? Разве ясней не следовало первым делом дать ей это? Ведь узор вернулся! У Шалан перехватило дыхание, когда она увидела его на стене каюты рядом с койкой, слева от себя. Она осторожно посмотрела на лист перед собой. Узор выглядел так же, как и раньше, когда появился на странице ее альбома. С того момента она замечала его краем глаза. Он проступал на шершавых деревянных планках, на спине матросской рубахи, на мерцающей поверхности воды. Каждый раз, стоило ей посмотреть прямо на него, узор исчезал. Ясно ничего не сказала по этому поводу, лишь отметила, что он, похоже, безобиден. Шалан перевернула страницу и выровняла дыхание. Она уже испытывала подобное раньше, когда на ее рисунках появились непрошенные гости, странные существа с головами в виде символов. Девушка позволила взгляду оторваться от книги и обратиться к стене. Не прямо на узор, но чуть поодаль, словно она его не заметила. Да, он был там. Выступающий, будто тесненный и сложный с завораживающей симметрией. Тонкие линии перекручивались и извивались внутри его тела, каким-то образом приподнимая поверхность дерева, словно железный орнамент из завитков, под расстеленной на столе скатертью. Он был таким же, как те существа, символоголовые. Этот узор был похож на их странные головы. Девушка опять посмотрела на страницу, но не стала читать. Корабль качался на волнах, и светящиеся белые сферы в ее кубке позвякивали, смещаясь. Она глубоко вздохнула и взглянула прямо на узор. Он тотчас же начал бледнеть, словно уходя вглубь досок. Но прежде чем это случилось, Шалан успела его как следует рассмотреть и снять образ. «Не в этот раз», — пробормотала художница, пока он исчезал. «Ты попался». Она отбросила книгу, схватила угольный карандаш и лист рисовальной бумаги, придвинулась ближе к свету. Рыжие волосы в беспорядке рассыпались по ее плечам. Девушка работала неистово, обуреваемая яростным желанием завершить этот рисунок. Пальцы двигались сами по себе. Обнаженная защищенная рука держала альбом ближе к кубку, который отбрасывал на бумагу блики света. Она отшвырнула карандаш. Требовалось что-то более четкое, пригодное для резких линий — чернила. Карандаш прекрасно подходил для отображения мягких оттенков жизни, но то, что рисовал Шалан, не было жизнью. Оно было чем-то иным, чем-то нереальным. Она раскопала в своих пожитках перо и чернильницу, потом опять вернулась к рисованию, перенося на бумагу тонкие замысловатые линии. Девушка ни о чем не думала, пока рисовала. Искусство поглотило ее, и спрены творчества один за другим начали появляться вокруг. Десятки миниатюрных существ вскоре заполнили столик возле ее кушетки и пол каюты в том месте, где художница стояла на коленях. Спрены двигались, крутились, каждый был не больше ложки без черенка, они менялись, принимая формы недавно встреченных предметов. Она, как правило, их игнорировала, хотя раньше ей не доводилось видеть так много сразу. Они все быстрее меняли формы, пока Шалан сосредоточенно рисовала. Казалось, что узор невозможно воспроизвести. Его замысловатые составные части повторялись и повторялись до бесконечности. Нет, даже перо не могло в совершенстве отобразить эту штуковину, но ей удалось ухватить главное. Она нарисовала исходящую из центра спираль, потом воссоздала каждый из сегментов, обладавший собственным водоворотом из тонких линий. Это походило на лабиринт, построенный ради того, чтобы сводить узников с ума. Нанеся последний штрих, Шалан поняла, что тяжело дышит, как будто пробежала большое расстояние. Девушка моргнула, снова увидев собравшихся вокруг спренов творения. Их были сотни. Они неторопливо исчезали один за другим. Шалан положила перо рядом с сосудом с чернилами, который приклеила к столешнице воском, чтобы не скользил из закачки. Подняла страницу, выжидая, пока высохнут последние чернильные линии, и почувствовала себя так, словно совершила великое дело, хотя понятия не имела, какое. Как только последняя линия высохла, перед Шалан проступил узор. От бумаги донесся отчетливый звук, как будто кто-то вздохнул с облегчением. Она вздрогнула, выронила лист и забралась с ногами на кровать. В отличие от предыдущих случаев, тисненый узор не исчез, хотя покинул бумагу, отделившись от совпавшего с ним рисунка, и перешел на пол. Она не могла описать это иначе. Узор каким-то образом перешел с бумаги на пол. Он подобрался к ножке ее кровати и обвернулся вокруг нее. Поднялся и переполз на одеяло. Это не было похоже на то, как если бы что-то двигалось под одеялом. Линии были слишком резкими. Ткань не растягивалась. Что-то под одеялом обладало бы расплывчатыми очертаниями. Но эта штука выглядела отчетливо. Существо приближалось. Оно не выглядело опасным, но Шалан все равно затряслась. Узор отличался от символа головок на ее рисунках и при этом каким-то образом был таким же, как они, расплющенной версией, без торса и конечностей, абстрактным изображением одного из них, в точности как круг с несколькими линиями внутри, мог бы условно считаться изображением человеческого лица на листе бумаги. Те создания привели ее в ужас, являлись к ней в кошмарах, заставили беспокоиться о том, не сходит ли она с ума. Поэтому, когда плоское существо приблизилось, она вскочила с кровати и отодвинулась от него так далеко, как это было возможно в небольшой каюте. Потом с колотящимся сердцем распахнула дверь, желая немедленно найти Ясну. Принцесса обнаружилась прямо за порогом. Ее правая рука тянулась к дверной ручке, а левую она держала перед собой ладонью вверх. На ладони стояла фигурка из непроницаемой тьмы, мужчина в аккуратном модном костюме с длинным сюртуком. Увидев Шалан, он растворился, превратился в тень. Ясно посмотрела на ученицу, потом на пол каюты, где ползал по доскам узор. «Дитя, надень что-нибудь», — велела принцесса. «Нам надо поговорить». «Поначалу я надеялась, что у нас будут одинаковые спрены», — сказала Ясно, сидя на табуретке в каюте ученицы. Узор оставался на полу между нею и веденкой, которая лежала лицом вниз на кушетке, подобающим образом одетая, в халате поверх ночной сорочки и с тонкой белой перчаткой на левой руке. Но, разумеется, это было бы слишком легко. После отплытия из Харбранта я заподозрила, что мы из разных орденов. «Орденов? Светлость?» — переспросила Шалан, робко тыкая карандашом в узор на полу. Тот отпрянул, как испуганный зверек. Девушка была зачарована тем, как он приподнимал поверхность пола, хотя часть ее не желала иметь ничего общего с ним и с его неестественными головокружительными завихрениями. Да, черный спрен, который сопровождал Ясну, больше не появился. Известно, что у каждого ордена был доступ к двум потокам, и лишь один из них мог совпадать с другим орденом. Способность, о которой идет речь, именуется «связыванием потоков». Духозаклинание — одна из форм связывания, и она у нас общая, хотя мы относимся к разным орденам. Шалан кивнула. «Связывание потоков, духозаклинание — это были таланты сияющих отступников». Способности, как предполагалось, мифические, которые сделались их благословением или проклятием, в зависимости от того, какие свидетельства принимать во внимание. По крайней мере, это она усвоила из книг, которые Ясно давала ей читать во время их путешествия. «Я не одна из сияющих», — возразила Шалан. «Разумеется, нет, и я тоже к ним не отношусь. Рыцарские ордены были конструктом в той же степени, в какой все общество является конструктом, который люди используют, чтобы определять и объяснять. Не каждый мужчина, взявший в руки копье, становится солдатом, и не каждая женщина, что печет хлеб, становится пекарем, и все-таки оружие или выпекание хлеба представляют собой отличительные признаки конкретных профессий. Вы хотите сказать, что наши умения некогда предопределяли вступление в ряды сияющих рыцарей?» — договорила Ясно. «Но ведь мы женщины?»
14: «Да», — весело согласилась принцесса. «Спренам не свойственны предрассудки, от которых страдает человеческое общество. Воодушевляет, верно?»
11: Шалан перестала тыкать карандашом в спрен узор и посмотрела на Ясну. «Среди сияющих рыцарей были женщины?»
14: «Статистически приемлемое количество.
11: Но не бойся, дитя, тебе не придется размахивать мечом. Архетип «сияющий рыцарь на поле боя» является преувеличением. Судя по тому, что я читала, хотя источники, увы, не могут считаться достоверными, на каждого сияющего, посвятившего себя битвам, приходилось трое, занимавшихся дипломатией, научными изысканиями или иной работой, способной приносить пользу обществу.
14: «А-а-а!» —
11: И почему Шалан это разочаровало? Дура. Непрошенными гостями явились воспоминания. Серебряный меч, узоры света, истины, от которых она пряталась. Девушка прогнала их, крепко зажмурив глаза. 10 ударов сердца. «Я искала сведения о спренах, про которых ты мне рассказала», — продолжила ясно. «О существах с головами-символами». Шалан глубоко вздохнула и открыла глаза. «Он один из них», — сказала девушка, карандашом указывая на узор, который принялся ползать с пола на ее сундук и обратно, в точности как ребенок, прыгающий на диване. Теперь он казался не грозным, а невинным, даже игривым и, в общем-то, почти неразумным. Неужели это существо сумело ее испугать? «Подозреваю, так и есть», — согласилась ясно. «Большинство спренов здесь проявляют себя иначе, чем в Шейдсмаре. То, что ты рисовала раньше, было их формой оттуда».
15: «Эта форма не очень-то впечатляет».
11: «Да, должна признаться, я разочарована. По-моему, мы упускаем что-то важное о них, и это меня раздражает. У криптиков зловещая репутация, но этот экземпляр — первый из них, кого мне довелось встретить. Выглядит...» Спрэн забрался вверх по стене, потом скользнул вниз, после снова поднялся и опять съехал на пол. «Кретином!» — подсказала Шалан. «Вероятно, ему просто нужно еще немного времени», — проговорила ясно. «Когда наши с Айвори узы возникли...» — она осеклась. «Что? Прости. Он не любит, когда я о нем рассказываю. Это его тревожит. Рыцари нарушили свои клятвы, и спренам было очень больно. Многие спрены умерли, я в этом уверена, хотя Айвори ничего об этом не говорил. Я догадываюсь, что его поступок остальными расценивается как предательство. Но все, не будем об этом», — перебила ясно. «Извини. Хорошо. Вы упомянули криптиков». «Да», — ясно вытащила из рукава, прятавшего защищенную руку, сложенный в несколько раз лист бумаги. Один из набросков Шалан, изображавший символоголовых. «Так они называют сами себя, хотя нам бы пристало звать их спренами лжи. Они это имя не любят. Как бы там ни было, криптики управляют одним из самых больших городов в Шейдсмаре. Можешь считать их светлоглазыми сферы разума».
15: «Значит, это существо», —
11: сказала Шалан, кивая на узор, который носился кругами по центру каюты. «В их мире вроде как принц? В каком-то смысле. Между ними и спренами чести существует некий замысловатый конфликт. Политика спренов не то, чему я сумела уделить много времени. Этот спрен будет твоим компаньоном и, помимо всего прочего, даст тебе возможность духа заклинать. Всего прочего? Тут придется подождать. Это связано с природой спренов. Что тебе удалось узнать?»
15: С ясной все так или иначе превращалось в экзамен.
11: Шалан подавила вздох. По этой причине она и отправилась в путь с принцессой, а не вернулась домой. И все-таки ей хотелось, чтобы ясно хоть иногда отвечала на вопросы, а не вынуждала мучительно искать ответы самой. Алай говорит, что спрены — фрагменты силы творения. Многие ученые, чьи труды я читала, с ней соглашаются. Это одно из мнений, что оно означает. Шалан попыталась не отвлекаться на спрена на полу. «Существует 10 основных потоков сил, благодаря им и живет наш мир. Гравитация, давление, трансформация и так далее. Вы сказали, что спрены — фрагменты сферы разума, которые как-то обрели способность мыслить, и это как-то связано с вниманием людей. Что ж, остается лишь заключить, что раньше они были чем-то другим, словно портрет, который был холстом, прежде чем ожил».
15: «Ожил?»
11: — переспросила ясно, вскинув бровь. «Разумеется», — сказала Шалан. «Картины жили, не как люди или спрены, но...» Для нее, по крайней мере, это было очевидно. «Ну так вот, прежде чем спрены ожили, они были чем-то другим. Силой, энергией. Дзен Дочваты нарисовала небольших спренов, которых иной раз обнаруживала возле тяжелых предметов. Спрены гравитации, спрены той силы, что заставляли нас падать. Таким образом, каждый спрен был силой, прежде чем стал спреном». «Вообще спренов можно разделить на две большие группы. Те, что соответствуют чувствам, и те, что соответствуют силам, вроде огня или давления ветра».
15: «Выходит, ты согласна с классификацией спренов по Наморе?»
11: «Да? Хорошо», — проговорил ясно. «Я тоже. Лично мне кажется, что эти категории спренов, спрены эмоций против спренов природы, породили первобытных богов человечества. Честь, ставший в варенизме всемогущим, был создан людьми, которым требовалось воплощение идеальных человеческих эмоций, таких, какие демонстрировали спрены эмоций. культивация, которой поклоняются на Западе, богиня, олицетворяющая природу и спренов природы, разнообразные спрены пустоты и их невидимый повелитель, чье имя меняется в зависимости от того, какую культуру мы принимаем во внимание, представляют врага или антагониста. Буря-отец, конечно, на их фоне выглядит странно, и концепции относительно его сущности менялись по ходу развития варенизма. Она замолчала. Шалан покраснела, сообразив, что отвернулась и начала рисовать на одеяле охранный глиф против зла, что таилось в речах принцессы. «Я

0: могущественные спрены, вроде Ночи Хранительницы. В этом случае он все-таки настоящий. Я и не говорила, что это не так. Я заявила, что не считаю его богом и не чувствую в себе ни малейшего желания ему поклоняться. Но это к нашей теме не относится. Принцесса встала. Я освобождаю тебя от всех занятий. На протяжении следующих нескольких дней ты будешь сосредоточенно заниматься только одним. Она указала на пол. Узором? Спросила Шалан. Ты первый человек за много веков, которому удалось взаимодействовать с криптиком. Изучи его и запиши все, что узнаешь, в подробностях. Это, скорее всего, будет твой первый важный труд, который вполне способен сыграть большую роль в будущем. Веденка внимательно посмотрела на узор. Тот приблизился, ударился о ее ногу. Она едва почувствовала этот удар и теперь ударялся снова и снова. «Великолепно!» — пробормотала она. Глава четвертая. Собиратель секретов. Следующая подсказка появилась на стенах. Не могу сказать, что не уделила ей должного внимания, но подоплеку в полной мере не осознала. Из личного дневника Нава Нихалин. ЕССС 1174.
1: «Я бегу по воде»,
0: — сказал Далинар, приходя в себя. И в самом деле он мчался вперед. Видение оживало вокруг него. Теплая вода плескалась у ног. По обе стороны по мелководью бежали с десяток мужчин с молотами и копьями. Они при каждом шаге высоко вскидывали ноги, отводили ступни назад, бедра держали параллельно поверхности воды, словно маршировали на параде. Только вот ни один парад еще не превращался в такую безумную неразбериху. Очевидно, подобный бег помогал им преодолевать водные преграды. Далинар попытался подражать странной походке.
1: «Думаю, я посреди Чистозера», — тихонько проговорил он. «Теплая вода всего лишь до колен, нигде не видно берега. Впрочем, сейчас сумерки, и я мало что могу разглядеть. Со мной бегут другие. Я не знаю, бежим ли мы куда-то или откуда-то. Оглядываясь, ничего не вижу за спиной. Эти люди явно солдаты, хотя форма у них древняя. Кожаные юбки, бронзовые шлемы и нагрудники. Ноги и руки голые», — он окинул себя взглядом. «Я одет так же.
0: Некоторые великие лорды Валеткари и Якиведи все еще использовали такую военную форму, так что он не смог точно определить эпоху. Все вариации на тему старины были придуманы командирами, приверженцами традиций, которые надеялись, что классический стиль вдохновит их людей. Но в подобных случаях вместе с древней формой использовалось современное стальное оружие, а он его вокруг не наблюдал. Далинар не задавал вопросов. Он обнаружил, что получал от видений больше, если включался в происходящее, а не останавливался и требовал, чтобы ему все объяснили. Бежать по воде нелегко. Поначалу он был ближе к авангарду отряда, теперь тащился позади. Они направлялись к чему-то вроде большой скалы, окруженной сумеречными тенями. Может, это все-таки не Чистозеро? На Чистозере нет скал вроде. Это не скала. «Это крепость». Далинар резко затормозил, уставившись на островерхое, похожее на замок строение, вздымавшееся из спокойных вод озера. Он никогда раньше не видел подобного совершенно черного камня. «Обсидиан? Возможно, это здание духа закляли?»
1: «Впереди крепость», — сказал князь, продолжив бег. «Вероятно, ее больше нет. В противном случае она была бы знаменита. Выглядит так, словно ее создали целиком из обсидиана». Похожие на плавники стены вздымаются к заостренным крышам. Башни напоминают наконечники стрел. Бурятец, это потрясающе. Мы приближаемся к другой группе солдат. Они стоят в воде, выставив копья, словно ждут нападения. Их, наверное, дюжина. Со мной еще одна. И да, они кого-то окружили. Осколочник. Светящиеся доспехи. Не просто осколочник, сияющий.
0: Рыцарь в блистательном осколочном доспехе, сочленения которого светились темно-красным, как и некоторые метки. Так выглядели латы в темные дни. Видение относилось ко времени до отступничества. Как и все осколочные доспехи, этот был особенным. Кольчужная юбка, гладкие сочленения, наручи с умеренно выступающей задней частью.
1: «Вот же буря, доспех, как броня Адалина!» Хоть и казался более узким в талии. «Женщина?»
0: Далинар точно не знал, поскольку рыцарь опустил забрало.
1: «Построиться!» —
0: приказал сияющий, когда новый отряд приблизился, и князь кивнул самому себе.
1: «Так и есть. Женщина».
0: Далинар и остальные солдаты построились кольцом вокруг рыцаря, взяв оружие на изготовку. Неподалеку сквозь

0: ходу шла другая группа солдат, охранявшая Сияющую.
1: «Почему вы призвали нас назад?» — спросил один из спутников Далинора.
0: «Каэб что-то увидел», — объяснила женщина-рыцарь. «Будьте начеку, вперед и соблюдайте осторожность». Отряд двинулся прочь от крепости в направлении, противоположном тому, откуда они прибежали. Далинор держал копье наготове, по его вискам тек пот. Самого себя он видел таким же, как всегда. Другие, однако, принимали его за кого-то из своих. Он по-прежнему ужасно мало знал об этих видениях. Их каким-то образом посылал Всемогущий, но Всемогущий, по его собственным словам, был мертв. Как же это работало?
1: «Мы что-то ищем», — тихонько комментировал Далинор.
0: Отряды из рыцарей и солдат послали в ночь, чтобы отыскать то, что было замечено.
2: «Новичок, ты в порядке?» — спросил один из солдат рядом.
3: «В полном», — заверил его Далинор. «Просто переживаю, в том смысле, что я ведь даже не знаю, что мы ищем.
0: Спрена, который ведет себя не так, как положено. Будь начеку. Когда Сья Анат касается Спрена, он становится странным. Увидишь что, сразу кричи!» Далинор кивнул и тихонько повторил эти слова, надеясь, что Навани его слышит. Вместе с солдатами они продолжили поиски, и рыцарь в центре их группы говорил «С пустотой?» Сияющая будто с кем-то беседовала, но Далинор не видел и не слышал никого рядом с нею. Он принялся рассматривать окрестности. Ему всегда хотелось увидеть центр Чистозера, но так и не получилось удалиться от берега. В ходе последнего визита в Азир князь не смог выделить время для того, чтобы заехать на Чистозеро. Азирцы всегда нарочито удивлялись, что ему хотелось посетить место, где, по их словам, ничего не было. На ногах у Далинора была какая-то тесная обувь, видимо, предохранявшая от порезов о камни, скрытые под водой. Дно местами было неровным, с ямами и выступами, которые он скорее чувствовал, чем видел. Князь невольно засмотрелся на рыбок, что метались туда-сюда, словно тени в воде, а рядом с ними было лицо.
1: Лицо!
0: Далинор отпрыгнул и закричал, направив копье вниз. «Там лицо! В воде!»
1: «Речной спрен?»
0: — поинтересовалась Сияющая, приближаясь.
1: «Похоже на тень», — описал Далинор.
0: «Глаза красные!»
1: «Значит, он здесь», — сказала женщина-рыцарь.
0: «Шпион Сья Анат! Каэб, беги к сторожевому посту! Остальные продолжайте наблюдать! Далеко без носителя не уйдет!» Она сорвала что-то с пояса, небольшой кошель.
1: «Вон там!»
0: — воскликнул Далинор, заметив в воде маленькую красную точку. Она поплыла прочь от него, точно рыба. Князь бросился следом. Бежал, как научился раньше. Но зачем же преследовать Спрена? Их нельзя поймать. По крайней мере, ему был неизвестен способ сделать это. Остальные бежали следом. Рыбы бросились в рассыпную, испуганные плеском.
1: «Я преследую Спрена», — негромко проговорил Далинор.
0: «За ним мы и охотились. Он слегка напоминает лицо, тень лица с красными глазами. В воде плавает, как рыба».
1: «Постой-ка, еще одно!»
0: Появилось рядом с ним.
1: «Нет, это целая человеческая фигура, футов шести ростом. Пловец, точнее, тень пловца. Он, клянусь бурей!» — внезапно воскликнула Сияющая. «Он тут не один!»
0: Большой спрен изогнулся и нырнул в глубину, исчезнув в скалистом дне. Далинор остановился, не зная, следует ли ему продолжать преследовать маленького спрена или остаться на месте. Его спутники повернулись и бросились бежать в другую сторону.
1: «Ох!»
0: Далинор попятился, когда каменистое дно озера задрожало, споткнулся, с плеском упал в воду. Она была такая прозрачная, что он видел, как дно озера трескается, словно что-то большое колотит по нему снизу.
1: «Давай!»
0: — крикнул один из солдат, хватая его за руку. Когда Далинору помогли подняться, трещины на дне сделались шире. Еще недавно спокойная поверхность озера кипела и бурлила. Земля содрогнулась, и князь чуть было опять не упал. Несколько солдат впереди него все же не удержались. Сияющая крепко стояла на ногах, и в ее руках появился громадный осколочный клинок. Бросив взгляд через плечо, Далинор увидел, как из воды что-то появляется. Длинная рука, тонкая, футов 15 длиной, она с шумом вырвалась из воды и, снова ринувшись вниз, уперлась в дно, как будто желая обрести надежную опору. Неподалеку появилась другая рука, направленная локтем в небо, а потом они обе напряглись, как у человека, который делает отжимание.
4: От скалистого дна оторвалось громадное тело, как если бы кого-то закопали в песок, и вот он выбрался наружу.
0: С гребнистой и неровной спины существа поросшие солнцекорником и донным грибком, текли струи воды. Спрэн каким-то образом оживил сам камень. Пока тварь корчилась, вставая, Далинор разглядел ее светящиеся красные глаза, глубоко посаженные, точно два лавовых озера на злобной каменной морде. Тело было скелетообразным, с тонкими костлявыми руками и пальцами-веточками, которые заканчивались каменными когтями. Грудь выглядела точно клетка из каменных ребер. «Громолом!» — завопили солдаты. «Молоты! Готовьте молоты!» Женщина-рыцарь стояла перед чудовищем, в котором было 30 футов роста. С него стекала вода. От сияющей полился спокойный белый свет. Он напомнил Далинору свечение сфер. «Буресвет!» Она вскинула осколочный клинок и бросилась в атаку, двигаясь в воде с необъяснимой легкостью, словно та на нее не давила. Возможно, дело в силе, дарованной осколочным доспехом. «Они были созданы, чтобы стеречь», — раздался голос позади. Князь оглянулся и увидел упавшего солдата, который чуть раньше помог ему встать. Длиннолицего силайца, лысеющего и с широким носом. Далинор наклонился, чтобы помочь ему подняться. До этого силайц говорил по-другому, однако новый голос был Далинору знаком. Он звучал в конце почти всех видений. Это говорил Всемогущий. «Сияющие рыцари», — пояснил Всемогущий, вставая рядом с Далинором и наблюдая за тем, как женщина атакует оживший ночной кошмар, «должны были противостоять разрушительной силе опустошений. 10 рыцарских орденов, основанных, чтобы помогать людям сражаться, а потом заново строить жизнь». Далинор повторил это слово за словом. Он старался не пропустить ни одного, не думая об их смысле. Всемогущий повернулся к нему. «Я был удивлен, когда появились эти ордена. Я не учил этому своих вестников. Это все спрены. Имитируя то, что я дал людям, они сделали это возможным. Тебе придется основать их заново. Вот твое задание. Объедини их. Создай крепость, которая выдержит бурю. Пусть вражда взбесится. Убеди его, что он может проиграть, и назначь защитника. Он ухватится за этот шанс и не станет рисковать. Ему слишком часто доводилось испытывать поражение. Это лучший из всех советов, какие я могу тебе дать». Далинор все повторил. Позади него битва разгорелась всерьез. Раздавался плеск воды, скрежет камней. Приближались солдаты с молотами. И внезапно оказалось, что эти люди тоже излучают буресвет, хотя и куда слабее. «Тебя удивило появление рыцарей?» — сказал Далинор Всемогущему. «И эта сила, этот враг сумел тебя убить. Ты никогда не был богом. Бог знает все. Бога нельзя убить. Так кем же ты был?» Всемогущий не ответил. Он не мог. Князь уже понял, что эти видения следовали определенному сценарию. Люди в них могли реагировать на Далинора точно актеры, которым позволено немного импровизировать. Сам Всемогущий никогда этого не делал. «Сделаю, что смогу», — добавил Далинор. «Я воссоздам их, приготовлюсь. Ты рассказал мне о многом, но кое-что я понял сам. Если тебя можно было убить, то, вероятно, другого такого же, твоего врага, тоже можно». Далинора поглотила тьма. Вопли и плеск воды затихли. Относилось ли это видение ко времени одного из опустошений или к периоду между ними? Видения ничего не проясняли до конца. Когда тьма растаяла, он оказался лежащим в небольшой комнатке с каменными стенами внутри своего жилища в военном лагере. Рядом сидела Навани. Перо так и летало над планшетом, который та держала перед собой. Буря-свидетельница, до чего эта женщина прекрасна. Ее красота была зрелой. Красная помада на губах, волосы заплетены в сложную косу, уложенную вокруг головы и украшенную сверкающими рубинами. Кроваво-красное платье. Навани глянула на него, заметила, что очнулся и моргает. Улыбнулась. «Это было...» — начал он. «Тсс, последняя часть показалась мне важной», — сказала она, продолжая писать. Навани писала еще минуту, потом наконец-то оторвала перо от планшета, который сжимала пальцами сквозь ткань рукава. «Думаю, я ничего не пропустила. Тяжело, когда ты переходишь с одного языка на другой».
3: «Я перешел с одного языка на другой?»
0: «В конце. Перед этим ты говорил по-силайски. На древнем силайском, безусловно. Но у нас есть тексты на нем. Надеюсь, переводчицы разберутся в моей транскрипции. Я этим языком владею неважно. И все-таки тебе следует говорить помедленнее, когда ты так делаешь, дорогой».
3: «С учетом обстоятельств это будет непросто», — пробормотал Далинор, вставая.
0: По сравнению с тем, что он чувствовал во время видения, в комнате было холодно. Дождь стучал по запертым ставням, но великий князь по опыту знал, окончание видения значило, что буря почти растратила свои силы. Чувствуя себя выжатым, он сел в кресло у стены. В комнате с ним была только Навани. Ему так нравилось. Ренарин и Адалин пережидали бурю тоже в доме Далинора, но в другой комнате, под бдительным оком капитана Каладина и его мостовиков-телохранителей. Возможно, ему следовало пригласить больше ученых, чтобы разобраться в видениях. Они могли бы записать его слова, а потом, посовещавшись, получить самую точную версию. Но буря! Далинору и так было не по себе даже от того, что лишь один человек видел его в таком состоянии, бредящим и бьющимся в конвульсиях на полу. Он верил в свои видения, даже зависел от них. Но это не означало, что они его не смущали. Навани села рядом и обняла его. Плохо было?
3: «На этот раз нет, неплохо. Беготня, потом битва. Я не участвовал. Видение завершилось прежде, чем потребовалась моя помощь».
0: «Тогда почему у тебя такое лицо?»
3: «Я должен восстановить сияющих рыцарей».
0: «Восстановить сияющих? Но почему? Что это вообще значит? Не знаю». «Я ничего не знаю. В моем распоряжении только намеки и призрачные угрозы.
3: Надвигается что-то опасное, тут сомнений нет. И я должен это остановить».
0: Она опустила голову ему на плечо. Князь смотрел на очаг, в котором тихонько потрескивал огонь, озаряя комнатку теплым светом. Это был один из немногих очагов, которые еще не переделали, используя новые фабриолевые обогреватели. Настоящий огонь нравился Далинору больше, хотя он не признался бы в этом Навани. Она так старалась, чтобы у всех появились новые фабриали. «Почему ты?» — спросила Навани. «Почему этим должен заниматься именно ты?»
3: «Почему один человек рождается королем, а другой нищим? Так устроен мир».
0: «Неужели для тебя все так просто?»
3: «Конечно, не просто. Но не вижу смысла требовать ответы».
0: «Особенно, если всемогущий мертв». Возможно, ему не следовало ей об этом рассказывать. Лишь одна эта идея могла заклеймить его как еретика, враждебно настроить его собственных ревнителей, предоставить Саадасу оружие против трона.
3: «Если всемогущий мертв, кому поклонялся Далинор? Во что он верил?»
0: «Мы должны записать твои воспоминания о видении», — со вздохом сказала Навани, отстраняясь от него. «Пока они еще свежи». Он кивнул. Было важно иметь описание, соответствующее зафиксированным словам. Далинор начал подробно излагать все, что видел, проговаривая фразы достаточно медленно, чтобы она успевала записывать. Он обрисовал озеро, одежду людей, странную крепость в отдалении. Вдова короля заявила, что тамошние местные жители рассказывают удивительные истории о больших строениях на Честозере. Ученые считали, что это мифы. Перейдя к описанию нечестивой твари, что восстала со дна озера, Далинор вскочил и начал ходить по комнате из угла в угол.
3: «После него на дне озера осталась дыра», — объяснил он. «Представь себе, что ты нарисовала тело на полу, а потом увидела, как оно вырвалось из земли. Представь себе, какое тактическое преимущество несет в себе такая штука. Спрены движутся быстро и легко. Один может проскользнуть в тыл и там восстать и атаковать резервные отряды. Должно быть, каменное тело этой твари трудно сломать. Вот же буря!» «Осколочные клинки. Я спрашиваю себя, не было ли наше оружие на самом деле создано для битв с такими существами?»
0: Навани улыбнулась, не переставая писать.
3: «Что?»
0: — спросил Далинор, прекращая метаться. «Ты воин. До мозга костей».
3: «Да. И что?»
0: «И за это я тебя обожаю», — сказала она, дописывая фразу. «Что было дальше?»
3: «Всемогущий говорил со мной».
0: Далинор вновь начал ходить по комнате, медленно и неторопливо, и пересказал ей монолог всемогущего, стараясь ничего не упустить.
3: «Мне нужно больше спать.
0: Он уже не тот юноша, каким был 20 лет назад, когда случалось всю ночь бодрствовать вместе с Гавелором. слушая за чашей вина, как брат строит планы, а наутро бросаться в битву полным сил и нетерпеливо искать соперника. Когда он закончил свое повествование, Навани встала и спрятала письменные принадлежности. Она возьмет записи и велит своим ученым, точнее его ученым, присвоенным ею, поработать над сведением алитийского текста с тем, что она записала во время видения. Конечно, сначала удалит те строки, где он упомянул о деликатных вещах вроде смерти всемогущего. Она также займется поисками в исторических хрониках того, что будет соответствовать его описаниям. Навани любила раскладывать все по полочкам и уже распределила все его видения в хронологическом порядке, пытаясь собрать из них единую историю. «Ты все еще собираешься опубликовать приказ на этой неделе?» — спросила она. Далинар кивнул. Он разослал его великим князьям на прошлой неделе и намеревался в тот же день огласить в лагерях, но Навани убедила его, что будет лучше подождать. Пусть великие князья готовятся, пока новость тайком передают из уст в уста. «Приказ огласят через пару дней», — сообщил он. «До того, как великие князья успеют как следует надавить на Элокара, чтобы он отозвал распоряжение». Навани поджала губы. «Так надо», — сказал Далинар. «Ты ведь должен их объединить. Великие князья словно балованные дети. Чтобы их изменить, придется прибегнуть к крайним мерам». «Если ты расколешь королевство на части, мы никогда его не восстановим. Мы позаботимся о том, чтобы оно не раскололось». Навани окинула его взглядом и улыбнулась. «Признаюсь, таким обновленным, уверенным в себе, ты мне очень нравишься. Вот если бы я могла одолжить немного этой уверенности, чтобы применить ее по отношению к нам».
5: «Я весьма уверен по поводу нас», — перебил он, привлекая ее ближе.
0: «В самом деле? Потому что эти путешествия между королевским дворцом и твоим домом пожирают уйму моего времени каждый день. Сумей я перевести сюда свои вещи, скажем, в твои покои, подумай, насколько удобнее все могло бы стать».
5: «Нет».
0: «Ты уверен, что они не позволят нам пожениться? Как же быть? Дело в моральной стороне вопроса. Ты сам сказал, что всемогущий мертв».
5: «Есть правильные вещи и неправильные», — упрямо проговорил Далинар. «Всемогущий не имеет к этому никакого отношения».
0: «Бог», — ровным голосом уточнила Навани, — «не имеет отношения к тому, правильные его заповеди или неправильные?»
5: «Да».
0: «Осторожнее, ты говоришь, как ясно. В любом случае, если Бог умер,
5: Бог не умер. Если всемогущий мертв, то он никогда не был Богом, только и всего».
0: Она вздохнула, по-прежнему прижимаясь к нему, привстала на носочки и поцеловала его, без намека на застенчивость. Навани считала, что застенчивыми бывают только жеманные и ветреные женщины. Так что это был страстный поцелуй. Вдовствующая королева прижалась к его рту, запрокинула голову, желая большего. Когда же отстранилась, Далинар почувствовал, что ему нечем дышать. Навани улыбнулась ему, повернулась, собрала свои вещи. Он и не заметил, что она выронила во время поцелуя, и направилась к двери. «Видишь ли, терпение мне не свойственно. Я такая же испорченная, как великие князья, и привыкла получать то, что хочу». Князь фыркнул. И то, и другое было неправдой. Навани умела терпеть, когда ее это устраивало. Она подразумевала лишь то, что сейчас такой вариант был ей не по нраву. Навани открыла дверь, и появился капитан Каладин. Заглянул внутрь, оглядел взглядом. Мостовик все делал основательно.
5: «Проследи за ней, когда она отправится домой», — приказал ему Далинар.
0: Каладин отсалютовал, Навани проскользнула мимо мостовика и ушла, не прощаясь. Дверь закрылась, и Далинар снова остался в одиночестве. Он тяжело вздохнул и прошел к креслу у камина, где устроился поразмышлять. Князь проснулся, когда огонь в камине уже погас.
5: «Вот буря! Теперь он засыпает посреди дня. Ночью слишком много времени уходит на то, чтобы крутиться и вертеться. И голова его полна забот и тревог о вещах, которые не должны его касаться. Куда ушли простые времена? Рука на мече, незыблемая вера в то, что Гавелор разберется со всеми трудностями».
0: Далинар встал, потянулся.
5: «Нужно еще раз проверить порядок оглашения королевской воли, потом разобраться с новыми гвардейцами».
0: Он застыл. На стене комнаты виднелась сеть глубоких белых царапин, которые складывались в глифы. Их там раньше не было. 62 дня, — прочитал Далинар. Смерть последует.
2: Вскоре Далинар стоял, выпрямившись и сцепив руки за спиной, и слушал, как Навани совещается с Рушу, одной из халинских ученых. Неподалеку от него Адалин изучал кусок белого камня, найденный на полу. Вероятно, камень выломали из орнамента, обрамлявшего окно, а потом использовали, чтобы написать глифы.
0: «Спину прямо, голову выше», — приказал себе Далинар. «Даже если тебе хочется взять и рухнуть в то кресло. Вождю такое непозволительно. У вождя все под контролем. И неважно, если на самом деле он ощущает, что не контролирует ничего. Особенно, если так».
2: «Ах!» — воскликнула Рушу, юная ревнительница с длинными ресницами и губками-бантиком. «Только гляньте на эти неуклюжие линии. Симметрия ошибочна. Тот, кто это сделал, неопытен в рисовании глифов. Еще чуть-чуть, и смерть была бы неправильной. Она слишком похожа на сломанный. И смысл расплывчатый. Смерть последует? Или следуй за смертью? Или 62 дня смерти? И так далее. Глифы не точны».
0: «Рушу, просто скопируй это», — велела Навани, «и ни с кем не обсуждай того, что видела».
2: «Даже с вами?» — отрешенно поинтересовалась Рушу, не переставая писать. Вздохнув, Навани подошла к Далинару и Адалину.
0: «Девочка и впрямь хороша в своем деле»,
2: — негромко проговорила она, «но временами делается немного забывчивой. В любом случае, она разбирается в письме лучше всех остальных. Это одна из многих областей, которые ее интересуют».
0: Далинар кивнул, сдерживая свои страхи.
2: «Зачем кому-то могло понадобиться такое?» — спросил Адалин, отшвыривая камень.
0: «Это что, скрытая угроза?»
2: «Нет», — бросил Далинар.
0: Навани посмотрела ему в глаза.
2: «Рушу», — приказала она, — «оставь нас на минутку». Женщина поначалу не ответила, но быстро удалилась. Когда она открыла дверь, снаружи показались члены 4-го моста во главе с мрачным капитаном Каладином. Он сопроводил Навани домой, потом вернулся и обнаружил это, после чего немедленно послал людей проверить, что с Навани, и привести ее назад. Он явно считал своим личным упущением то, что кто-то пробрался в комнату Далинора, пока великий князь спал. Халин взмахом руки велел капитану войти. Каладин тотчас подчинился. Далинар понадеялся, что бывший мостовик не заметил, как Адалин стиснул зубы при виде его. Князь сражался со сколочником Паршенди, когда Каладин и Адалин столкнулись на поле боя, но ему рассказали об их перепалке. Его сыну точно не понравилось известие о том, что этот темноглазый мостовик был поставлен во главе кобальтовой гвардии.
0: «Сэр», — заговорил Каладин, приблизившись, — «мне стыдно. Неделю на посту и уже подвел вас».
6: «Ты подчинился приказу, капитан», — сказал Далинар. «Мне было приказано беречь вас, сэр», — возразил Каладин звенящим от ярости голосом. «Я должен был выставить часовых у каждой двери в ваших покоях, а не только у входа в них».
0: «Капитан, в будущем мы будем внимательнее», — ответил Далинар. «Твой предшественник всегда выставлял часовых так же, как и ты, и раньше этого было достаточно».
6: «Сэр, то были другие времена», — пробурчал Каладин, окидывая комнату взглядом прищуренных глаз. Он пригляделся к окну, слишком маленькому, чтобы кто-то мог забраться внутрь.
0: «Я по-прежнему не понимаю, как злоумышленник мог оказаться в комнате. Стражи ничего не слышали».
2: Далинар, изучающе, взглянул на молодого солдата с покрытым шрамами мрачным лицом.
0: «Почему, — подумал великий князь, — я так доверяю этому человеку?»
2: Он понимал, что оснований для этого нет, но за многие годы научился доверять своему чутью, как солдат и как генерал. Что-то внутри его требовало довериться Каладину, и он подчинился этому требованию.
0: «Пустяк», — отмахнулся Далинар.
2: Каладин бросил на него резкий взгляд.
0: «Не слишком беспокойся из-за того, что кто-то сумел сюда пробраться, чтобы оставить каракули на стене», — продолжил Далинар. «Просто в будущем будь осторожнее. Свободен».
2: Он кивнул Каладину, который с неохотой удалился и закрыл за собой дверь. Подошел Адалин. Юноша с копной непокорных волос был таким же высоким, как и Далинар. Иногда великий князь об этом забывал. Казалось, совсем недавно Адалин был бойким мальчишкой с деревянным мечом.
0: «Ты сказал, что проснулся и увидел это?» — проговорила Навани. «И что не видел и не слышал, как кто-то рисовал на твоей стене?»
2: Далинар кивнул. «Почему же?» — продолжила она. «У меня вдруг возникло отчетливое ощущение, что ты знаешь, откуда взялась эта надпись».
0: «Я точно не знаю, кто ее оставил, но знаю, что она означает».
2: «И что же?»
0: — требовательно спросила Навани.
7: «Что у нас осталось очень мало времени. Разошли приказ, потом отправляйся к великим князьям и устрой собрание. Они захотят поговорить со мной. Грядет буря-бурь. 62 дня. Слишком мало времени. Но, похоже, это все, что у него есть».
0: Глава 5. Идеалы. Знак на стене сам по себе был больше опасностью, чем конечный срок, о котором он сообщал. Предвидение — то, что свойственно пустоносцам. Из личного дневника Навани Халин, ЕССС 1174.
7: «Навстречу победе и долгожданному возмездию!»
0: Глашатай несла с собой грамоту с королевским приказом, заключенную в переплет из двух покрытых тканью дощечек, хотя явно запомнила его от первого до последнего слова. Неудивительно, один лишь Каладин заставил повторить написанное 3 раза.
7: «Еще раз!» —
0: сказал он, сидя на камне возле очага 4-го моста. Многие члены отряда опустили свои миски с завтраком и притихли. Неподалеку Сигзил шепотом повторял сказанное, закрепляя в памяти. Глашатай вздохнула. Она была пухленькой, молоденькой, светлоглазой, с черными волосами, в которых встречались рыжие пряди, выдававшие веденские или рогаецкие корни. По лагерю должны были перемещаться десятки таких женщин. Им полагалось прочитать и в некоторых случаях объяснить слова Далинора. Она снова открыла свою папку. В любом другом батальоне, пришло в голову Каладину, командующий обладал бы достаточно высоким положением в обществе, чтобы превзойти ее по рангу. «Именем короля!» — заговорила светлоглазая. «Далинор Халин, великий князь войны, настоящим приказывает внести изменения в способ добычи и распределения светсердец на расколотых равнинах. Впредь каждое светсердце будут добывать по очереди 2 великих князя, действующих совместно. Трофеи становятся собственностью короля, который определит долю участников, основываясь на их вкладе в борьбу и готовности подчиняться приказам. Предписанная очередность установит в подробностях, какие великие князья и армии будут нести ответственность за добычу светсердец и в каком порядке. Пары не всегда будут одинаковыми, и их станут оценивать с точки зрения стратегической совместимости. Ожидается, что согласно заповедям, которых все мы придерживаемся, мужчины и женщины в наших армиях одобрят этот новый рывок навстречу победе и долгожданному возмездию». Глашатай захлопнула папку и посмотрела на Каладина, вскинув длинную черную бровь. Скорее всего, подумал он, нарисованную.
7: «Спасибо!»
0: — поблагодарил Каладин. Она кивнула ему и двинулась к площадке следующего батальона. Юноша поднялся на ноги. «Ну что ж, вот и буря, которую мы ожидали!» Люди закивали. После случившегося накануне странного проникновения в покои Далинора пересуды в 4-м мосту поутихли. Каладин чувствовал себя глупо. Далинор, однако, как будто и не заметил, что кто-то вломился к нему домой. Он знал намного больше, чем говорил Каладину. «Как же я должен делать свое дело, если мне не сообщают сведений, в которых я нуждаюсь?» И 2 недель не прошло, а он уже начал делать ошибки под влиянием интриг светлоглазых.
7: «Великие князья будут в ярости из-за этого приказа», — сказал Лейтон, сидевший у очага, где он трудился над ремнями на нагруднике Бельда, который пришел от интенданта с перепутанными пряжками. «У них чуть ли не все завязано на этих светсердцах. Сегодня ветра в избытке принесут возмущение». «Ха!» — выдохнул камень, наполняя карри миску Лопана, который пришел за добавкой. «Недовольство? Нынче это зовется бунт. Ты разве не слышал, что там говорилось в заповедях? Это вещь для остальных оскорбления быть. Мы знать, что клятвы для них пустой звук».
0: Он улыбался, явно считая гнев и даже бунт великих князей чем-то забавным. «Мож, Дрехи, Март и Эд, со мной!» — распорядился Каладин. «Мы сменим Скар и его отряд. Тефт, как продвигается твое задание?»
7: «Неважно», — ответил тот. «Эти ребята из других мостовых расчетов. С ними еще работать и работать. Кайл, нам требуется что-то особенное. Мы должны их как-то вдохновить.
0: Я что-нибудь придумаю. Пока что попробуем еду.
7: Камень, сейчас у нас только 5 офицеров, так что можешь забрать последнюю из наружных комнат под кладовку. Халин предоставил нам право брать у лагерного интенданта что угодно. Забей ее под завязку.
8: «Под завязку?» — переспросил камень, и на его лице появилась улыбка до ушей. «Под какую завязку?»
0: «Под самую верхнюю», — ответил Каладин. «Мы месяцами ели похлебку из духозаклятого зерна. В следующем месяце четвертый мост будет питаться на зависть королям».
8: «Только никаких раковин», —
0: добавил Март, подобрав копье, застегнув мундир и ткнув в камне пальцем.
8: «Если тебе дали право готовить все, что захочется, это не значит, что мы должны есть какую-нибудь дрянь». «Воздух вам в голову, низинники», —
0: проворчал камень.
8: «Вы не хотите быть сильными?»
0: «Спасибочки, я лучше сохраню зубы», — ответил Март. «Чокнутый рогаед».
8: «Я готовить два блюда». Рогаед приложил руку к груди, словно салютуя. «Одно для храбрых, одно для глупых. Каждый выбрать сам».
0: «Камень, ты закатишь перы», — сказал Каладин. «Я хочу, чтобы ты обучил поваров. Они будут готовить для других казарм. Даже если у Далинора теперь есть лишние повара, поскольку стало меньше солдат, которых надо кормить, я хочу, чтобы мостовики были самодостаточны. Лопан, с этого момента Дабит и Шен будут вместе с тобой помогать камню. Нам надо превратить эту тысячу мостовиков в солдат. Все начнется так же, как со всеми вами, с наполнения желудков».
8: «Так тому и быть», — подтвердил камень со смехом и похлопал по плечу Шена. Паршун явился за добавкой.
0: Он лишь недавно почувствовал себя свободнее и, похоже, уже не прятался от чужих глаз, как когда-то.
8: «Я даже навоз добавлять не буду».
0: Остальные засмеялись. Камень потому и стал мостовиком, что добавил в еду навоз. Когда Каладин направился к королевскому дворцу, у Далинора была назначена важная встреча с королем. К нему присоединился Сигзил.
9: «Командир, удели мне минутку», — попросил он.
8: «Слушаю».
0: «Ты обещал, что я смогу измерить твои особенные умения».
9: «Обещал?» — удивился Каладин. «Что-то не припоминаю».
0: «Ты хмыкнул».
9: «Я хмыкнул?»
0: «Когда я говорил о том, что надо бы сделать пару измерений, ты вроде счел это хорошей идеей и сказал Скару, что мы могли бы помочь тебе разобраться с твоими способностями».
9: «Ну, видимо, ты прав.
0: Нам надо точно определить, что ты умеешь делать, насколько твои способности сильны, как долго ты можешь удерживать буресвет. Ты же понимаешь, насколько важно установить пределы твоих возможностей».
9: «Да», — согласился Каладин, поколебавшись.
0: «Отлично. Тогда дай мне пару дней. Подготовь место, где нас никто не увидит. Потом, да, хорошо, я позволю тебе измерить меня». «Замечательно. Я как раз продумываю кое-какие эксперименты». Он остановился на тропинке, позволив Каладину и остальным идти вперед. Каладин положил копье на плечо и расслабил руку. Он частенько замечал, что сжимает оружие слишком крепко, до белых костяшек, как будто часть его по-прежнему не верила, что можно носить копье при всех, и боялась, что его снова отнимут. Сил спорхнула вниз, вернувшись после ежедневной прогулки по лагерю верхом на утренних ветрах. Она приземлилась на его плечо и села, погруженная в размышления. В военном лагере Далинора царил порядок. Солдаты здесь никогда не бездельничали. Они чистили оружие, носили еду, таскали грузы, патрулировали. Патрулей в этом лагере было много, даже после того, как войско уменьшилось. По пути к воротам Каладин и его люди повстречали три патруля, то есть на три больше, чем он когда-нибудь видел в лагере Садеаса. Он вновь обратил внимание на пустоту. Мертвым не было нужды превращаться в приносящих пустоту, чтобы поселиться в этом лагере. Пустые казармы делали за них всю работу. Каладин прошел мимо женщины, которая сидела у входа в одну из опустевших казарм, глядя в небо и прижимая к груди узел с мужской одеждой. На дороге рядом с нею стояли двое малышей. Они были слишком тихи. Такие маленькие дети не должны вести себя тихо. Казармы составляли кварталы в огромном кольце, в центре которого располагалась более густонаселенная часть лагеря. Шумный район, включавший имение Далинора и дома, в которых размещались разные великие лорды и генералы. Жилище великого князя походило на каменный курган, над которым развивались знамена, а вокруг туда-сюда бегали клерки с охапками грозбухов. Неподалеку несколько офицеров разбили вербовочные палатки. Тут же выросла длинная очередь желающих записаться в солдаты. Среди них встречались наемники, которые добрались до расколотых равнин в поисках работы. Другие были пекарями или кем-то еще, и сюда их привело объявление о наборе, последовавшее за катастрофой. «Почему ты не смеялся?» — спросила Сил, изучающе разглядывая очередь, которую Каладин обошел, направляясь к воротам военного лагеря.
9: «Прошу прощения», — ответил он. «Я не заметил, как ты сделала что-то смешное?»
10: «Я про то, что было раньше. Камень и остальные смеялись. Ты нет. Когда ты смеялся на протяжении тех трудных недель, я знала, что на самом деле тебе вовсе не весело. Я думала, что когда все изменится к лучшему...» «Мне теперь приходится следить за целым батальоном мостовиков», — пояснил Каладин, глядя перед собой, — «и оберегать жизнь великого князя. Я посреди лагеря, полного вдов. Похоже, у меня нет повода веселиться». «Но все стало гораздо лучше», — возразила она, — «для тебя и твоих людей. Подумай о том, что ты сделал, чего добился». Бойня на плато, продлившаяся весь день, безупречное слияние его самого, его оружия и бури. И он убивал, убивал, чтобы защитить Светлоглазого. «Он не такой, как другие», — подумал Каладин. «Все обычно так и говорили». «Наверное, я просто жду», — признался он. «Чего?» «Грома», — тихо ответил Каладин. «Он всегда следует за молнией. Иной раз приходится ждать, но он обязательно прозвучит». «Я!» Сил вспорхнула и зависла перед его лицом, перемещаясь задом наперед вместе с ним. Она не летала, у нее не было крыльев и не двигалась туда-сюда. Сил просто стояла, не опираясь ни на что, и перемещалась одновременно с Каладином. Обычные законы природы на нее не действовали. Она взглянула на него, склонив голову на бок. «Я тебя не понимаю. Проклятие! Я думала, что почти разобралась во всем. Бури, молния. Помнишь, как убедила меня сразиться, чтобы спасти Далинора? Хотя тебе все-таки было больно, когда я убивал». «Да, это похоже», — тихо произнес Каладин и отвел взгляд. Его рука опять слишком крепко сжимала копье. Сил следила за ним, уперев руки в бока, ожидая продолжения. «Случится что-то плохое», — сказал Каладин. «Со мной не бывает, чтобы все шло хорошо. Так устроена жизнь. Возможно, это как-то связано с теми вчерашними глифами на стене Далинора. Они похожи на обратный отсчет», — Сил кивнула. «Ты когда-нибудь видела что-то подобное?» «Я что-то припоминаю», — прошептала она. «Что-то плохое. Каладин, видеть грядущее — это умение даровал не честь. Это нечто другое, нечто опасное». «Чудесно». Он больше ничего не сказал. Сил вздохнула и унеслась вверх, превратившись в ленточку из света. Она следовала за ним, лавируя между порывами ветра. «Она назвала себя спреном чести», — размышлял Каладин. «Так зачем же ей продолжать эту игру с ветрами? Надо будет спросить, и Сил, возможно, ответит, если знает ответ».
11: Торель Садес сплел перед собой пальцы, упираясь локтями в изысканную каменную столешницу, и уставился на осколочный клинок, который вонзил в центр стола. Лицо великого князя отражалось в лезвии. Вот преисподнее. Когда же он успел постареть? Садес воображал себя юношей 20 с небольшим лет. Теперь ему было 50. Шквальный 50. Он стиснул зубы, глядя на меч. Клятвенник. Это был осколочный клинок Далинора, изогнутый, словно сведенная судорогой спина, с чем-то вроде крючка на острие и рядом выступающих зубцов у перекрестия. Напоминает беспокойные волны на океанской глади. Как часто он вожделел это оружие. Теперь оно у него. Но обладание принесло лишь опустошенность. Далинор Халин, обезумевший от скорби, сломленный до такой степени, что битвы пугали его, все еще цеплялся за жизнь. Старый друг Садеаса был словно любимая рубегончая, которую пришлось умертвить, но яд не подействовал как надо, и вот он снова хнычет под окном. Даже хуже, Садеас не мог избавиться от ощущения, что Далинор каким-то образом сумел его обставить. Дверь в гостиную отворилась и вошла Ялой. У его жены была тощая шея и большой рот. Ее никогда не называли красавицей, и с течением времени недостатки проявлялись все сильнее. Садеасу было все равно. Ялой была самой опасной женщиной из всех, кого он знал. Это привлекало больше, чем любое милое личико. «Вижу, ты испортил мой стол», — заметила она, созерцая осколочный клинок, вонзенный в центр столешницы, а потом беспечно опустилась на небольшую кушетку рядом с супругом, обняла его одной рукой и положила ноги на стол. С остальными Ялой была безупречной дамой Олетти. Наедине предпочитала расслабиться. «Далинор вербует всех подряд», — проговорила она. «Я воспользовалась шансом разместить еще несколько своих помощников среди тех, кто работает в его лагере».
12: «Они солдаты?»
11: «За кого ты меня принимаешь? Это было бы слишком очевидно. Он станет внимательно следить за новобранцами. А вот в рядах обслуги образовались дыры, поскольку многие мужчины берут копья и идут в армию». Садес кивнул, не сводя внимательного взгляда с клинка. Его супруга управляла наиболее разветвленной шпионской сетью в военных лагерях, несомненно, самой впечатляющей, поскольку о ней мало кому было известно. Она почесала ему спину, и по коже побежали мурашки. «Он обнародовал приказ», — добавила Ялой.
12: «Да, реакция...»
11: «Как и ожидалось, все в ярости», — Садес кивнул.
12: «Далинар должен был умереть, но поскольку этого не случилось, мы можем рассчитывать хотя бы на то, что он сам себя повесит в нужный момент». Великий князь прищурился. «Уничтожив его, я хотел предотвратить крах королевства. Теперь я спрашиваю себя, не лучше ли будет нам всем, если оно и впрямь рухнет?»
11: «Что?»
12: «Любимая, я не создан для этого», — прошептал Садес. «Для этой глупой игры на плато. Поначалу она меня удовлетворяла, но постепенно я начинаю ее презирать. Мне нужна война, Ялой. Не какие-нибудь маленькие стычки, которые иногда случаются после многочасовых маршей.
11: Эти маленькие стычки приносят нам богатство. Потому Садас и терпел их так долго».
12: Он встал. «Мне нужно будет встретиться кое с кем. Аладар, Рутар, мы должны раздуть пламя гнева прочих великих князей, усилить их возмущение выходками Далинора».
11: «А наша конечная цель?»
12: «Ялой, я начну его заново». Он сомкнул пальцы на рукояти клятвенника. «Завоевание».
11: Это была единственная вещь, которая позволяла ему чувствовать себя живым. Славный, чудесный азарт, пробуждавшийся на поле боя, где все сражаются со всеми. Риск ради награды, владычество, победа. Лишь так он мог снова почувствовать себя молодым. Это была жестокая истина. Но лучшие из истин были простыми. Князь сжал рукоять клятвенника и выдернул клинок из столешницы.
12: «Далинар теперь хочет играть в политика, что неудивительно. Он всегда втайне желал быть таким, как брат. К счастью для нас, с подобными вещами у Далинара не складывается. Его требование посеет раздор. Он надавит на великих князей, и те возьмутся за оружие. Королевство распадется». И тогда, ступая по крови с собственным мечом Далинора в руке, я выкую новый Алеткар из пламени и слез.
11: Что, если у него все получится?
12: Тогда, моя дорогая, нам пригодятся твои убийцы.
11: Он отпустил осколочный клинок, тот превратился в туман и исчез.
12: Я заново покорю это королевство, а потом придет черед Якиведа. В конце концов, цель всей нашей жизни — воспитывать солдат. В каком-то смысле я всего лишь делаю то, чего желает сам Бог.
11: Путь от казарм до королевского дворца, который сам король начал называть пиком, занял примерно час, и у Каладина было достаточно времени на раздумья. К несчастью, по дороге он миновал группу лекарей Далинора, которые вместе со слугами собирали на поле шишкотравник, чтобы из его сока изготовить антисептик. При виде их Каладин вспомнил не только о том, как сам прилагал усилия, собирая сок, но и о своем отце, о Лирине. «Окажись он здесь», — подумал Каладин, проходя мимо них. «Поинтересовался бы, почему я не с ними, не с лекарями. Отец бы потребовал объяснить, почему, раз уж Далинор принял меня, я не попросился в его медицинский отряд». Вообще-то Каладин, возможно, смог бы упросить великого князя задействовать весь четвертый мост в качестве помощников лекарей. Каладин смог бы обучить их медицине почти с той же легкостью, как это вышло с копьем. Далинор бы согласился. В войске не бывает слишком много хороших лекарей. Он о таком даже не задумался. Его выбор был проще. Или они станут телохранителями Далинора, или покинут лагерь. Каладин решил снова выставить своих людей на пути у бури. Почему? В конце концов, они достигли королевского дворца, воздвигнутого на большой скале и отчасти, благодаря прорубленным в камне туннелям, внутри ее. Покои короля располагались на самом верху. Это означало, что Каладину и его людям предстояло туда вскарабкаться. Они маршировали по тропе, изобиловавшей крутыми поворотами. Каладин все еще был погружен в раздумья об отце и своем долге.
13: «Знаешь, а ведь это не очень-то справедливо», —
11: сказал Мош, когда они достигли вершины. Каладин посмотрел на своих спутников и понял, что все они еле дышат после долгого подъема. Каладин, однако, сам того не заметив, втянул буресвет. Он даже не запыхался. Юноша многозначительно улыбнулся на радость сил и обвел внимательным взглядом похожие на пещеры коридоры пика. У парадных ворот стояли несколько часовых в синей с золотом форме королевской гвардии, отдельного и особого подразделения личной гвардии Далинора. «Солдат!» — бросил капитан, кивая одному из них, светлоглазому низкого ранга. Каладин стоял выше этого человека согласно военной иерархии, но не общественной, и он по-прежнему не совсем понимал, как следует себя вести в таких случаях. Гвардеец смерил его взглядом. «Я слыхал, ты удержал мост чуть ли не в одиночку против сотен паршенди. Как же тебе удалось такое?» Он не обратился к Каладину, сэр, как сделал бы, окажись на месте бывшего мостовика, любой другой капитан.
14: «Хочешь узнать?» — рявкнул Мош позади. «Так мы покажем! Лично!»
11: «Тихо!» — Каладин метнул на Моша сердитый взгляд и снова повернулся к солдату. «Мне повезло, только и всего. Наверное, так все и было», — сказал тот. Каладин ждал. «Сэр», — наконец добавил солдат. Каладин взмахом руки велел своим людям идти вперед, и они миновали светлоглазых стражников. Внутри дворец освещали настенные лампы, в которых были перемешаны сапфировые и бриллиантовые сферы, чтобы получился синевато-белый свет. Сферы были небольшим, но действенным напоминанием о том, как все переменилось. Никто бы не позволил мостовикам находиться рядом со сферами, выставленными на показ столь небрежно. Пик был пока что не знаком Каладину. До сих ему приходилось охранять Далинора большей частью в военном лагере. Однако он позаботился о том, чтобы изучить карты дворца, так что знал дорогу к вершине. «Почему ты заткнул мне рот?» — требовательно спросил Мош, догнав Каладина. «Ты нарывался на драку. Но ты теперь солдат. Тебе придется научиться вести себя соответственно. А это значит не провоцировать стычек.
14: Расшаркиваться перед светлоглазыми не стану. Хватит с меня!»
11: «Я и не рассчитываю, что ты примешься кланяться, но зато рассчитываю, что будешь держать язык за зубами. Четвертый мост не опустится до мелочных насмешек и угроз. Мож сдался». Но Каладин видел, что внутри у него все продолжает бурлить. «Странно», — заметила Сил, опять приземляясь на плечо юноши. «Он выглядит таким сердитым». «Когда я сделался старшиной мостовиков», — негромко пояснил Каладин, «они были словно звери в клетках, которых битьем принудили к повиновению. Я научил их снова сражаться, но они оставались в неволе. Теперь двери клеток распахнулись. Мошу и другим нужно время, чтобы привыкнуть. Они привыкнут». За последние недели в мостовом расчете мостовики научились действовать слаженно и четко, как солдаты. Стояли по стойке смирно, когда их мучители маршировали по мостам, и не позволяли себе даже насмешливого слова. Дисциплина сама по себе стала для них оружием. Его люди сделаются настоящими солдатами. Нет, они и есть настоящие солдаты. Теперь им надо научиться действовать без притеснения со стороны Садаса, которому приходилось сопротивляться раньше. Мош снова приблизился.
14: «Прости», — негромко сказал он.
11: «Ты прав». Каладин улыбнулся. На этот раз искренне.
14: «Не собираюсь притворяться, будто перестал их ненавидеть», — продолжил Мош. «Но буду вести себя прилично. У нас есть долг. Мы его исполним как следует. Лучше, чем кто-нибудь ожидает. Мы четвертый мост. Молодец», — похвалил капитан.
11: С Мошем следовало соблюдать особую осторожность, поскольку Каладин все сильнее ему доверял. Остальные большей частью благоговели перед своим командиром, но не Мош, который был чуть ли не единственным настоящим другом, появившимся у Каладина после того, как его заклеймили. К тому моменту, как они приблизились к королевской совещательной комнате, убранство коридора сделалось поразительно роскошным. На стенах даже появилась серия барельефов, изображавших вестников и в нужных местах украшенных вмурованными в камень заряженными самосветами. «Все больше и больше похоже на город», — подумал Каладин. «Это место может вскоре превратиться в настоящие хоромы». У дверей совещательной комнаты он встретил Скара и его отряд. «Докладывай», — негромко приказал Каладин. «Утро было тихим», — ответил Скар, — «и меня это вполне устроило. Значит, на сегодня ты свободен. Я останусь здесь на время совещания. Потом Мож заступит на послеполуденную вахту. Я сменю его вечером. Тебе и твоему отделению следует выспаться. Вы вернетесь на дежурство ночью, и продлится оно до завтрашнего утра». «Так точно, сэр». Скар отсалютовал, потом собрал своих людей и двинулся прочь. Комната за дверьми была украшена толстым ковром и большими незапертыми окнами с подветренной стороны. Каладин никогда не бывал здесь, а дворцовые карты ради безопасности короля включали только основные коридоры и пути, ведущие через комнаты для прислуги. В этой комнате имелась еще одна дверь. Вероятно, она вела на балкон, но других входов, кроме того, через который зашел Каладин, не было. По обеим сторонам от двери стояли два гвардейца в сине-золотой форме. Сам король ходил туда-сюда мимо стола, нос у него оказался побольше, чем изображали на портретах. Далинар разговаривал с великой леди Навани, элегантной дамой с сединой в волосах. Скандальные отношения между дядей, короля и вдовствующей королевой могли бы стать главным поводом для сплетен в военных лагерях, если бы их не затмило предательство Саадаса.
15: «Мож», — велел Каладин, ткнув пальцем, — «проверь, куда ведет эта дверь. Март и Эд, вы будете нести вахту снаружи, в коридоре, без спросу никого не впускать, кроме какого-нибудь великого князя».
11: Мож отсалютовал королю вместо того, чтобы поклониться, и проверил дверь. Она и впрямь вела на балкон, который Каладин заметил снизу. Тот опоясывал зал по наружной стене. Далинар наблюдал за тем, как работали Каладин и Моаш. Каладин отсалютовал ему, и их взгляды встретились. Он не подведет князя опять, как подвел накануне.
16: «Дядя, я не узнаю этих гвардейцев!» — раздраженно бросил король.
17: «Они новые!» — ответил Далинар. «На этот балкон другим путем не попасть, солдат. Он в сотни футов над землей!»
16: «Рад слышать», — отозвался Каладин и приказал. «Дрехи, ступай к Моашу на балкон. Закройте дверь и будьте начеку».
11: Дрехи кивнул и ринулся выполнять приказ.
17: «Я только что сказал, что на балкон невозможно попасть снаружи».
16: «Сэр, значит, именно этим путем я бы попытался пробраться внутрь», — пояснил Каладин. «Если бы захотел».
11: Великий князь посмотрел на него с веселым изумлением. А вот король закивал.
16: «Хорошо, хорошо. Ваше Величество, есть ли другие способы попасть в эту комнату?» — спросил Каладин. «Потайные двери? Коридоры?»
17: «Если бы они существовали, — проговорил король, — я бы не хотел, чтобы об этом кто-то узнал».
16: «Мои люди не смогут охранять эту комнату, если мы не будем знать, что именно охраняем. Если существуют потайные коридоры, они тотчас же оказываются под подозрением. Расскажите мне о них. Я использую для охраны только своих офицеров».
11: Король на миг уставился на Каладина, потом повернулся к Далинору.
17: «А он мне нравится. Почему ты раньше не поставил его во главе своей гвардии?»
18: «У меня не было такой возможности».
11: Далинор устремил на Каладина весьма многозначительный взгляд. Тяжелый взгляд. Он шагнул вперед, положил руку Каладину на плечо и отвел его в сторону.
17: «Погоди-ка!»
11: — раздался сзади голос монарха.
17: «Это капитанская нашивка? На темноглазом? С каких пор это стало возможным?»
11: Далинар, не отвечая, провел Каладина в другой конец комнаты.
18: «Король», — негромко пояснил великий князь, — «весьма беспокоится из-за наемных убийц. Ты должен это знать».
16: «Сэр, разумная подозрительность облегчит его охранникам работу», — сказал Каладин.
18: «Я не говорил, что она разумная», — возразил Далинар. «Ты называешь меня сэр. Общепринятое обращение, свет, лорд».
16: «Сэр, я буду использовать это обращение, если вы прикажете».
11: Каладин смотрел ему в глаза. «Но, сэр, допустимое обращение даже для Светлоглазого, если он является непосредственным начальником».
18: «Я великий князь».
16: «Если позволите мне быть откровенным», — начал юноша и не стал ждать разрешения. Этот человек его возвысил, и с точки зрения Каладина должность предполагала определенные привилегии, если не было сказано иное. «Каждый из тех, к кому я когда-либо обращался, Светлорд, предал меня. Нескольким из тех, кого я называл сэр, по-прежнему доверяю сегодня. Для меня одно обращение почтительнее другого, сэр».
18: «Ты странный парень».
16: «Сэр, вы должны помнить, что обычные парни стали трупами в ущельях», — негромко заметил Каладин. «Саадас об этом позаботился».
18: «Что ж, пусть твои люди на балконе отойдут подальше, иначе они смогут подслушать нас через окно».
16: «Тогда я присоединюсь к часовым в коридоре», — сказал Каладин, обнаружив, что два королевских гвардейца уже вышли за порог.
18: «Этого я не приказывал», — возразил Далинар. «Стереги двери, но изнутри. Я хочу, чтобы ты услышал, что мы затеваем. Просто не болтай об этом за пределами совещательной комнаты».
16: «Да, сэр».
18: «На совещание придут еще 4 человека. Мои сыновья — генерал Хал и Светлость Тэшев, его супруга. Они могут войти. Всех остальных следует держать снаружи, пока мы не закончим заседать».
11: Далинар возобновил беседу с матерью короля. Каладин разместил Моаша и Дрехи, потом объяснил Марту и Эту все, что касалось правил пропуска через дверь. Позже ему придется обучить своих людей кое-каким вещам. Светлоглазые на самом деле не имели в виду, что следует никого не впускать, если было приказано никого не впускать. Они подразумевали, что если ты кого-нибудь впустишь, пусть лучше это будет достаточно важно, иначе тебе не сдобровать. Каладин занял свой пост у закрытой двери, встав возле стены, украшенной резными панелями из неизвестной ему редкой разновидности дерева.
19: Скорее всего, одна единственная деревянная панель стоит больше, чем я заработал за всю свою жизнь», — рассеянно размышлял он. «Прибыли сыновья великого князя, Адалин и Ренерин Халины. Первого Каладин видел на поле боя, хотя без осколочного доспеха он выглядел иначе, не таким внушительным, в большей степени похожим на избалованного юного богатея. О, он был в форме, как и все остальные, но с резными пуговицами, а ботинки из дорогой свиной кожи без единой царапины, навехонькие, стоили, наверное, несусветных денег. Но ведь он в тот раз спас

0: возле королевского кресла и уставилась на кусок хрусталя, в котором застыло странное существо, похожее на краба. Неужели у него были крылья?
1: «Разве этот не должен подождать снаружи?» — спросил Адалин, кивком указывая на Каладина.
2: «То, что мы делаем, означает прямую угрозу для меня», — пояснил Далинор, сцепив руки за спиной. «Я хочу, чтобы он знал детали. Это может оказаться важным для его работы».
0: Далинор не смотрел ни на Адалина, ни на Каладина. Адалин подошел к отцу, взял за руку и произнес тихим голосом, но недостаточно тихим, чтобы Каладин не услышал. «Мы его едва знаем».
2: «Адалин, мы должны доверять хоть кому-то», — ответил великий князь обычным голосом. «Если и есть во всей армии тот, за которого я могу поручиться, что он не работает на Садеса, то лишь этот солдат».
0: Он повернулся и снова устремил на Каладина внимательный изучающий взгляд непостижимых глаз. «Он не видел, что я делаю с Буресветом», — настойчиво внушил себе Каладин. «Адалин был почти без сознания. Он не знает. Ведь не знает же».
1: Адалин всплеснул руками, но отошел в другую часть комнаты и что-то неразборчиво проворчал брату. Каладин остался на месте, позволив себе поблажку в виде стойки вольно.
0: «Да, он точно избалованный».
1: Генерал, пришедший вскоре после этого, оказался проворным лысым мужчиной с прямой спиной и бледно-желтыми глазами. У его жены, Тэшев, было узкое лицо и русые пряди в волосах. Она села за письменный стол, Навани даже не попыталась занять это место.
2: «Докладывайте», —
1: велел Далинор от окна, когда за двумя новоприбывшими щелчком закрылась дверь.
3: «Светлорд, подозреваю, вы уже знаете все, что я собираюсь сообщить», — сказала Тэшев. «Они взбешены». Все искренне надеялись, что вы передумаете по поводу приказа, и его обнародование их рассердило. Великий князь Хатам оказался единственным, кто сделал публичное заявление. Он планирует, я цитирую, «позаботиться о том, чтобы отговорить короля от этого безрассудного пути, избранного на основании дурных советов».
1: Король со вздохом опустился в кресло. Ренарин тотчас же сел, как и генерал. Адалин неспешно отыскал место для себя. Далинор продолжал стоять, глядя в окно.
2: «Дядя!» — позвал король. «Ты слышал, какой была их реакция? Хорошо, что ты не решился на крайние меры, о которых думал, и не объявил о том, что заповеди становятся обязательными для всех под угрозой конфискации имущества. Мы бы оказались в центре восстания».
4: «Дойдет и до этого», — проговорил Далинор. «Я все еще спрашиваю себя, не следовало ли объявить обо всем сразу, когда в тебе застряла стрела? Иногда лучше выдернуть ее одним рывком».
1: «Вообще-то засевшую в теле стрелу лучше всего не трогать, пока не найдешь лекаря. Частенько благодаря этому удавалось не истечь кровью и выжить. Однако стоило помалкивать и не портить метафору великого князя».
2: «Клянусь бурей, что за жуткий образ!»
1: Король вытер лицо носовым платком.
2: «Дядя, неужели тебе и впрямь нужно о таком упоминать? Я и так уже боюсь, что мы все умрем еще до конца недели».
4: «Мы с твоим отцом пережили и не такое».
2: «Ну, у вас были союзники, за вас были три великих князя, против только шестеро. И вам никогда не приходилось сражаться со всеми одновременно».
4: «Если великие князья объединятся против нас, — заметил генерал Хал, — мы не выстоим. Нам придется отменить этот приказ, что существенно ослабит трон».
1: Король откинулся на спинку кресла, прижимая руки к лбу.
2: «Езерос, это будет катастрофа!»
1: Каладин вскинул бровь. «Не согласен?» — спросила Сил, подлетая к нему в виде вороха трепещущих листьев. То, что листья продолжали говорить ее голосом, сбивало с толку. Остальные в комнате, конечно, не видели и не слышали ее.
3: «Нет!» — прошептал Каладин. «Этот приказ, судя по всему, настоящий ураган. Я просто не думал, что король такой нытик».
1: «Мы должны обеспечить себе союзников», — вклинился Адалин. «Создать коалицию. Садас соберет свою, и мы сможем противопоставить ему нашу».
3: «Разделив королевство на две части?» — уточнила Тэшев, качая головой. «Не думаю, что гражданская война может как-то помочь трону, особенно такая, которую мы вряд ли выиграем».
4: «Это будет конец Алеткара как королевства», — согласился генерал.
2: «Алеткар, как королевство, закончился несколько веков назад», — негромко бросил Далинор, глядя в окно. «То, что мы создали, не Алеткар. Алеткар был царством справедливости. Мы словно дети, примерившие отцовский плащ». «Но дядя», — возразил король, — «по крайней мере, королевство что-то собой представляет. Больше, чем на протяжении веков.

0: Если мы потерпим неудачу, и оно разделится на 10 воюющих княжеств, погибнет все, ради чего трудился мой отец».
1: «Твой отец трудился не ради этого», — сказал Далинар. «Не ради этой игры на расколотых равнинах, этого тошнотворного политического фарса. Гавелор грезил не об этом. Грядет буря бурь».
2: «Что?»
3: — спросил король. Далинар наконец-то отвернулся от окна, подошел к остальным и положил руку на плечо Навани.
1: «Мы разыщем способ добиться своего или уничтожим королевство, пытаясь это сделать. Я более не потерплю этот цирк!»
3: Каладин, скрестив руки, постукивал кончиком пальца по локтю.
4: «Далинар ведет себя как король!» —
3: пробурчал он почти беззвучно, так тихо, чтобы лишь сил услышала.
4: «А остальные ему подыгрывают».
3: «Тревожно. Так поступал Амаром. Хватался за власть при первой возможности, даже если она ему не принадлежала». Навани посмотрела на Далинора и положила свою руку поверх его. Судя по выражению лица, вдовствующая королева готова была поддержать любое его начинание. Король был не готов. Он чуть слышно вздохнул.
0: «Дядя, у тебя определенно есть план. Ну, излагай. Этот театр утомителен».
1: «Чего я хочу на самом деле?» — откровенно проговорил Далинар. «Так это избить их до потери сознания. И именно так я поступил бы с новобранцами, которые не желают подчиняться приказам».
0: «Думаю, дядя, тебе придется постараться, чтобы вколотить в них покорность»,
3: — сухо заметил король и почему-то рассеянно потер грудь.
0: «Вам надо их обезоружить»,
3: — ляпнул Каладин, сам того не ожидая. Все взгляды обратились к нему. Светлость Тэшев нахмурилась, как будто бы у Каладина не было права говорить. Скорее всего, не было. Далинар, однако, кивнул ему.
2: «Солдат, у тебя есть предложение?»
4: «Сэр, прошу простить меня. И вы, ваше величество, меня простите. Но если от отряда одни неприятности, прежде всего следует его разделить. Распределить людей подальше друг от друга в лучшие отряды. Не думаю, что здесь получится сделать то же самое».
2: «Не знаю, как нам разделить великих князей», — проворчал Далинар. «Сомневаюсь, что мне по силам помешать им договариваться друг с другом. Возможно, если бы мы победили в этой войне, я бы мог дать разным великим князьям разные поручения, отослать их, а потом с каждым поработать по отдельности. Но пока что мы здесь словно в ловушке».
4: «Что ж, вторая вещь, которую следует сделать со смутьянами», — продолжил Каладин, — «это разоружить их. Если забрать у них копья, управлять ими станет легче. Это унизительно. Они словно опять становятся новобранцами. Поэтому, возможно, вы можете лишить их армий».
2: «Боюсь, нет. Солдаты поклялись в верности Светлордам, а не короне как таковой. Ей присягнули только сами великие князья. Однако твои мысли движутся в правильном направлении».
3: Он сжал плечи Навани, потом продолжил.
2: «На протяжении последних двух недель я пытался отыскать решение этой проблемы. Нутром чую, что с великими князьями, со всеми светлоглазыми, что живут в Олеткаре, следует обращаться как с новобранцами, которых надо обучить дисциплине».
4: «Он пришел ко мне, и мы поговорили», — подхватила Навани. «Мы никак не можем силой принудить великих князей к покорности, как бы Далинору того не хотелось. Взамен нам следует сделать так, чтобы все поверили, будто мы готовы пойти до конца, если они не образумятся».
2: «Князья рассвирепели из-за приказа», — продолжил Далинар. «А мне это и требовалось. Я хочу, чтобы они думали о войне, о своей роли здесь и помнили об убийстве Гавелора. Если я сумею добиться, чтобы они вели себя как воины, даже если это начнется с того, что они направят свое оружие на меня, то, возможно, получится убедить их в моей правоте. С солдатами я разговариваю на одном языке. Как бы там ни было, все это будет в значительной степени опираться на угрозу того, что я заберу у них власть и силу, раз уж они не могут ими пользоваться как следует. И начнется все, как предложил капитан Каладин, с разоружения».
4: «Разоружение великих князей?» — задохнулся король.
0: «Это что еще за глупость?»
2: «Это не глупость», — возразил Далинар с улыбкой. «Мы не можем отнять у них армии, но кое-что другое нам вполне по силам. Адалин, я намереваюсь снять замок с твоих ножен».
3: Адалин нахмурился, осмысливая услышанное. Потом на его лице появилась улыбка до ушей.
4: «Хочешь сказать, что позволишь мне снова сражаться на дуэлях? По-настоящему?»
0: «Да»,
3: — подтвердил Далинар и повернулся к королю. На протяжении очень долгого времени я запрещал ему участвовать в важных поединках, поскольку заповеди ограничивают дуэли чести между офицерами во время войны. Однако сейчас все больше понимаю, остальные не считают, что находятся на войне. Они играют в игры. Пришла пора позволить Адалину сражаться с другими осколочниками на официальных дуэльных поединках. «Чтобы он смог их унизить?» — спросил король. «Дело не в унижении, а в том, чтобы забрать у них осколки». Далинор вышел туда, где его могли видеть все сидящие в креслах. «Великим князьям было бы нелегко сражаться с нами, владей мы всеми осколочными клинками и доспехами в армии. Адалин, я хочу, чтобы ты вызывал осколочников других великих князей на дуэли чести, и чтобы призами становились сами осколки». «Они на это не согласятся», — возразил генерал Хал. «Все откажутся от поединков». «Придется позаботиться о том, чтобы согласились», — сказал Далинар. «Отыскать способ принудить их к битвам или сыграть на тщеславии. Я подумал, это может оказаться проще, если мы сумеем выследить, куда сбежал Шут. А если парень проиграет», — уточнил генерал Хал, — «этот план кажется слишком непредсказуемым». «Поглядим. Это лишь часть того, что мы сделаем. Меньшая часть. Но зато самое заметное. Адалин, все говорят мне о том, до чего ты хорош в дуэльном деле. И ты неустанно донимал меня просьбами ослабить запрет. В армии 30 осколочников, не считая наших. Ты сумеешь победить их?»
4: «Сумею ли я?» — с ухмылкой переспросил Адалин. «Я это сделаю и даже не вспотею, если мне удастся начать с самого Садааса».
3: «Так он не только балованный, но и самоуверенный», — подумал Каладин.
4: «Нет», — возразил Далинар. «Садаас не примет вызова, хотя наша цель и заключается в том, чтобы победить его. Начнем с кого-то из менее значимых и постепенно подберемся к нему».
3: Остальные в комнате выглядели обеспокоенными, в том числе и светлость Навани, которая сжала губы в ниточку и внимательно посмотрела на Адалина. Она, возможно, и поддерживала план Далинора, но ей явно не нравилась мысль о том, что племяннику предстоит сражаться на дуэлях. Но вслух Навани сказала другое. «Как отметил Далинор, это не весь наш план. Будем надеяться, Адалину не придется слишком много сражаться на дуэлях. Они предназначены в основном для того, чтобы внушить тревогу и страх, чтобы надавить на фракции, которые работают против нас. Большая часть того, что нам предстоит сделать, связана с всеобъемлющим и целенаправленным политическим усилием, которое позволит объединиться с теми, кого можно склонить на нашу сторону.
4: Мы с Навани будем работать над тем, как убедить великих князей в преимуществах по-настоящему единого Алеткара», — продолжил Далинар, кивая. «Хотя, буря, отец-свидетель, я куда слабее убежден в собственной политической смекалке, чем Адалин в своем мастерстве дуэлянта. Чему быть, того не миновать. Если Адалин станет кнутом, моя работа — быть пряником».
3: «Дядя, они подошлют убийц», — устало проговорил Элокар. «Не думаю, что Хал прав. Алеткар вряд ли немедленно распадется на части. Великим князьям пришлась по нраву идея единого королевства, но они также любят отдыхать, веселиться, добывать свет сердца, поэтому наймут убийц. Поначалу тихонько и, возможно, не напрямую к тебе или ко мне, к нашим родным. Садаас и остальные попытаются причинить нам боль, вынудить нас отступить.
4: Ты хочешь рискнуть сыновьями ради этого? А как насчет моей матери?»
2: «Да, ты прав», — согласился Далинар. «Я не... Да, они так и думают».
3: Каладин расслышал в его голосе сожаление.
4: «И ты по-прежнему настроен следовать плану?» — спросил король.
2: «У меня нет выбора».
3: Далинар отвернулся и прошел обратно к окну. Там он устремил взгляд на запад, в сторону континента.
4: «Тогда, по крайней мере, скажи мне вот что», — проговорил Элокар. «Чего ты добиваешься? Ради чего ты затеял все это? Кем мы должны, по-твоему, стать через год, если переживем это фиаско?»
3: Далинар положил руки на толстый каменный подоконник. Он так пристально смотрел вдаль, как будто видел там то, чего все они увидеть не могли.
2: «Мы станем теми, кем были когда-то. Королевством, которое может выдержать бури. Королевством света, а не тьмы. Я хочу увидеть по-настоящему единый Алеткар.
3: с верными и справедливыми великими князьями, и более того, он пробарабанил по подоконнику кончиками пальцев.
2: Я собираюсь возродить сияющих рыцарей.
3: От потрясения Каладин едва не уронил копье. К счастью, никто на него не смотрел. Они вскочили, уставившись на Далинора.
4: «Сияющих?» — резким тоном переспросила светлость Тэшев. «Вы сошли с ума? Вы собираетесь воссоздать секту предателей, которые отдали нас пустоносцам?»
3: «Отец, все остальное мне нравится», — сказал Адалин, шагнув вперед. «Знаю, что ты много думаешь о сияющих, но ты их видишь иначе, нежели все остальные». «Если ты объявишь, что задумал им подражать, ничем хорошим это не кончится».
4: Король просто застонал, спрятав лицо в ладонях.
2: «Люди ошибаются на их счет», — пояснил Далинор. «А если и нет, изначально сияющие, те, что появились благодаря вестникам, в свое время были добродетельны и справедливы. Это даже Воринская церковь признает». «Надо напомнить людям, что ордена сияющих рыцарей символизировали нечто великое». «Будь это не так, тогда они бы не сумели пасть, как твердят легенды».
0: «Но почему?» — взмолился Элокар. «В чем смысл?»
2: «Я должен это сделать», — Далинор поколебался. «Я пока что не совсем понимаю, зачем. Я лишь знаю, что мне предписано это совершить. Ради защиты и ради приготовления к тому, что грядет. Некое подобие бури. Возможно, все дело в том, что великие князья объединятся против нас». «Я в этом сомневаюсь, но кто знает?»
3: «Отец!» — взмолился Адалин, положив руку Далинору на плечо. «Это все просто прекрасно, и, возможно, ты сумеешь изменить представление людей о сияющих. Но душа Ишара, отец! Они могли делать то, чего мы не можем. Если просто назвать кого-нибудь сияющим, это не наделит его теми невообразимыми силами, о которых говорится в легендах».
2: «Дело не только в том, какими способностями обладали сияющие. Дело в том, что они собой олицетворяли. Они были тем идеалом, которого нам сегодня не хватает. Может, мы и не в состоянии освоить древнее связывание потоков, тот дар, которым они обладали. Но нам по силам подражать сияющим в другом смысле. Я в этом уверен. Не пытайся меня отговорить».
3: Остальных, похоже, это не убедило. Каладин прищурился. «Так знает Далинор о его способностях? Или не знает?» Обсуждение перешло к более приземленным темам, вроде того, как добиться от осколочников согласия на поединке с Адалином и как усилить патрули на прилегающих территориях. Далинор считал безопасность военных лагерей необходимым предварительным условием для того, что он пытался совершить. Когда встреча наконец-то завершилась, и большинство ее участников отправились приводить в исполнение приказы, Каладин все еще размышлял о том, что Далинор сказал о сияющих. Великий князь, сам того не зная, сформулировал все очень точно. У сияющих рыцарей и впрямь были идеалы. Они именно так и назывались. «Пять идеалов», «Бессмертные слова», «Жизнь прежде смерти», — подумал Каладин, поигрывая сферой, которую вытащил из кармана. «Сила прежде слабости». «Путь прежде цели» — эти слова составляли первый идеал. Юноша лишь догадывался об их истинном значении, но невежество не мешало ему постичь второй идеал ветробегунов — клятву защищать тех, кто не может защитить себя самостоятельно. Сил не рассказала ему, в чем заключаются оставшиеся три. Она заявила, что он сам все поймет, когда придет время, или не поймет и не сможет продвинуться дальше. А желал ли он двигаться дальше, чтобы стать кем? Одним из сияющих рыцарей? Каладин не просил подчинять свою жизнь чьим-то чужим идеалам. Он просто хотел выжить и каким-то образом очутился на пути, которым ни один человек не следовал веками. Он мог стать тем, кого во всем Рошере ненавидели или боготворили. Так много внимания.
2: «Солдат!» — окликнул Далинор, подходя к дверям.
3: «Сэр!» — Каладин выпрямился и отдал честь. Ему было приятно это делать. Стоять по стойке смирно, чувствовать себя нужным. Он точно не знал, в чем дело. В приятных чувствах, связанных с воспоминаниями о жизни, которую он когда-то любил, или в жалких ощущениях Руби Гончей, которая снова отыскала свой поводок.
2: «Мой племянник прав», — сказал Далинор,
3: наблюдая за тем, как король уходит по коридору.
2: «Враги могут попытаться причинить боль моей семье. Таков ход их мыслей. Навани и мои сыновья нуждаются в постоянной охране. Назначь своих лучших людей».
0: «Сэр, у меня их всего около двух дюжин. Этого недостаточно для полной ежедневной охраны вас четверых.
3: Мне придется в кратчайшие сроки обучить больше людей, но если просто дать мостовику копье, он от этого не станет солдатом, не говоря уже о хорошем телохранителе».
4: Далинар кивнул с обеспокоенным видом и потер подбородок.
2: «Сэр! Солдат, не тебе одному не хватает людей. Я потерял многих из-за предательства Садааса. Это были очень хорошие войны. Теперь у меня совсем мало времени. Всего лишь чуть больше 60 дней».
3: Каладина пробрал озноб. Великий князь отнесся к числу, нацарапанному неизвестно кем на стене, очень серьезно.
2: «Капитан», — негромко проговорил Далинар, — «мне нужен каждый, кто способен держать в руках оружие. Их надо обучить, восстановить войско и приготовиться к буре. Они должны отправляться на штурм плато, сражаться с Паршенди, набираться боевого опыта».
3: «И как это связано с Каладином?
4: Вы обещали, что мои люди не будут участвовать в боях на плато?»
2: «Я сдержу слово», — сказал Далинар. «Но в королевской гвардии 250 солдат. Среди них последний из оставшихся у меня боеспособных офицеров, которым я намереваюсь поручить подготовку новых рекрутов.
3: Я ведь не просто буду охранять вашу семью, верно?»
4: Каладин почувствовал, как груз на его плечах тяжелеет.
2: «Вы имеете в виду, что собираетесь поручить мне также и охрану короля?» «Да, не сразу, но да. Мне нужны эти солдаты. Кроме того, содержать две отдельные гвардии — это неправильно. У меня есть ощущение, что твои люди, учитывая ваше прошлое, наименее склонны к тому, чтобы шпионить для моих врагов. Тебе следует знать, что некоторое время назад, возможно, состоялось покушение на жизнь короля. Я все еще не выяснил, кто за ним стоял, но опасаюсь, что в это были вовлечены некоторые из его гвардейцев».
4: Каладин тяжело вздохнул.
3: «Что произошло?»
2: «Элокар и я охотились на ущельного демона. Во время охоты, в самый напряженный момент, королевский осколочный доспех едва не подвел его. Мы обнаружили, что многие из питавших его самосветов, по всей видимости, заменили на испорченные, которые и треснули от большой нагрузки».
3: «Сэр, я мало что знаю о доспехах. Они могли сломаться сами по себе, без чьего-то вредительства?»
2: «Это возможно, но маловероятно. Я хочу, чтобы твои люди посменно охраняли дворец и короля, чередуясь с кем-то из королевских гвардейцев, чтобы вы как следует познакомились с ним и с дворцом. Твоим людям, скорее всего, не помешает поучиться у опытных стражников. Одновременно я начну переводить офицеров из его гвардии в мое войско, чтобы они занялись обучением солдат. За пару недель мы объединим твой отряд и королевскую гвардию. Ты будешь ею командовать. Как только обучишь мостовиков из других расчетов в достаточной степени, мы заменим твоими людьми гвардейцев, которых переведем в мое войско».
4: Он посмотрел Каладину в глаза.
2: «Ты справишься, солдат?»
5: «Да, сэр»,
4: — ответил Каладин, хотя часть его запаниковала.
5: «Справлюсь».
2: «Хорошо.
5: Сэр, есть предложение. Вы сказали, что собираетесь усилить патрулирование территорий за военными лагерями и хотите охватить их холмы вокруг расколотых равнин».
2: «Да, там развелось удручающе много бандитов. Это теперь владение Алети. Они обязаны подчиняться законам Алети».
5: «Есть тысячи человек, которых я должен обучить. Если бы я мог отправить их в патрулирование, это бы помогло им ощутить себя солдатами. Я бы использовал достаточно большое количество людей, чтобы это само по себе было сообщением для бандитов, которые, быть может, и ушли бы из тех краев. Но при этом моим людям не пришлось бы слишком много сражаться».
2: «Хорошо. Патрулями занимался генерал Халл, но он теперь мой старший военачальник и понадобится для других вещей. Натаскай своих людей. Твоя тысяча должна заниматься настоящим патрулированием дорог, объединяющих расколотые равнины, Алеткар и порты на юге и востоке. Понадобятся разведывательные отряды, которые будут выслеживать признаки бандитских лагерей и выискивать караваны, которые подверглись атаке. Мне нужно точно знать, что там происходит и насколько ситуация опасна».
5: «Сэр, я займусь этим лично». «Вот ведь буря. Как он собирается все успеть?»
2: «Хорошо», — бросил Далинар и вышел из комнаты, сцепив руки за спиной, как будто погрузившись в размышления.
4: Моаш, Эд и Март последовали за ним, как и приказал им Каладин.
3: «Придется постоянно держать возле князя двоих людей, а если получится, троих».
4: Раньше он надеялся на четверых или пятерых, но шквал. Раз теперь придется охранять стольких, такое становилось невозможным.
3: «Кто же он такой?»
4: — подумал Каладин, провожая Далинара взглядом. «Он управлял хорошим лагерем. О человеке можно было судить. Каладин обычно так и делал,
3: по людям, которые следовали за ним. Но и у тирана может быть хороший лагерь с дисциплинированными солдатами. Великий князь Далинар Халин помог объединить Алеткар, и путь к объединению преодолел по колено в крови, а теперь он вел королевские речи, хотя сам король присутствовал в той же комнате. «Он хочет воссоздать сияющих рыцарей», — подумал Каладин. «Силой или волей Далинару Халину это не добиться, если только ему не помогут».

мы споем с тобой, мой друг. Об абсолютных обещаниях. Об абсолютных. Цепями рук Мидгарда, ненужного тебе щита. На лекции проснувшись, не избегай сгорания от стыда, что лишь во сне может дважды быть покорена одна река.

И снова чай. Мы ловим языком последние льдинки. Пока безумен мир. Весной на радио идет эфир. Легка твоя душа. Время не вода. Время это я. На брудершафт. Не унывай, снежинки, мой друг. Снежинки. Хандряй, кликай на дохлые линки.

А средний путь проводит нас, завьются в небо без козырки. Последний путь проводит нас, а мать узнает, зарыдает, с усов смахнет слезы.

с тобой после праздничка оттянулись вчера в полный рост. Так бережь, дорогой, балалайничку и сыграй про Митьковский.

Хотя вместо пива в ларьках кислый квас. Вставай, браток, вставай, рваный тельничек свой надевай, возьми в коптерке морской махор.

тянут смирно позорные хряки и прикроют свои фитильки.

морская глубина. Ранним утром вынырнешь, вздохнешь, как в потемках свет. Рождает в сердце дрожь. Встану против ветра на просторе и поставлю парус белоснежный.

поцелуем, кажется, твои. Прикосновение губ там, на берегу. Ждешь меня, я счастлив, что любим. Встану против ветра.

твоей я уже давно бы сел на мель. Встану против ветра,

услышу голос нежный. Встанем против ветра.

0: Осторожно, двери закрываются.
1: Дорогие братки и сестренки родные, ну куда ж вы спешите в кромешную рань? Вы не выспались, лица такие смурные, а в метро толчья, молчаливая брань.

Банька с каталкой чего-то везет, и бродок с похмельюги торопится он на завод. И хоть хмурые их лица и печальные глаза —

и сам не пойму. Вот патруль проверяет, не подбросил ли бомбу мужичонка с китайским мешком для вещей. Ах, куда ж вы бежите в это утро, как зомби? Но мне спешить некуда, покатаюсь еще.

концерт.

сестренка.

долго пройдут дожди. Ты одинок.

Совсем, совсем еще девочка, 15 лет от рождения, и с нею за шелковым пологом один только ласковый ветер. Как рад я ее не заметил, никто, в ком живет вожделение.

еще так неумело гостям подает угощение. Вино наливает и мнится, вот-вот его на пол расплещет. Ей петь, а в прическе трепещет цветок, выдавая волнение.

0: Если вы, как говорится, не такой, как все. Если вы думаете, что мы на пороге нового средневековья. Если вы воспринимаете Вселенную как одно огромное чувство болезненного юмора.
1: Радио Анонимус.
0: Обратитесь к нам для панк-культурного депрограммирования и

0: Сегодня. Сегодня.
1: Четверг.
2: Четверг.
1: Седьмое.
3: Седьмое.
4: Мая.
2: Мая.
5: В Москве час ночи.

0: такой крутой тусен, то что я не могла его пропустить. Оно просто шикарное, нету, московские клубы отдыхают от селятина. Просто очень крутой тусен.
1: Радио Анонимус. Очень крутое тусе. Заходи, не пожалеешь.

0: Да, блядь, дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Таблетки выпил?
0: Дверь не сделал, блядь!
1: Ты что, таблетки не
2: сделал? Радио Анонимус.
0: Дверь не сделал, блядь!

0: минуты.
1: Два часа две минуты. Два часа две. It was just a mind.

0: Люди имели больше, чем было нужно. Мы понятия не имели, что бесценно, а что нет. Мы выбрасывали вещи, а теперь убиваем из-за них.
1: Правда?
0: Да.

0: Давайте спросим у диджеев радио Non FM, как они делают свои охуительные эфиры.
1: Ну, встаем мы рано, примерно в 2, иногда в 5.
2: После этого надо вздремнуть, потом подрочить и опять вздремнуть.
1: Иногда мы после этого заглядываем в студию. Мы сильно устаем и снова идем спать.
3: Ребятки, звучит как работа отчаявшегося обдолбанного шизофреника.
2: Да-да-да.
0: Радио Non FM, мы работаем для вас.

0: Сегодня четверг. Ой-ё.
1: Седьмое.
2: Седьмое.
3: Мая.
4: В Москве 3 часа ночи.